0: Красный лиман. Это Краснолиманское направление. Довольно большой населенный пункт. Город примерно 11 тысяч домов. Здесь осталось освободить 149 домов из 11 тысяч.
1: На самом деле, и этот факт подтверждает осинт-аналитики, в том числе Дипстейт, российские войска никогда не брали под контроль ни одну часть Лимана. На карте Американского института изучения войны восточная окраина города включена в зону проникновения российских военных, но устойчивого присутствия в Лимане российской армии, передает агентство, нет нигде. А вот что Путин сейчас рассказывает про Купинск в Харьковской области Украины. Ранее российский президент уже дважды докладывал россиянам о взятии города.
0: Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
1: На самом деле, Купинск, по данным Института изучения войны и финских расследователей Blackbird, под контролем Украины. По данным Deep State, от российских позиций до ближайших западных окраин города не менее 6 километров. Тут Путин впервые с ноября 2025 года фактически признает, что у России нет полного контроля над Купинском. Рассказал верховный главнокомандующий и о ситуации на левом берегу реки Оскол, правда, перепутав ее название с названием города в Белгородской области России.
0: На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке. До полного окончательного окружения остается где-то около 2 километра.
1: На самом деле, по данным осинт-аналитиков, на которых ссылается агентство, цитата, «никакого окружения там нет». Однако положение украинской группировки, независимо от Кремля обозревателей, описывают как тяжелое.
0: К боевой работе южной группировки, которая ведет бои по освобождению одного из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ города Константиновка. 96% города в наших руках.
1: В Константиновке осинт-аналитики тоже не видят описываемых успехов. По карте Deep State половина города в серой зоне, остальное под контролем ВСУ. На карте Института изучения войны значительная часть города в серой зоне.
2: Еще летим.
1: Эксперты агентства посчитали, что в июне Украина нанесла рекордное количество воздушных ударов по заводам российского военно-промышленного комплекса. В минувшую субботу воздушная атака на завод «Титан-баррикада» в Волгограде стала как минимум 13-м ударом по ВПК за месяц. На атакованном предприятии создают, испытывают и производят пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат», а также пусковые установки для комплексов «Искандер». По данным Financial Times, завод также вовлечен в производство орешника.
3: И о влиянии подобных дальнобойных ударов на возможности российской армии мы спросим военного эксперта Давида Шарпа. Давид, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: В интервью Павлу Зарубину Владимир Путин говорит, что Украина боится российских, по его словам, ответных ударов. Как удар по заводам, где производят в том числе российские ракеты или компоненты к ним, повлияет на ударные возможности России?
4: Чтобы удары повлияли на самом деле, вот на практике должно прекратиться производство временно, либо навсегда, ну, впрочем, навсегда это, естественно, понятие растяжимое, должно быть сократиться или прекратиться производство той или иной продукции, и при этом не должно быть этой продукции альтернативы. В этом случае, например, альтернатива в срочном порядке закупается за рубежом, я сейчас абстрактно рассуждаю, ну, значит, тогда нанесен экономический прямой ущерб, но производство условного боеприпаса не сократилось. Поэтому как конкретно повлияет тот или иной удар, мы можем судить только проанализировав его реальные результаты и зная, что вот эта продукция, которая, допустим, перестала поступать, какую роль она играла. Но в общем и целом, очевидно, что удары по ВПК – это то, что снижает боеспособность противника. В тот момент, когда предприятие прекращают функционировать, не выполняют те объемы поставок, которые запланированы для фронта. Это может быть что угодно. Это могут быть компоненты для ракет, и тогда мы говорим о темпах обстрелов Украины. Это могут быть производство снарядов, и тогда просто речь идет о банальном количестве артиллерийских снарядов. В тот момент, когда количество производимое падает. В этот момент падает боеспособность. Но для того, чтобы сделать выводы и оценки, мы, естественно, должны знать, что, насколько и на сколько времени. А пока лишь только исходить из того, что вот есть хорошее попадание, которое вполне возможно нарушило ту или иную производственную цепочку.
3: В том же интервью Владимир Путин говорит, что ему якобы Киев предложил ограничить войну только востоком Украины. А с военной точки зрения, кому выгоднее перенос войны в конвенциональное русло? Ну, понятное дело, что она сейчас до сих пор конвенциональна. Я имею в виду ограничение ее территорий только украинской. Кому это выгоднее сейчас?
4: Ну, там подразумевалось из того, что говорил Путин, он подразумевал, насколько я понимаю, лишь конкретно четырьмя областями. Значит, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями. А чтобы, например, в Харьковской области, в Сумской области боевые действия на границе, боевые действия не шли. Во-первых, мы не можем знать, так ли это, предлагали ему это или нет, и кто предлагал, например, может быть, это было просто зондирование каких-то посредников, а может быть, вообще ничего такого не было. Но здесь сложно сказать. Однако в общем, в общих чертах, в тот момент, когда Россия больше наступает, и когда Украине важнее сконцентрировать свои усилия на более ограниченных участках, я бы предположил осторожно, что да, Украине было бы выгоднее с военной точки зрения знать, что на направлениях X, Y и Z боевые действия не ведутся, чтобы можно было свои резервы собрать на более узкой территории. Но на самом деле эта ситуация несколько растяжима, если говорить шире. То есть, например, удары, и Россия тоже может получать удары по тем или иным уязвимым местам. Вспомним Курскую область. Я, например, не считаю, что та операция задним числом, что она была сильно целесообразной со стороны Украины, но болезненный удар в слабое место, в неожиданное место был нанесен. Кроме того, и Россия сама действуя, несмотря на то, что украинские резервы отвлекаются от основных направлений, например, в той же Харьковской и Сумской области, но так ведь и Россия тоже свои усилия распыляет на эти, как они же сами говорят, второстепенные направления. В общем, здесь все не совсем однозначно, но в тот момент, когда некая сторона обороняется, и она находится в худшей ситуации, инициатива не у нее, естественно, было бы желательно сузить обороняемые участки и максимально сконцентрировать усилия именно там.
3: И вот несмотря на то, что Владимир Путин рассказывает о продвижении по всем направлениям, в провоенной среде уже несколько месяцев идет спор о том, собраться ли для последнего рывка или заморозить конфликт. Я очень сильно упрощаю, чтобы долго не пересказывать. И один из активных сторонников того самого так называемого рывка, это Константин Сивков, военный эксперт российский. Он призывает к неким стратегическим наступательным операциям. Мол, они победят окончательно Украину, приведут Россию к успеху. И он не верит, что дроны, которые сейчас останавливают продвижение, что они якобы смогут остановить. Давайте послушаем его фрагмент, у меня есть к нему вопрос.
2: Операцию стратегического масштаба двух фронтов. 750 тысяч, я уже об этом много раз говорил, о чем говорил президент.
5: Там дроны.
2: Это все чепуха полная.
5: Ну, я вам как бы рассказываю их позицию.
2: Я еще раз, это полная чепуха. Задача с дронами решается. Для этого есть масса способов, которые позволяют эту задачу решить. Вот. И потом дроны, они эффективны в условиях, когда фронт стоит, а когда фронт двигается, когда неопределенность, то решить задачу не так эффективно с дронов падает во много раз, значительно сильно, скажем так. Вот. А значит, они представляют меньшую угрозу.
3: Давид, на ваш взгляд, решение, которое предлагает этот эксперт, оно реалистично? Он предлагает просто потратить 700 тысяч военных, или задумка действительно имеет какие-то шансы на успех?
4: Он не предлагает никакого решения. Это в том же духе, как повесить, как мыши собирались повесить кошке колокольчик. Сама идея хорошая. Наступать фронтами, двигать, решать проблемы дрона. Вопрос, как это сделать. Нынешними возможностями Россия не способна решить. И конкретно мы говорим проблему дронов решить. И, собственно, действовать масштабными и глубокими рывками. Нужно гораздо больше сил, либо гораздо больше сил, либо силы совсем иного уровня боеготовности и возможности. Если бы российская армия и российская авиация была бы американской, то можно было бы говорить о том, что есть возможности глубоко наступать и решить проблему дронов. Но российская армия — это российская, и то, на что она способна, это стратегия продавливания мелкими силами, постоянное давление на определенных участках с использованием тех же дронов с целью охвата украинских укрепленных позиций в течение долгих месяцев и вынуждения их отступить, либо просто проталкивание территории за счет огромных потерь и наработанных схем. Играть в масштабную войну, маневренную масштабную войну, нынешняя российская армия масштабную, но маневренную, то, что он именно подразумевает, российская армия не может и не умеет на данном этапе.
3: А для чего тогда российская армия держит некие и технические войска, я имею в виду танки, про которые Владимир Путин говорит, вот на некоторых участках с севера контролируют, давят российские танковые дивизии и другие дивизии. Для чего эта техника тогда там, если не планируется, что она будет использована?
4: Она используется, техника используется, однако танки не используются для того, для чего танки создавались во многом, а именно согласно той же концепции блицкрига и молниеносной войны и глубоких прорывов. Танковые соединения участвуют в прорыве фронта и осуществляют глубокий маневр. Но, кстати говоря, что-то подобное пытались сделать в 22-м году. В самом деле глубокий маневр, правда, очень специфический, танковыми и иными механизированными соединениями. Сегодня мало того, что техники стало гораздо меньше из-за потерь, неисправности и уничтожения таковой, использовать технику в нынешних условиях представляется массово. Так, пока для чего она задумывалась, я имею в виду технику танки и бронетехнику классическую, представляется проблематичным, потому что та самая проблема дронов, в отличие от гораздо более продвинутых армий, Россия решить не способна. Россия не способна завоевать господство в воздухе над полем боя, осуществлять концентрированное глубокое огневое поражение и, соответственно, использовать технику в качестве маневренного инструмента. Соответственно, техника – это вспомогательный инструмент, она используется. Ну а кроме того, возможно, попытаются на тех или иных этапах применить ее по классике. Но все проблема в том, что попытки такого рода, например, атаки батальонными группами, редкие очень для этой войны в последнее время, примитивные атаки батальонными группами по дороге заканчиваются, как правило, побоищем этих групп, когда противник, то бишь украинцы, расстреливают их дронами, артиллерией, управляемыми противотанковыми ракетами. Есть еще один аспект, где технику готовятся, классику, я имею в виду БМП и танки, применить может быть довольно масштабно, если удастся прорвать где-то украинский фронт вот в нынешнем режиме, вот через вот это продавливание, то если фронт условно рухнет, то пустить технику, чтобы она быстро продвинулась в классическом режиме. На это, по всей видимости, надеются, но пока ничего подобного не удается.
3: Спасибо вам большое, Давид. Военный эксперт Давид Шарп был с нами в прямом эфире и рассказывал о том, с какими вызовами сталкивается сейчас российская армия. Мы же продолжим разговор о выводах, которые делает российское руководство после ударов по военным заводам и ударов по нефтепереработке, и о том, какие цели руководство России ставит на грядущий политический сезон.
6: Предлагаю рассмотреть дополнительные шаги, которые призваны обеспечить бесперебойное, стабильное снабжение топливом и граждан, и бизнеса, и предприятий, социально значимых организаций.
7: Владимир Путин впервые с прошлого года провел совещание выходной, отметило издание агентства. 28 июня он обсуждал с правительством и главами нефтегазовых компаний ситуацию с топливом. По данным «Коммерсанта», масштабный топливный кризис уже парализовал в России грузовые автоперевозки. Острее всего это ощущается в южных регионах Сибири и аннексированном Крыму. Из очередей на заправках и дефицита топлива среднесуточный пробег магистральных фур сократился. Тарифы на доставку товаров стремительно растут. Так, стоимость перевозок из Ростова-на-Дону до аннексированного Крыма доходит до 500 000 рублей, пишет телеграм-канал «Астра». Путин признал очереди на заправках, но, по его мнению, запасов топлива хватает.
6: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но, несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года.
7: В интервью журналисту «Россия-1» Павлу Зарубину Путин назвал топливный коллапс в России временным дефицитом.
0: Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят.
7: Эксперт нефтегазовой отрасли Борис Оранштейн отмечает, что запасов 1,7 миллионов тонн, о котором говорит Путин, может не хватить. Инфраструктура очень изношена, есть проблемы с логистикой. Перебросить запасы из одного региона в другой будет очень сложно.
8: Этих запасов бы хватило на относительно долгий срок. Распределять эти запасы по территории практически сейчас уже не удается. И поэтому кризис, я его индексировал каждый раз, кризис, я думаю, уже сейчас по пятибалльной шкале достиг индекса, на мой взгляд, уже 4,5. Он приближается к 5, то есть полноценному национальному топливному кризису.
7: Также, по словам Бориса Оранштейна, если ситуация с топливом в России будет усугубляться, то правительство может пойти на отмену демпферного механизма, который сдерживает розничные цены на топливо. Это вызовет скачок цен, но вернет бензин на заправки.
9: Здравствуйте, я чувствую Не, ну что, я цивилизованное могу сказать, не знаю, но что я чувствую? Грустно это все.
7: Дефицит бензина беспокоит россиян. Об этом говорят свежие данные фонда «Общественное мнение». Топливный кризис стал второй по важности темой для граждан. На первом месте остается война с Украиной. ФОМ также фиксирует рост напряжения в обществе. Тревожным называют свое состояние 53% опрошенных. Это самый высокий показатель с апреля, когда Украина начала активнее бить вглубь России.
9: Ох,
7: Впрочем, с провоенного курса Путин сворачивать не намерен. На съезде «Единой России» он назвал долгом партии добиться победы над Западом, делает вывод издание агентства.
10: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией.
7: Решимость Путина воевать прослеживается и в его интервью Зарубину.
0: Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
7: Также Владимир Путин рассказал, что контакты с Украиной продолжаются, и он получил новые мирные предложения, в их числе взаимный отказ от ударов вглубь страны и ограничение боевых действий на территории 4 оккупированных областей. Комментируя это, Путин сказал, что, цитата, «не планирует спасать киевский режим». Он уверен, что российские удары гораздо более мощные, чувствительные и разрушительные.
3: И о том, как Кремль отвечает на признанные собой же проблемы, мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
3: Как вы объясняете контраст между успокоительным выступлением Владимира Путина про бензин и его воинственным о положении дел и указании, что нужно работать на победу перед «Единой Россией»?
11: Ну, я думаю, что и то, и другое, собственно, две стороны одной медали. Путин должен показать пример решительности, смелости, держать хвост пистолетом, и он это делает изо всех сил. В то же время сама стилистика и темп процесса свидетельствуют о том, что ситуация экстраординарна. В воскресенье проводятся заседания высших там начальников страны. При этом там Путин сообщает только то, что в стране достаточно бензина. Проблема-то ведь не в том, что в стране недостаточно бензина, а в том, что его нельзя вовремя доставить в нужные точки. Кризис логистики. Но и не только. До четверти за месяц, с начала года, на четвертую часть снизился объем производства этих самых горюче-смазочных материалов, бензина в первую очередь. Но есть какие-то там запасы. Как эти запасы дотащить до Крыма, вот про это Путин ничего не сказал. А на самом деле это проблема очень серьезная, потому что именно в Крыму сейчас в узел завязаны все проблемы. Значит, что может Путин делать? Вот сделать. Во-первых, он должен успокоить. Он успокаивает, что кризис временный, недостатки отдельные, что там еще у нас говорились в советские времена, мобилизация частичная, контингент ограниченный, все будет нормально, не извольте переживать. Идем вперед от победы к победе. Но истеричная, срочная, секретная встреча с Лукашенко.

0: Рубио русскую терминологию перенял. Да, были договоренности, соглашений не было. Лавров, помолчи в сторонке. То есть, на самом деле, мне кажется, что сам по себе торопливый характер действий, в том числе это вот сверхсрочное интервью господину Зарубину. Обычно Путин очень долго готовится к разного рода там прямым линиям, общением с народом. А здесь ему просто пришлось бросаться телом на амбразуру, причем сразу на несколько, потому что проблем много. Проблема прилета этих дронов, проблема ослабления отношений с Соединенными Штатами, проблема с активизацией дипломатии Украины, проблема с Лукашенко. Он пытается заткнуть сразу все, используя для этого свой авторитет. Значит, он скажет, что с бензином все в порядке, народ успокоится, но раз Путин сказал, значит, все будет хорошо. А если не будет? Потому что, скорее всего, не будет. Вот тогда-то и начинаются, собственно говоря, они уже начались, эти основные проблемы. Путин теряет престиж. Путин теряет социальное доверие. Люди, которые сидят на этом собрании в воскресенье, сидят с кислыми рожами, потому что они понимают, что для публики говорится одно, а в реальности все совершенно другое. И если, так сказать, обобщать, то получается проблема темпа. Что бы там Путин ни говорил, он очень забавно высказался, что вот взяли улицу Тухачевского. Улицу завоевали. Дай бог памяти, я даже забыл название этого населенного пункта. Вот завоевали улицу, молодцы, мы идем вперед, мы продвигаемся. Хотя на самом деле и все знают, кроме Путина, возможно, что темпы продвижения снижаются. За год с прошлого июня там 3500 квадратных километров завоевано. Большая часть за прошлый год, когда там в ноябре... В декабре, помнится, по 500 квадратных километров завоевывали. С начала 26-го года резкое торможение. А он бьет барабан и говорит, что мы продвигаемся.
1: Почему в таких условиях он тогда отказывается ограничить войну, ограничить дальнобойные удары? Вот мы с военным экспертом беседовали, он говорил, что Россия и в военном плане какие-то бонусы может получить. И тут кажется очевидная выгода для него, чтобы избавиться от логистических проблем внутри страны, избавиться от стресса у населения. Пожалуйста, почему бы не отказаться от дальнобойных ударов? Он выступает перед «Единой Россией», говорит, раскачивает нам лодку, раскачивает нам ситуацию. А его отказ от ограничения дальнобойных ударов, он разве не раскачивает ситуацию дополнительно?
0: Я думаю, нет. В его представлении нет. Потому что, во-первых, инициатива от Зеленского. Он с Зеленским говорить не намерен. Он же дал понять, что он готов говорить с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты с ним не готовы говорить. А он, значит, даже отступает от вот этой терминологии соглашения в пользу терминологии договоренностей для того, чтобы дать понять, что он готов с Трампом как-то там что-то обсуждать. Он действительно думает, что это проблема двух хозяев мира, или там трех хозяев мира, включая Си. А на самом деле, он же сам говорил про многополярность и... Зеленский стал одним из небольших, но полюсов. Равно как и Лукашенко стал маленьким картофельным полюсом, но достаточно самостоятельным, чтобы не поддаваться путинскому давлению. Так вот, инициатива, исходящая от Зеленского, для Путина неприемлема. В том числе и по хозяйственным понятным соображениям. Он правильно говорит, что если ограничить боевые действия вот этими четырьмя регионами, то... Украина может там сосредоточить запас своих солдат и своих дронов и, соответственно, выстроить более мощную оборонительную систему. Нет, Путин не может показывать слабости. А именно так он воспринимает любую договоренность с Зеленским. Он должен показывать силу. Вопрос рациональности. Вы правильно говорите, что в принципе, но это было бы лучше для населения. Для населения было бы лучше, если бы война была прекращена. Но для Путина хуже. Потому что это означает, что он не добился своих многообещающих геополитических целей.
1: Ну, получается, поэтому, что на грядущий политический сезон перед правящей партией он и ставит цель продолжения этой войны. Я пробую резюмировать вашу мысль. Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но тема действительно бездонная, много еще чего можно обсуждать. Мы говорили о том, как Кремль отвечает

На признанные проблемы, как реагировать, с нами был политолог Дмитрий Орешкин. А что думаете вы, если можете оставить комментарий, напишите, как вы понимаете двойственный посыл Владимира Путина, замечаете ли вы проблемы с бензином и как они влияют на ваше настроение, что вы думаете. Меня зовут Артем Радыгин, увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Летний отпуск под аккомпанемент сирен и взрывов. В России официально стартовал курортный сезон 2026. Местные власти зовут граждан к морю. Но Черноморское побережье превратилось в передовую. Как выглядит отдых на линии фронта? Об этом мы поговорим с экс-министром туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.
1: Вот скажите, как эксперт по туризму, насколько сильно война повлияла на приток отдыхающих в Крым и Краснодарский край?
2: Ну, максимально повлияло, конечно же. Во-первых, это стало просто монопотоком. Например, Крым, как оккупированная территория, стал доступный только для туристов со стороны оккупанта. То есть практически не было туристического потока, как это было раньше, с стран Европы, с Турции, с той же самой. У нас было 3 рейса в день с Истамбула в Симферополь. И на этих рейсах прилетали отдыхать по разным вариантам именно турецкие семьи, турецкие бизнесмены. То теперь туризм в Крыму стал монопотоком, формирующимся только за счет туристов с страны оккупанта.
1: Скажите, а вот часть украинцев какой процент составляли в лучшие годы?
2: Значит, в советское время Крым принимал 8 миллионов туристов, и из них 5 это были люди с материковой Украины. И все-таки всегда, во все годы, Украина имела наибольший туристический поток в Крым. Но вот с 2010 по 2014 год наша задача, я ей занимался, мы пытались диверсифицировать эти потоки, и мы открыли туристические офисы Крыма в разных странах Европы, и не только Европы. Например, мы много занимались туристическим потоком из Китая, из Турции, из Латвии, из Германии была целая программа, называлась «Senioren Reisen» — «Путешествие пенсионеров». То есть мы постарались, чтобы поток привозил валюту в Крым. И это было довольно часто успешно. У нас получалось такое сделать.
1: Вечный вопрос. Вот туристы, будь они из России или Украины, всегда жаловались, что цены на услуги в Крыму не соответствуют качеству сервиса. Можно ли сказать, что это остается проблемой туристического бизнеса на полуострове?
2: Думаю, нет. Думаю, что проблема туристического бизнеса на полуострове совершенно другая. Точно не цены, а вопрос безопасности. Туризм начинается всегда с базовых, как бы вот в этой пирамиде Маслоу, да, с базовых потребностей, и базовая потребность — это безопасность. Крым сегодня не является безопасным регионом для туризма. И вопрос цен совсем не стоит остро в этой связи, а стоит больше остро вопрос безопасности. Как можно выехать с Крыма, вот как сейчас ситуация, вы видите, знаете об этом, что топлива нет, и мост под обстрелом, и ситуация с тем же самым коридором, который оккупант проложил по территории Украины, сухопутный коридор, то он тоже постоянно под обстрелом вооруженных сил Украины. Поэтому проблема точно не в ценах.
1: Ну а с другой стороны, для россиян сейчас, ну, если не закрыта Европа, то Европа стала менее привлекательной из-за отсутствия визы и других разных причин. То есть российский турист, как бы, ему деваться некуда, и он все равно едет в Крым. Это работает на пользу все-таки туристическому бизнесу, или это нельзя связывать с тем, что этот поток что-то дает дополнительное?
2: Ну, я бы сказал, что Европа стала не менее привлекательной, она осталась привлекательной, как и была, просто она стала недоступной. Потому что Европа не пускает туда россиян, и это вопрос доступности. Привлекательность осталась у Европы не меньшая, чем была. А что касается возможности как бы использовать войну для того, чтобы, ну, скажем, увеличивать туристические потоки на внутреннем туризме, это не про экономику, это мне сложно без эмоций описать, можно ли это назвать как бы вообще туризмом. Это не туризм, это скорее издержки того, что сейчас происходит с с обычным обывателем из России, для которого мир становится закрытым, а открытыми остаются только курорты, которые не являются безопасными.
1: Александр, скажите, каковы ваши прогнозы? Вот Крым, он станет все-таки туристической меккой? Или он теперь уже такая крупная, как говорят иногда, военная база с боевыми дронами и со всей военной техникой?
2: Вот как тема эфира у нас с вами была заявлена, что мы говорим о перспективах туризма после завершения войны. Но надо понимать, что завершение войны может быть на каких-то условиях. Ну, во-первых, это может быть сценарий заморозки. Если это заморозка, то линия конфликта остается линией конфликта, просто замороженного конфликта. В такой ситуации развитие туризма на линии конфликта, показывает практика мировая, в общем-то, невозможно. Потому что инвестиции на линию конфликта, они не идут. А второй вариант – это если мы говорим о таком примирении. Примирение – это наиболее, наверное, желаемый вариант. Но как этот вариант может быть реализован? Для туризма имеется в виду наиболее желаемый вариант. То есть именно в результате примирения существуют такие курорты в Европе, как там Черногория, Хорватия. Там тоже когда-то была война, но в результате примирения, которое можно назвать, в принципе, примирением, действительно, сейчас эти курорты активно развиваются. И для туризма это наиболее такое подходящее. Еще может быть вариант победы. То есть если мы рассматриваем вариант один, это победа Украины, в такой ситуации тоже нужно понимать, сколько уйдет времени и как будет идти восстановление такого курорта, потому что освобождение Крыма, к сожалению, мирным путем пока выглядит не очень перспективно, не очень это реалистично. Пока так, по крайней мере, выглядит. Но уже ситуация поменяется. В целом, Крым является уникальным оздоровительным курортом, который может предложить отличные реабилитационные услуги, которые могут обеспечить работоспособное старение. Сегодня это важная составляющая в целом в мире. Эта услуга пользуется спросом. Крым может обеспечить за счет своего климата, там сухой морской климат, который позволяет лечить очень сложные заболевания, пульмонологические заболевания, легочные заболевания, да, которые лечатся только антибиотиками, в Крыму это лечится климатом. Есть возможности в Крыму использовать крымские грязи, которые имеют очень хорошую проникающую способность.
1: Это в городе Саки.
2: Это не только в городе Саки, но в Саках это основной вид курорта. И пилоиды, которые проникают, имеют заживляющие способности. В Украине и на территории страны-агрессора очень много людей, которые получили, скажем, травмы, получили ранения. Восстанавливать, по крайней мере, наших героев мы планировали бы как раз при помощи природных и очень эффективных методов, которые есть в Крыму.
1: Александр, у меня еще такой вопрос для вас. Есть прекрасный город Одесса, и сегодня начался курортный сезон по всему Черноморскому побережью. Одесса остается сегодня привлекательной для украинцев, есть ли возможность там отдохнуть?
2: И Одесса в том числе находится в зоне конфликта. Вообще Черноморский регион – это сегодня сплошная зона конфликта. Поэтому вопросы безопасности, они на первом месте в туризме всегда. И когда вопрос безопасности не решен, то едут отдыхать в зону конфликта только люди, у которых нет другого выбора. И это, конечно же, выбор без выбора. Одесса находится под обстрелами ежедневными. В прямом смысле слова, ежедневными, кровавыми и очень интенсивными. Поэтому, тем не менее, украинцы, есть такое украинское слово «незламні», я не знаю, как сказать по-русски, стойкие, наверное, так можно сказать. И украинцы, тем не менее, имеют хороший сервис даже в Одессе. у нас прекрасный сервис, есть много открылось новых отелей, несмотря на войну. За последние 4 года есть открывшиеся новые отели именно за последние 4 года. И в этих отелях сейчас снять номер довольно сложно. Моя семья живет в Киеве, мы сами из Крыма, и мы без моря жить не можем. Недавно моя жена пыталась забронировать отель в Одессе на июль месяц. Это оказалось непростой задачей. То есть практически все, что можно, все, что более-менее хорошее, с бассейнами, близкое к морю, практически все забронировано. Но это скорее не благодаря, а, конечно же, это все вопреки. Более того, я скажу, что даже в результате заморозки или в результате мира, какой бы он ни был, украинцы готовы отстраивать свою страну, готовы делать все, чтобы страна восстановила, в том числе, туризм. И у нас много персонала, который говорит на английском языке. Многие люди, которые выезжали из Украины в другие регионы Европы, готовы возвращаться и возвращаться с новым опытом, с знаниями, которые будут реализовывать здесь, в нашей туристической сфере. И украинский все-таки сервис, он действительно один из лучших. Это факт. Если сегодня в сегодняшних условиях он остается таким желаемым, и многие иностранцы оценивают его как невероятно качественный, то уж после войны, в мирное время, конечно же, мы готовы будем показать, что этот сервис способен принимать иностранных туристов, способен принимать гостей и в Крыму, и в целом на Черноморском пространстве. Миллионы людей, которые донатили на ЗСУ в Европе, они так или иначе захотят побывать в Украине. И Украина на слуху. То, что за последние 10 лет война нам принесла, это известность. К сожалению, таким образом, такую популярность мы о ней в прямом смысле слова не мечтали, но мы уже ее имеем, а известность можно трансформировать в туристические потоки.
1: Это был экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Украинские дроны с началом отпускного сезона теперь атакуют не только военные заводы и НПЗ на Черноморском побережье. Они бьют по береговой линии. Российское ПВО бессильно. Обсудим блокаду Крыма и новые беспилотные технологии на войне с военным экспертом Давидом Шарпом. Украинские беспилотники с искусственным интеллектом показывают чудеса точности, обходя российские комплексы РЭП. Вот как долго ВСУ смогут сохранять это технологическое преимущество?
3: Здесь важно отметить, что дело не только, далеко не только в искусственном интеллекте. Использование искусственного интеллекта – это лишь одна из составляющих, и в том числе во всем, что касается выбора целей, и во всем, что касается самих головок наведения беспилотников. Но значительная часть беспилотников, насколько я понимаю, обходится и без искусственного интеллекта. Имеются в виду беспилотники на видеоуправление. То есть, когда беспилотник представляет из себя и разведчик, и ударник одновременно. Постоянно сохраняется видеосвязь с оператором благодаря такой вот широкополосному интернету, либо в любом случае, назовем это так, спутниковой связи. Так или иначе, оператор ведет беспилотник до его цели, в том числе и на больших дальностях от линии фронта. И это большое достижение, и это очень существенная техническая возможность. Потому что если оператор не может наводить цель по видео, то либо беспилотник должен быть автономен, то есть сам, а это очень непростая задача, хотя и возможная, либо он может поражать статические цели, которые в него были заложены заранее. Вот есть координаты по GPS, и беспилотник попал. Другое дело, когда мы обсуждаем ту самую блокаду Крыма, шоссе, ведущее вдоль, ну не вдоль побережья Азовского моря, но приблизительно далеко от линии фронта движущиеся цели, однако в тот момент, когда благодаря видеонаведению есть возможность эти цели классифицировать и выбирать, то ситуация для тех, кто эти цели из себя представляет, становится очень плачевной. Для российского руководства и для российского командования это существенный вызов. В тот момент, когда украинцы начали массово применять такого рода аппараты, есть аппараты с искусственным интеллектом, которые автономно поражают цель на конечном этапе, есть такие, в которых в память внесены образы цели, и они могут выбрать. Так или иначе, это серьезная проблема и для средств радиоэлектронной борьбы такого рода цели. Например, если Starlink – это то, что благодаря чему удается поддерживать связь между БПЛА и аппаратом и оператором, то подавить Starlink непросто и подавить этот видеоканал. Поэтому, когда мы говорим о сколько могут сохранять эти возможности украинцы, зависит от обеих сторон. Это традиционная борьба щита и меча. Для российской стороны это очень большая проблема, и, соответственно, будут предприниматься, как я могу предположить, меры самого разного характера. И усиление ПВО попытки, и радиоэлектронной борьбы, и какая-то маскировка и защита, изменение маршрутов. В конце концов, если такая трасса под ударом, то, может быть, лучше вообще через Крым снабжать южную группировку и сам Крым.
1: Давид, вы упомянули Starlink. Вот как раз. Вот можно ли утверждать, что ключевые тактические успехи ВСУ по-прежнему ему жестко завязаны на терминалы Starlink, к которым у российской армии нет полноценного легального доступа?
3: Безусловно, Starlink – основа основ. Это главное, в первую очередь, связь на всех уровнях внутри украинских вооруженных сил и возможность получения видеокартинки, что и передача этой видеокартинки сверху вниз, как правило, и наоборот, и в основном снизу вверх. И, конечно же, это возможность осуществлять уже конкретно удары в российском тылу. Воздушные беспилотники и беспилотные, безэкипажные управляемые катера. Так что наличие Старлинка у украинцев – это их важнейший козырь. И наоборот, во всех отношениях. И наоборот, отсутствие Старлинка у России и его аналогов, близких к нему – это существенный минус.
1: На Питерском экономическом форуме Путин хвастался выдавливанием ВСУ, но российское наступление увязло в позиционных боях без прорывов. Вот означает ли это то, что наступательный потенциал российской армии исчерпан, и Кремль уперся в свой технологический и кадровый потолок?
3: Мы можем по принципу комментировать, по принципу, что вижу, то говорю. В последние месяцы, безусловно, последние месяцы стало хуже с точки зрения российского продвижения. Для них, безусловно, ситуация ухудшилась существенно. Не то, чтобы оно полностью прекратилось. И, собственно, ближайшие месяцы будут показательными. Сможет ли Россия вернуться к вот тому темпу продавливания, который у нее был раньше, ну, скажем, в 25-м году, и который, видимо, так или иначе Путина устраивал по принципу «задача минимум» потихоньку выполняется по захвату Донецкой области, а также захвату других территорий. Либо будет тупик, и тогда, собственно, российскому командованию, если оно это осознает, и руководству, что вот он тупик, и нужно что-то делать, оно станет перед выбором, как изменить ситуацию, изменить. В этом случае можно какими-то особыми шагами, например, провести мобилизацию, можно теоретически сделать упор на опесточивание Украины в предзимний период и осенний с целью сломить волю к сопротивлению. То есть есть какие-то шаги, на которые кардинальные, на которые российское командование и руководство может пойти, но, насколько я понимаю, экзаменом будет вот эта вот летняя кампания. Если им не удастся ничего буквально, то тогда это будет время принятия решений тех или иных. Если они вернутся к тем или иным темпам продвижения, то, возможно, исходя из того, что Путин дает год-два на дальнейшее продолжение войны, он может сказать себе, что это меня устраивает, тем более, что он все время надеется на какой-то крах, и мы это слышим в тех или его высказываниях, крах украинского фронта и крах украинских возможностей в обороне.
1: Давид, вот из свежих новостей в Азовском море украинские беспилотники атаковали грузовые суда, шедшие из Турции в Россию. Погибли 5 граждан Азербайджана. Они были членами экипажа 2 теплоходов «Натра» и «Циркон», шедшими под флагами «Белиза» и «Палау». Во что может вылиться эта трагедия?
3: Сложно сказать. Речь ведь не идет об азербайджанских судах. Были атакованы суда, то есть, видимо, российские, но под той или иной формальной собственностью. Азербайджанское руководство должно это прекрасно понимать, что это не был удар, направленный против именно Азербайджана или азербайджанских граждан. Это украинские атаки, направленные на то, чтобы ударить по торговле, как, собственно, зерном с оккупированных территорий, так и, в принципе, по возможностям у России зарабатывать деньги за счет экспорта и нанести России существенные потери. В любых атаках и в любом подходе важна системная составляющая. Если это отдельные эпизоды, это одно. Если украинцы, благодаря вот этим новым возможностям, о которых мы говорили, атаковать движущиеся цели 200 с чем-то и более километров от линии фронта, начнут постоянно давить на вот эти вот морские коммуникации, то для России это будет дополнительная проблема, назовем это так, условно блокадного характера.
1: Это был военный эксперт Давид Шарп. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. На полях Петербургского международного экономического форума 2026 Владимир Путин устроил традиционный бенефис перед зарубежной прессой, жонглируя вымышленной статистикой потерь ВСУ и рассказывая об успешном продвижении армии, которая на 5-м году войны намертво увязла в позиционных боях. Эту иллюзию попытался разрушить Владимир Зеленский. Прямо во время форума президент Украины пошел на беспрецедентный шаг, опубликовал открытое письмо Путину. Он предложил объявить перемирие, прекратить огонь и встретиться один на один в третьей стране, прямо заявив: «Козырей у Москвы больше не осталось. Экономика сдана Китаю, а сам Путин стал первым российским правителем, поехавшим на поклон к КНДР за снарядом». Попытается ли Кремль проигнорировать этот прямой вызов и с кем вообще Путин готов разговаривать? Обсудим это с политологом Аббасом Галямовым. Путин на встрече с иностранной прессой опять сыпал выдуманными потерями ВСУ и байками про наступление. Кому адресован этот параллельный мир? Западу или внутренней аудитории?
4: Да всем, кто готов слушать, понимаете... Для Путина вот это принципиальное отрицание реальности, оно сейчас является единственно возможной для него формой демонстрации своей силы. Понимаете, вот в том мире, в котором он живет, признавать реальность, менять свою точку зрения, это быть слабым. Да? А слабых бьют, как известно. То есть конек Путина – это демонстрация того, что он не слаб, что он не прогибается. Поэтому если факты не соответствуют тому, что я говорю, тем хуже для фактов. Вот что он пытается всем продемонстрировать. Он понимает, что если вдруг начнет признавать наличие проблем в экономике, начнет признавать наличие проблем на фронте, неспособность победить Украину, то реакция будет: «Ха-ха, о, как запел».
1: Его окружение ближайшее, которое сидит рядом с ним, они же прекрасно понимают, что правда совсем другая.
4: Да, они понимают, но кто они такие, так сказать, чтобы спорить с царем? Поэтому они тоже участники этой игры, этого спектакля. Они понимают, что то, что он говорит публично, это адресовано не им, а это вот адресовано внешнему миру. И опять же призвано продемонстрировать веру в себя, уверенность в своих силах. То есть предполагается, что с помощью вот такой демонстрации, такой, вы знаете, неготовности прогибаться под факты, он посылает сигнал окружающему миру, что вам все-таки придется считаться с моим мнением, вам все-таки придется пойти навстречу мне, придется принять мои условия. Упорство же положительное качество. Они его так и интерпретируют. И сам Путин его так интерпретирует. И они его так интерпретируют. Понятно, что где-то в глубине души у них появляется уже сомнение, насколько адекватен царь. Но поскольку они уже часть системы, часть этой игры, и куда им деваться с подводной лодки, они вынуждены делать вид, что восхищаются его, упорством и его принципиальностью.
1: А кто для Путина сегодня остается посредником-переговорщиком? Трамп? Или все-таки Европа, которая сегодня более активно помогает Киеву, в том числе деньгами и оружием?
4: В этом-то проблема Путина, что Трамп отошел от этой роли. 2 недели назад Рубио прямо так и сказал, что мы, так сказать, пока не видим смысла в переговорах, вернемся к ним, когда смысл появится, а пока будем заниматься более актуальными вещами. То есть просто так встречаться смысла нет. И после этого Понимаете, Путин оказался в положении такой капризной красавицы, которая привыкла, что за ней ухаживает толпа мужиков, и она, так сказать, вот им отворот-поворот, и вот она всегда в центре внимания, и все вокруг вьются. А тут вдруг раз они взяли и на полном серьезе восприняли ее, вот ее, так сказать, эти фи, и сказали, ну нет, так нет, и ушли. И она вдруг почувствовала себя растерянной, одинокой, и испугалась как бы не засидеться ей, так сказать, в девках. Вот Путин привык, что Трамп за ним ходит уже целый год и просит, так сказать, давай, заканчивай. А Путин красуется, так сказать, да, и вдруг он вот оказался в положении актера, который, значит, продолжает исполнять роль на сцене театра, а зрители из театра уже давно ушли, и там никого в зале нет, и зал пустой, и даже свет погасили. И он растерян. А Европу, конечно, он в качестве посредника не хочет, потому что Европа слишком недружелюбна, Европа, так сказать, враг, от нее ничего хорошего не ждешь. Поэтому Путин некоторым образом в тупике. Та эскалация, на которую он сейчас идет, яростная, это, собственно говоря, попытка просто снова заинтересовать Трампа, чтобы Трамп снова пришел и переговоры снова возобновились.
1: На вопрос прессы о выборах 2030 и транзите власти Путин выдал: «Только Господь знает, хватит ли нам здоровья дожить до завтра». Что это, минутная слабость стареющего диктатора или признание, что системы после Путина не существует и страна живет в режиме «после нас хоть потоп»?
4: Ну, я думаю, что в данном случае не стоит придавать большого значения этим его словам. Это просто, такая формула, такое кокетство. Собственно говоря, он же всегда так отвечал на вопрос о своих планах. Он считает, опять же, формой силы, значит, когда всех держит в неведении, никто не знает, что у него в голове, перед ним все варианты открыты, могу копать, могу не копать, могу идти на следующий срок, могу не идти на следующий срок, как решу, так и будет, а вы сидите и ждите. Вот, он сам же когда-то проговорился, что, дескать, мне это обнуление, во время обнуления 2020 года, мне это обнуление нужно в первую очередь для того, чтобы, значит, по мере приближения к 2024 году элиты не начинали рыскать глазами в поисках преемника. То есть, с его точки зрения, сам факт того, что элиты думают о будущем и заботятся о нем, это плохо. То есть, на самом деле, он хочет быть хозяином будущего, единственным хозяином будущего, а все должны смотреть на него и ждать, какое он им будущее уготовил. Вот. Это его классический подход, и он остается ему верным. Слово «здоровье» он так для кокетства упомянул.
1: Ну вот как раз интересная деталь. Дочери Путина Тихонова и Воронцова на этом форуме окончательно вышли из тени как хедлайнеры. Готовится ли операция «преемник»?
4: Нет. Они очень некачественно выступили. Если бы это была серьезная операция, то, конечно, им дали бы нормальных спичрайтеров, которые бы написали им нормальные тексты, с ними нормально поработали бы, с тем, чтобы они выглядели более убедительно. У них просто некачественные тексты выступлений, у них как будто вообще нет пиарщиков, там, технологов, которые с ними работают. Это какая-то такая самодеятельность. То есть, по всей видимости, Путин относительно их публично-политической активности никаких решений не принимал, он когда-то сказал, что давайте, так сказать, пробуйте, я не против, но ничего такого серьезного. То есть администрация президента в этом не участвует, рука администрации была бы видна. Это какая-то самодеятельность, которую они сами вокруг себя там собрали, и нет, ничего серьезного в этом пока я не вижу.

«Свободный разговор». Моими собеседниками были политолог Аббас Галямов, военный эксперт Давид Шарп и экс-министр туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. Вел программу Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин считает, что цель украинских ударов, которые привели к ограничениям в продаже топлива в большинстве российских регионов, раскачать ситуацию в российском обществе. Ветеран так называемой СВО Александр Лунин, угрожавший Путину бунтом в случае, если ему не дадут публично рассказать правду о ситуации в российской армии, подвергнут административному аресту по статье о демонстрации экстремистской символики. Кремль отрицает, что Александр Лукашенко, который 2 дня проводил закрытые переговоры с Владимиром Путиным, а затем улетел в Пекин, передал ему послание от Владимира Зеленского. Также сегодня.
1: Патрисию, которую он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце. Что за люди там живут, которые отмечают поражение вот так? Что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Болельщики из стран Центральной Азии на чемпионате мира по футболу. В последние дни я в основном рассказывал о последствиях украинских ударов по объектам на территории России, на оккупированных территориях Украины, что не означает, что сама Россия не продолжает ежедневно подвергать украинские регионы интенсивным бомбардировкам. Только за последние сутки 4 человека погибли в Днепре, 2 в Сумской области и 2 в Харьковской. Десятки людей получили ранения. Между тем, президент России Владимир Путин, выступая на 23-м съезде партии «Единая Россия», продолжил обвинять Украину в террористических ударах по России, а Запад в использовании Украины с целью нанести России стратегическое поражение.
2: Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. Продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ, который и режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения, и потому перешел к откровенно террористическим действиям.
0: Федеральный список ЕР на предстоящих выборах возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, военкор ВГТРК Евгений Поддубный и начальник главного штаба так называемой юнармии Владислав Головин. Свой 23-й съезд минувшие выходные провела и партия «Яблоко», несколько лидеров, которые сейчас осуждены или находятся под стражей в ожидании суда. Их имена, в том числе Максима Круглова, Льва Шлосберга, Михаила Афанасьева, в своем докладе перечислил председатель «Яблока» Николай Рыбаков. А сооснователь партии Григорий Явлинский объяснил участие «Яблока» в выборах необходимостью дать гражданам возможность выразить несогласие с продолжением войны против Украины.
3: Смысл нашего участия в предстоящих выборах не только и не столько в том, чтобы получить какое-то количество депутатских мандатов, а в том, чтобы и власть, и общество увидели, что тех, кто мечтает о другой жизни, много. За прекращением огня и переговорами о мире должно последовать прекращение огня внутри страны, отказ от нагнетания ненависти, нетерпимости и агрессии, от политики страха, освобождение политзаключенных, широкая амнистия и реабилитация несправедливо осужденных. Наша цель – не допустить продолжения СВО и разрастания ее до ядерной войны.
0: Напомню, что большинство активистов «Яблока», осужденных или привлеченных к уголовной ответственности, преследуются по статье о так называемых фейках про российскую армию. Время свободы. Бывший российский военнослужащий Александр Лунин, который требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным, я подробно об этом рассказывал в пятницу, 27 июня, то есть в субботу, был арестован на 11 суток по административной статье о демонстрации экстремистской символики. Решение суда было опубликовано только сегодня, 29 июня. В пятницу в доме Лунина в Воронежской области был проведен обыск, о котором сообщила его жена.
4: Ночью приходили полиция, в общем, обыскали дома, ну, наш участок. Все, что нашли там, флешки, компьютеры, эти ноутбуки, диск там, нончаки, вот это все позабирали. И, скорее всего, если приходили с обыском, то у них было постановление.
0: Самого Лунина во время обыска дома не было. Он уехал в Москву на встречу с пригласившим его главой так называемого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Бородин также известен как серийный доносчик. После этого связь с Александром Луниным пропала. Время свободы Владимир Путин также провел в минувшие выходные экстренное совещание с руководителями топливных компаний в связи с возникшим дефицитом топлива в большинстве российских регионов после ударов ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса. Во время публичной части совещания Путин утверждал, что запасов топлива в России достаточно. Он перечислил меры по преодолению топливного кризиса, почти дословно повторив меры, о которых ему докладывали. Докладывал ранее вице-премьер Александр Новак, а также отрицал, что удары ВСУ могут повлиять на ситуацию на фронте.
5: В целом, удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. И, может быть, если быть более точным, даже не кампании, а информационной операции, как части противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях. Мы не дадим такого шанса.
0: А в интервью телеканалу «Россия-1» Владимир Путин настаивал, что российские войска успешно продвигаются в Украине на всех направлениях. Назвал также число домов, которые осталось захватить в некоторых населенных пунктах. Утверждал, что город Константиновка в Донбассе уже полностью захвачен. Многие наблюдатели сходятся в том, что Путин читал эту сводку по суфлеру, делая вид, что помнит все эти данные наизусть. Я же обратил внимание на то, что Путин фактически угрожал захватить город Сумы недалеко от границы, хотя Россия на него не претендует, а главное, публично признал, что город Купинск, о захвате которого ему докладывали несколько раз, так и не занят российскими войсками. Вот этот фрагмент.
5: Начну с города Купянска, на фоне стелла которого представители киевского режима любят устраивать фотосессии. Наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4-5 километров от западной черты города. Противник уже предпринял ряд контратак. Успеха не имел.
0: Еще один вопрос, адресованный ему, касался содержания его неожиданно объявленных двухдневных, фактически тайных переговоров в резиденции на Валдае с Александром Лукашенко. Эти переговоры состоялись почти сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил, что ретрансляторы в Беларуси, помогавшие наводить российские БПЛА на цели в Украине, перестали работать. Ранее Зеленский дал Лукашенко неделю на то, чтобы их демонтировать. А вот что сказал Владимир Путин.
5: Оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно.
0: Сразу после переговоров с российским президентом Лукашенко полетел в Пекин, где его тепло принимал председатель КНР Си Цзиньпин, который первым делом во время протокольной съемки спросил, как Лукашенко добирался в столицу Китая.
6: Прямо из Минска?
7: Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин.
6: Мне очень приятно вновь принимать вас, господин президент Лукашенко, мой дорогой друг. Китай и Беларусь – железные друзья, и мы развиваем всестороннее стратегическое партнерство. И наши отношения выдержали любое испытание международной турбулентности. Наше с вами сотрудничество носит многоплановый характер. который идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Речь идет о нашем взаимодействии в рамках 4 моих глобальных инициатив, в рамках инициативы «Один пояс, один путь» во имя формирования сообщества «Единой судьбы человечества». И мы постоянно прилагаем общие усилия, рука об руку, и идем по этому пути. Мой следующий вывод. Нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик.
0: Это был диалог белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся в Пекине. Как только в минувшую пятницу стало известно, что Лукашенко летит на Валдай, поползли слухи, что он намерен передать Путину некое тайное послание от Зеленского. И это послание он якобы сам получил от представителей украинского президента, с которыми, как признает Лукашенко, он встречался. Кремль сегодня эту информацию опроверг. А по поводу перелета Лукашенко в Пекин немедленно возникли предположение о том, что белорусский авторитарный лидер поехал туда искать защиты у Си Цзиньпина от Путина, пытающегося заставить его вступить в войну с Украиной. Действительно ли это так? Мнение китаиста, аспиранта Свободного университета Берлина, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева.
8: Это ровно та же ситуация, которая сложилась несколько месяцев назад со встречи Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда у Владимира Путина была запланирована встреча с Си Цзиньпином, и даты были заранее согласованы, а Трамп нарушил график. Встреча первая не состоялась, перенесли встречу на другое время. И тогда сложилась ситуация, при которой мы все думали, многие аналитики думали, что вот визит Владимира Путина – это ответный визит после Трампа в Пекин. Вот здесь сложилась примерно та же самая ситуация. Визит Александра Лукашенко в Пекин был запланирован давно, он готовился. Кроме Пекина будут еще две восточные страны. И здесь получилась ровно та же ситуация, когда внезапно состоялся визит в Россию, и Александр Лукашенко полетел в Китай не из Минска, а уже из Москвы. Таким образом, может создаться ощущение, что действительно Александр Лукашенко едет в Китай как ответная реакция на переговоры с Владимиром Путиным. Может ли Александр Лукашенко использовать этот визит как средство для балансировки отношений с Россией? Да, конечно. И он обязательно это сделает, и это будет, я думаю, проговорено между Си Цзиньпином и Александром Лукашенко абсолютно точно. И если мы сейчас смотрим на китайские пресс-релизы, которые уже опубликованы, там несколько раз упомянут проект «Один пояс, один путь» и значение Беларуси для работы проекта «Один пояс, один путь». Но если говорить в более таких приземленных терминах, то это как раз бесперебойная работа китайского экспорта, который идет через территорию Беларуси и потом идет в Польшу. Поэтому здесь для китайцев это очень важно, чтобы этот маршрут сохранялся, для того, чтобы не было каких-то дальнейших эскалаций, как это было раньше, когда Польша перекрывала границу. И я думаю, Александр Лукашенко действительно будет этим пользоваться и говорить другу Владимиру, вот смотри, на меня давит Китай, у нас есть экономические обязательства перед Китаем, и мы не можем подвести нашего друга Си. Поэтому будет ли Александр Лукашенко использовать это, несомненно, будет. Когда и как, посмотрим на господина Лукашенко.
0: Ну, а с точки зрения Си Цзиньпина, вот этот визит, насколько важен Си Цзиньпин, называет железным другом Александра Лукашенко, говорит о пике взаимоотношений. Такое ощущение, что и это не просто какой-то формальный жест, а именно подчеркивание важности именно этого визита. Это связано с теми причинами, о которых вы только что говорили, я имею в виду транзит китайских грузов в Европу.
8: Я думаю, здесь гораздо больше причин, потому что первая важная история, действительно, у Китая с Белоруссией формат всепогоднего, всестороннего стратегического партнерства. Это очень важная дипломатическая история, поэтому она всегда артикулируется и всегда проговаривается, и она будет просто во всех документах, и будет подчеркиваться, что в отношении Белоруссии и Китая крепкие и нерушимые. Вот в официальном пресс-релизе с китайской стороны они крепкие не как железо, а как скала, допустим. Вторая важная история. 12 мая Александр Лукашенко подписал директиву президента о практическом наполнении вот этого всепогоднего и всестороннего стратегического партнерства между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. Это очень интересный документ на 11 страниц, и там есть все. То есть там практически план экономического развития между Китаем и Белоруссией в сфере деревообработки, в сфере нефтехимической промышленности, в сфере промышленности строительных материалов, энергетики. То есть там прям цифры есть. Допустим, по транспорту и логистике мы должны достичь уровня экспорта транспортных услуг КНР в сумме не менее 700 миллионов долларов США к 2030 году обеспечить. Это распоряжение Минтрансу. То есть с белорусской стороны была подготовлена вот такая большая экономическая карта развития двустороннего. Но, как вы понимаете, это работает не с одной стороны. То есть действительно президент может подписать какую угодно директиву, но эта директива должна быть согласована и доведена до китайской стороны. Поэтому это первая важная большая история. Еще одна важная большая история. Мне это как раз кажется, что Александр Лукашенко ехал согласовывать именно этот план экономического наполнения вот этого сотрудничества между Белоруссией и Китаем, и для него это очень важно. То есть первым мотивом поездки Лукашенко в Азию, в три страны Азии, это деньги, это не политические какие-то цели.
0: Это было мнение китаиста, эксперта Центра новых евразийских исследований НЕСТ Алексея Чегодаева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге в Белграде в минувшую субботу заявил, что через несколько недель уйдет в отставку. Официально его полномочия истекают только в мае будущего года. Волнения в Сербии продолжаются уже не один год. Поводом для них стала трагедия в городе Нови Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька только что отремонтированного железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Но себе собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист и автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Андрей, по-моему, еще в 2024 году мы с вами обсуждали выступления против сербских властей, студенческие выступления, связанные с трагедией, которая произошла на вокзале в Нови Саде. Сейчас Вучич уже говорит, что он скоро, буквально через несколько недель, уйдет в отставку. Это вот потенциал тех движений или есть какой-то новый толчок?
9: Это контекст, я бы сказал, Андрей, в котором развиваются события на сербской внутриполитической сцене. Действительно, отставка президента является одним из основных требований движения протеста, которое не стихает уже который месяц, то возобновляясь, то прекращаясь и теряя динамику в сербских городах. Потенциал недовольства в стране велик, и поскольку канализирован он через протест вот этих молодых людей, прежде всего студентов, но не только, и это очень разношерстное движение, которое не знает политических границ, там и националисты, и либералы, и консерваторы, и кто угодно, то не обращает на это внимание накануне кампании по выборам, в широком смысле слова, сербская власть не имела никакого политического права. Александр Вучич находится на посту президента уже много лет, и у него заканчивается, по большому счету, второй президентский срок. Права переизбираться по Конституции у него нет. И, вероятно, прежде всего в силу этого и под воздействием тех контекстуальных политических обстоятельств, о которых я сейчас говорил, и принято вот это вот решение, фактически массовый митинг, который прошел 27 июня в Белграде, это такой фактически официальный старт большой предвыборной кампании, которая будет управляться из руководящих Сербии кабинетов. Вучич не зря не назвал сейчас дату возможных выборов, то ли это будут совместные выборы, одновременные выборы парламента и президента, то ли они пройдут в разные сроки, но технические и административные способы руководства этой кампанией предвыборной Вучич за собой сохраняет, и это укрепляет большую часть комментаторов в Сербии в мысли о том, что речь не идет о том, что он отправляется на политическую пенсию, а большинство рассматривает это как его попытку сохранить власть, пересесть в кресло премьер-министра, что будет возможно в том случае, если его партия выиграет парламентские выборы.
0: Видимо, Вучичу после стольких лет у власти в такой стране, как Сербия, вот так вот взять и уйти на пенсию политическую просто невозможно.
9: Но это будет воспринято не только его противниками, но и частью его сторонников как политическое поражение. Вучич, выступая на страшной жаре под 40 градусов в черном костюме в течение 40 минут в центре Белграда, еще раз демонстрировал свою форму хорошую политическую, в которой он находится. Надо сказать, что Вучич, чтобы не говорить о его политическом кредо и о том, нравится он нам или нет, но это довольно опытный политик, конечно, популист, конечно, человек, который на балканском фоне сейчас один уже из ветеранов, тяжеловесов политики, он понимает, как организован там процесс, и не случайно его вот эта речь 27 числа, это была не речь, обращенная в прошлое. Он никоим образом не подводил итоги своей политической деятельности. В митинге участвовало, по официальным данным, около 200 тысяч человек, но это очень много для Сербии, но даже если не 200 тысяч, а было там их 100, и их там привозили отовсюду на автобусах, это бюджетная сфера, но все равно это было довольно для телевизионной картинки впечатляющее событие. Вучич оттолкнулся от своего опыта, своего прошлого, перечислил свои достижения, а среди них он числит те, что у Сербии приличные, хорошие отношения с Россией, с Китаем, которых он называет сейчас стратегическими партнерами, и в то же время страна якобы движется к Европейскому Союзу. Вот. И на фоне того, что происходит на Востоке и в центре Европы, Вучич представляет происходящее сейчас в его стране как едва ли не островок безопасности, и он обещает, что жизнь станет лучше, там и пенсионерам добавим, и в Белграде большое количество новых строительных проектов, что правда, и с этим непримиримая позиция, каким-то образом мы рассчитываемся, вот он пошел на уступки в то же время. То есть это, в общем, платформа, с которой можно выступать. Что там интересно, вот что. Оппозиция активна, жилистая такая, то есть все-таки много месяцев проводить протесты, это нужно и креативность иметь, и политическую стамину, как говорят в политической жизни. Но у оппозиции нет ярко выраженного лидера. И Вучич сейчас явно играет на то, что вот эта короткая президентская кампания, она не позволит оппозиции, которая, еще раз повторяю, разношерстная, выбрать какого-то лидера, который устроил бы всех, который пользовался народной поддержкой. Не зря возникают имена Немира Кустурицы, значит, известного всем и там любимого режиссера, хотя потому, что его всюду знают, или баскетболиста Диана Бодирогу, которого вы тоже наверняка помните, красивый, здоровый мужик, все умеет, серб, и кажется, что вот он, поскольку выиграл все, что мог в НБА, то он и Сербию поведет в светлое будущее. Понятно, что такого рода люди – это такой фасад, за которым политические силы могут строить свои политические программы, но Вучич пользуется тем, что сейчас короткая политическая кампания пройдет, оппозиция толком не сможет договориться и выдвинуть человека, который действительно с точки зрения политических процессов может составить ему конкуренцию, пересядет в кресло премьер-министра. Полномочия премьер-министра в Сербии значительно больше, чем полномочия президента, и он продолжит править. Сейчас в течение вот этих двух своих президентских выборов его помогало ему то, что он контролировал правительство. У него очень близкая его сотрудница Анна Брнабич руководит скупщиной, парламентом. То есть у него как бы все схвачено. И вот это все схвачено он использует для того, чтобы схватывать и дальше.
0: Моим собеседником был обозреватель «Радио Свобода», автор книг о странах Балканского региона Андрей Шары. Ну и последняя тема. На чемпионате мира по футболу уже начались матчи плей-офф, и окончательно определились неудачники турнира, среди них не проигравшая ни одного матча команда Ирана, у которой ко всем политическим сложностям и проблемам с логистикой добавилось и крайнее невезение. Микроскопический офсайд, лишивший иранцев победы над Египтом, и ничейный результат

0: Рядом со мной в студии видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Услан Усаналиев, посетивший матч Узбекистан-Португалия. О том, что вы находитесь на чемпионате мира, посетили матч, я узнал из Фейсбука, я увидел, как вы развернули флаг Кыргызстана, флаг своей родной страны. Как болельщики из Центральной Азии отнеслись, во-первых, к выходу Узбекистана в финальную часть чемпионата, и, во-вторых, насколько это объединило болельщиков из центральноазиатского региона, при том, что мы знаем, что, в общем-то, отношения между странами внутри довольно сложные, существует огромное количество проблем.
1: Да, вы правы. Да, вот еще до начала чемпионата мира, основной вот стадии, которая сейчас началась в июне, уже наблюдалась такая естественная радость, да? Почему-то люди как бы это чувствовали, выход Узбекистана, как будто их страна как будто тоже пробилась на чемпионат мира. Но несмотря на то, что, например, Узбекистан и Кыргызстан играли в одной группе в квалификации, несмотря на то, что мы проиграли два раза, люди как бы, естественно, радовались. И эта тенденция стала еще как бы яснее уже ближе к чемпионату. Начали проводить разные флешмоб-акции на регионах в Кыргызстане, например, мигранты, например, здесь, в Европе, Центральной Азии, начали снимать видео, что мы за Узбекистан, поддерживаем соседнюю страну, братский народ. И все как бы выступали с флагами всех стран Центральной Азии. И я наткнулся там в Хьюстоне на ребят, которые приехали с Кыргызстана. И они, оказывается, специально заказали шарфы. Это шарф в виде пяти флагов стран Центральной Азии, сшитых вместе, как бы один. И у меня на руках, на самом деле, был этот шарф, флаги пяти центральных стран. И они мне сказали очень хорошую вещь. Узбекистан представляет не только свою страну, он представляет Центральную Азию, и это сборная Центральной Азии. И поэтому мы, говорят, пришли сюда поболеть. На самом деле это было видно еще с прошлой Олимпиады, в 24-м году, когда Париж Олимпиада была. Тогда тоже мы видели, как они друг друга поддерживают. Например, даже когда выступали наши борцы, поддерживали узбеки и казахи. Когда выступали их спортсмены, наши поддерживали. Мы помним даже тот боксерский матч, когда секундант кыргызского боксера не смог поехать на Олимпиаду. И его секундантом выступал узбекский тренер, который приехал с узбекской делегацией. И он пробился в финал чемпионата Олимпиады. И в финале именно боксировал с узбекским боксером. И у того тренера была такая дилемма, выходить с кыргызским боксером или нет. В итоге, короче, заменили его на кыргызского секунданта, привезли, и как бы он уже был уже на углу узбекского боксера.
0: Ну, то есть это тот редкий случай в наше сложное, тяжелое, часто трагическое время, когда можно действительно сказать о спорт и мир, то есть спорт объединяет.
1: Да, это точно, да. То, что наблюдалось на трибунах, там не было абсолютно деления. Были, конечно, казахи, узбеки, таджики, кыргызы, но у всех был единый слоган «Вперед, Узбекистан!». Все болели как за свою родную страну, вместе как бы радовались, кричали, когда пропускали гол, переживали, огорчались. Но вот что меня поразило, именно матч, который я посетил, Португалия-Узбекистан, Узбекистан проиграл 5-0, но по итогам в конце матча болельщики, которые приехали с Узбекистана, фан-сектор и другие болельщики, которые приехали с стран Центральной Азии, они не расходились после матча около 2 часов. Сначала под трибунном помещении поддерживали, кричали, танцевали. Вы же знаете, узбекские болельщики, фанаты, они приезжают со своими большими барабанами, с этими трубами, кирней, срунай. И португальские болельщики, с которыми я общался, они мне открыто говорили, хоть ваша команда проиграла на поле, но на трибунах вы выиграли. Нас было здесь больше вас на несколько раз, но вы нас перекричали, и вот эта атмосфера после проигрыша, которая здесь творится, абсолютно вы завоевали наши сердца. Это вот дословно я сейчас говорю, что мне сказали. Они менялись там футболками с узбекскими болельщиками, у всех практически на головах уже были вот эти узбекские шапки. И один Патрисию, который он приехал с Португалии, он мне сказал, узбекские болельщики будут жить у меня в сердце навсегда. Я вот после вот этого обязательно поеду в ваш регион, посмотрю, что за люди там живут, которые отмечают поражение. Вот так, что было бы, если бы ваша команда победила?
0: Моим собеседником в студии был видеооператор корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», большой любитель футбола Улан Усаналиев. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале.

0: «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
6: Липецкий вагон – это квинтэссенция нарушения прав человека. Обычно в купе едет 4 человека. В нашем случае это 12. Возникает вопрос, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс.
7: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Недавно на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, осужденные по разным статьям и получившие реальные тюремные сроки. Их путь от ареста до выхода на волю попытались показать авторы сериала. Слово режиссеру «Азбуки тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
8: Вот для меня было очень важно, что поговорить в нашем сериале с разными людьми. С людьми, как с одной стороны, которые сознательно совершали какие-то проступки. В общем, понимали, что их судьба может быть связана с тюрьмой, и эти проступки так или иначе окажутся. За эти проступки они могут быть осуждены. Так и с людьми, которые совсем не предполагали такой жизни, и для них этот опыт явился крайне неожиданным.
7: В каждом эпизоде сериала свои истории рассказывают несколько героев. А каждый эпизод подкаста «Азбука тюрьмы» будет посвящен одному человеку. Я специально придумал именно такой формат, потому что много интересных и очень важных историй остались за кадром. Героиня этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – Мария Алехина, участница группы «Pussy Riot», гражданская активистка и правозащитница. Мария родилась в Москве, училась в Институте журналистики и литературного творчества. В 20-летнем возрасте Мария Алехина присоединилась к экологическому движению «Greenpeace». Она участвовала в акциях по защите озера Байкал и заказника «Большой Утриш». Работала волонтером, помогала пациентам детской психиатрической больницы. Была участницей арт-группы «Война», а позже Мария Алехина присоединилась к музыкальному проекту «Pussy Riot».

0: конца с тем, понял?
1: Именно с девушками из феминистской панк-рок группы Pussy Riot Мария Алехина в феврале 2012 года участвовала в акции «Панк-молебен в храме Христа Спасителя».

0: Через несколько дней после этой акции были арестованы три ее участницы. Среди них Мария Алехина. Девушки были обвинены в хулиганстве по мотивам религиозной вражды. Марию Алехину приговорили к 2 годам колонии общего режима. Давайте сейчас послушаем фрагмент ее последнего слова.
1: Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции, плохо задекорированного обмана в приговоре так называемого суда. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы. Только такая существует в Российской Федерации. А моей внутренней свободы никому не отнять. Она живет в слове, она будет жить благодаря гласности. И когда это будут читать и слышать тысячи людей, эта свобода уже продолжается с каждым неравнодушным человеком, который слышит нас в этой стране, со всеми, кто нашел осколки процесса в себе, как когда-то нашли их Франц Кафка и Гидебор. Я верю, что именно честность и гласность, жажда правды сделают всех нас немного свободнее. Мы это увидим.
0: Автором документального сериала «Азбука тюрьмы», который вы можете посмотреть на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время док», Мария Алехина рассказала про все стадии унижения, которые приходится пройти человеку с момента ареста.
2: Первые несколько часов после ареста проходят в кабинете следователя. Они не так интересны, потому что из вас просто пытаются вытянуть показания. Потом вас везут на Петровку. Петровка 38. Одно из самых адовых мест, которые там приходится увидеть за время заключения. Первое, с чем вы сталкиваетесь, это обыск. Когда вам говорят зайти в клетку, сдать все ваши вещи, которые у вас есть. Вам говорят раздеться. Вы раздеваетесь. Потом вам говорят, что нужно присесть 10 раз. Ну, чтобы мы увидели, что у вас ничего там не спрятано. Они говорят, что нужно развернуться лицом к стене, нагнуться и раздвинуть ягодицы. И ты как-то спрашиваешь, зачем? И тебе ничего не отвечают. И ты еще не знаешь ничего о том, на что ты имеешь право, на что ты не имеешь права. А все эти стены вот этого замечательного кабинета, они пустые. Нет вообще никакого опознавательного знака о том, что ты, скорее всего, можешь этого не делать. Естественно, ты, как любой человек, не читал никаких кодексов. Ты там не разговаривал ни с какими правозащитниками, ты вообще не эксперт, ты просто человек, да? Тебя просто арестовали. Ну, я вот это утро хорошо запомнила, конечно.
0: Однако Мария Алехина не сдавалась и довольно быстро научилась отстаивать свои границы. Причем делала она это исключительно в правовом поле.
2: Я после этого стала много читать. Через год ко мне, кроме как с металлоискателем, никто не подходил, и никто даже не пытался меня раздеть. На это потребовалось время, и на каждое отстаивание как бы себя и своих границ в тюрьме нужно время и терпение. Потому что каждый раз, допустим, если ты едешь по этапу, ты каждый раз прибываешь в новое учреждение, в новом учреждении, то есть СИЗО, например, происходит новый обыск, полный обыск. И каждый раз тебе нужно новому сотруднику объяснить, что вот сейчас этого он не делает, а делает он вот это. А ты начинаешь с ним говорить как бы с той позиции, что этот человек имеет в виду, что он власть, а ты как бы тебя привезли, простите. Вот, ну то есть время, терпение и получается. Ну как бы это у меня получилось. А я лично слышала, когда я ездила в Столыпинском вагоне, как там людей выводили в тамбур, просто избивали. Они кричали. Ну, то есть с мужчинами, наверное, чуть другая ситуация, но это, опять же, другая история. Потому что у них существует внутренняя иерархия, которая конфликтует с иерархией административной. А в принципе, тюремная система – это, конечно, копия ГУЛАГа по смыслу.
0: Среди трудностей, с которыми сталкивалась Мария Алехина, была изоляция. Руководство колонии делало все, чтобы не допустить общения Марии с ее потенциальными единомышленниками, с людьми, близкими ей по духу.
2: Когда меня привезли, вот Олю, с которой мы потом подружились, ее вот закрыли в ШИЗО. Оля из партии Лимонова, она глава вот московского отделения «Другой России». Она находилась в той же колонии, в Нижнем Новгороде. И, кстати, дело по той же самой статье, что и я по хулиганке. Они защищали Лимонова от нашистов, когда у него был суд. А защищали с помощью травматов. Ну, от нашистов, мне кажется, это очень даже клево. Ее закрывают сначала один раз штрафной изолятор, ни за что, потом второй раз штрафной изолятор, ни за что. Она спрашивает, как бы, а за что? Они говорят, а вот привезли Pussy Riot, вам нельзя общаться. Но мы познакомились.
0: Здесь мне хочется пояснить, что Ольга, о которой только что рассказала Мария Алехина, тоже будет героиней очередного эпизода подкаста «Азбука тюрьмы». Через несколько недель вы услышите историю Ольги Шалиной, в том числе и эпизод про ее знакомство и дружбу с Марией Алехиной. А пока продолжим слушать рассказ Марии о том, какую цену пришлось заплатить ей, Ольге и их подругам за общение с правозащитниками.
2: Потом я познакомилась со всеми ее подругами, а потом ее увезли в другую колонию. И уже с этими подругами мы стали много общаться. И потом, когда первый раз пришла большая правозащитная комиссия, именно эти девчонки не испугались пойти правозащитникам. А цена этого очень большая, на самом деле. Это значит, что вы не выходите условно-досрочно, сидите до конца срока. Скорее всего, вас лишат всех свиданок, а скорее всего, вас лишат звонков. Одну девушку, у которой срок был там, ну, больше 7 лет, ее посадили на строгие условия. Это закрытый барак с постоянным наблюдением, и у тебя... По закону отнимают и свидания, и звонки, и вообще все. И вещей можно иметь ограниченное количество. Ну, то есть все от этого очень сильно потом в каком-то смысле потеряли. Но не испугались. Важно сказать, что с виду колония, которая маркирована как там, типа, более либеральная, свободная, там можно как бы перемещаться, ходить и так далее, она такой же ГУЛАГ, просто с другими декорациями.
0: Среди прочего, Мария Алехин рассказывает о языке тюрьмы, который ее удивил. Но речь идет не о воровском жаргоне или блатной фене. Речь идет о языке советском, канцелярском, бюрократическом.
2: Это все как бы наследие совка. Оно очень видно, прежде всего, наверное, через лексику. Допустим, вы сидите в камере в целом, и к вам там пришел адвокат. Никогда не будет такого, что откроется корма или там дверь, и вам скажут Алехина к адвокату. Невозможно. Или там пришел следователь Алехина к следователю. Вам так никогда не скажут. Скажут либо, есть несколько вариантов, либо слегка с документами, либо с вещами. Три варианта, насколько я помню. Ну, соответственно, слегка, это значит, к вам может любой сотрудник прийти, то есть либо опер, который вас разрабатывает, либо следователь, либо что-то вроде этого. Слегка с документами. Скорее всего, к вам пришел адвокат, либо... Возможно, тоже следователь. То есть непонятно. Задача делать так, чтобы вам было непонятно. А с вещами это этап. Ну, то есть это значит, вам нужно за час собрать вообще всю вашу жизнь за несколько месяцев в такие клетчатые сумки. Чаще всего едут именно с ними. Есть, конечно, спортивные сумки еще, но с клетчатыми едут больше всего.
0: В 1817 году в России была введена этапная система препровождения осужденных преступников. В составе отдельного корпуса внутренней стражи в Российской империи были сформированы этапные команды. Вот как в толковом словаре Владимира Даля объясняется понятие «этап». Это острог на перепутье и ночлег для арестантов, где их принимает свежий конвой. Принудительная транспортировка заключенных или ссыльных. Путь следования заключенных к месту заключения или ссылки.
2: Этап – это, наверное, самая такая непроговоренная, самая в каком-то смысле трагичная и интересная часть вообще срока. Вам выдают приговор, да, вас приговаривают к какому-то сроку лишения свободы. Потом в течение энного количества времени проходит апелляция, вы это обжалуете. А чаще всего приговор остается в силе. Вот с этого момента, как прошла апелляция, в течение 10 дней вас должны этапировать. Ты собираешься после этого? У нас таких 12 человек. У одной из девушек был грудной ребенок. Сажают в автозак. Этот автозак едет к поезду. На каждом вокзале есть вот этот отсек, где стоят прицепленные к обычному составу поезда столыпинские вагоны. В темноте, под прожекторами, между несколькими сотрудниками с собаками, очень быстро пробегают под крики сотрудников согнутые люди. То есть нужно как-то вот так вот собраться, взять вот эти сумки и очень быстро бежать. То есть они называют это сдача. То есть когда автозак открывается, конвоир орёт «Сдача!» И тут нужно бежать. И вот так они орут «Сдача!» Первый пошел, второй пошел, третий пошел. И люди бегут в Столыпинский вагон. Столыпинский вагон – это, мне кажется, какая-то такая квинтэссенция нарушения прав человека. Представьте обычный купейный вагон. Теперь надо убрать в этих во всех купе окна. Это глухие купе. Теперь убираем вместо раздвижной двери, такой с зеркальцем, убираем эту дверь, вместо нее решетка. Ряд купе зарешоченных. Обычно в купе едет 4 человека, да? В нашем случае это 12. 10-12 человек в одном купе. И, конечно, это курящее купе. То небольшое количество окон, которые, соответственно, в коридорной части, они, ну, конечно, не открываются. наш поезд шел из Москвы в Киров. И он шел около 30 с лишним часов. За это время вам дают то, что называется сухой паёк еще в СИЗО. В вагоне не дают ничего. А, дают кипяток 2 раза в день. Возникает вопрос, как бы, как вы вообще должны ходить в туалет. Для этого все берут с собой ведерки из-под майонеза. Короче, ведерко из-под майонеза. Вот, оно обязательно должно быть с собой. Без ведерка из-под майонеза нельзя ехать на этап. Ни в коем случае. Будет очень плохо, потому что писать в бутылку, ну, невозможно. Очень неудобно. Вот, все писают в ведерки из-под майонеза. Потому что в туалет выводят 1,5 раза в день. Единственный нюанс заключается в том, что по каким-то вот этим их суперсекретным правилам запрещено закрывать дверь. Поэтому вы писаете, как бы, или не писаете, с открытой дверью. А вот конвой – это уже всегда мужики. Ну, то есть, если надзор состав СИЗО и потом женской колонии – это чаще всего женщины, да, в случае женских колоний и СИЗО, то вот с конвоем вообще не так, потому что этапируют всех совместно. То есть, условно, у нас там было 2 женских купе, все остальные были мужчины. Можно перекрикиваться. Если конвой очень сильно задолбает, что вы перекрикиваетесь, они могут там вывести не понравившегося молодого человека, да, который там сидит, и просто побить в тамбуре. Это никак не отрегулировано законодательно. Это такая вот тайная часть нашего, ну, получается, закона, беззакония. Вам не скажут, куда вас везут. Это самая главная тайна и вещь. Я много думала, почему так сложно сказать, как бы, вот куда вас отвезут, почему. То есть это же абсолютно обычная вещь, да? То есть если просто представить даже хотя бы минимально нормальное общество. Ну вот там, допустим, человек совершил преступление, да? Ему дали приговор, он должны отвезти, там, отбывать наказание куда-либо. Но почему не дать человеку, собственно, позвонить маме и папе или там, я не знаю, жене, ну, родственнику, в общем, и не сказать, что я отбывать наказание буду вот там-то, да? Почему же такая жесть-то? Тебе не говорят, как бы, ни сколько тебя будут везти, ни куда тебя будут везти. Ты просто уже в этом вагоне Столыпин понимаешь, что поезд идет на Киров, потому что тебе там через одно купе мужики крикнули. Окей, мы доезжаем до Кирова. Известная, как бы, уже нам процедура сдачи в автозак. Вот. Автозаки нас только в стаканах возили. Это такой железный ящик внутри автозака. Глухой. Дальше, соответственно, СИЗО. Это пересылка. Там тоже непонятно, сколько сидеть. Потом в какой-то момент, непонятно, опять же, в какой, тебе говорят с вещами. Автозак, сдача, Столыпин, следующий город.
0: Вы слушаете подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессивно и в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Напомню, что посмотреть документальный сериал «Азбука тюрьмы» вы можете на сайте quarantime.tv и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». А мы продолжаем слушать рассказ Марии Алехиной о 2 годах, проведенных ею в заключении. Очень тонкий и щепетильный вопрос о сексе в женской тюрьме перерос в разговоре с Марией в большую историю о колоссальном гендерном разрыве в российских колониях.
2: Да, это частый вопрос, на самом деле, про секс в женских колониях. Его стоит, наверное, как-то отдельно просто проговорить. В мужской колонии секс считается унижением. Да, это так. Человек, с которым занимается сексом, он имеет статус там либо опущенного, либо петуха, либо что-то вроде этого, да? То есть существует иерархия человека, который там, назовем это, доминирует, и человеком, который, ну, назовем это, подчиняется. Это там, условно, иерархия выстраивается через секс. Но в женских колониях ничего нет от этого. Это отсутствует. В женской колонии нет иерархии, построенной через секс. Но в женской колонии есть отношения и есть секс. Но у меня не было. Сори. Там была только одна девушка, которой там дали задание каким-то образом со мной сдружиться или чуть больше, чем сдружиться, найти общие интересы или, может быть, что-то еще. Ну, в принципе, она была ничего, но мне как-то не фонтан заводить роман с человеком, для которого я задание. Это, ну, не знаю, просто ну, какой-то так себе сюжет. Да, конечно, у девчонок есть романы и суперотношения. И в этом нет никакого принуждения вообще, ну, то есть от слова совсем. Это отчасти слабый момент, потому что на таких заключенных проще всего влиять. А достаточно нам сказать, что мы твою половину сейчас, если ты не будешь делать то, что мы скажем, закроем в ШИЗО или вообще там отправим в другую колонию, и ты будешь делать условно все, что им нужно. Вот. Это очень частая история. Кто-то мне скидывал какие-то передачи из 90-х, там Невзорова, не знаю, где он называл женщин ковырялками и всякое такое.
7: Репортаж из очень женской колонии. Тема эта не то чтобы запретна, а просто несколько неподступна. Но я могу с полной уверенностью заявить, что все женские колонии России лесбиизированы до полного одурения. И за колючками зонного забора практически все заточенки, старые и малые, смазливые и страшненькие, убийцы и воровки, мошенницы и грабежницы давно подделены на дьявольски страстные пары.
2: Я думала, серьезно, насколько нужно быть отмороженным идиотом и иметь патриархальные установки в голове, чтобы не понимать, что как бы отношения между женщиной и женщиной в колонии — это не отношения между мужчиной и мужчиной в колонии. Это вообще не так. Ну, типа, совсем по-другому. Почему? Это уже отдельный вопрос. Почему в мужской колонии существует как бы традиция протеста и там массовая голодовка, массовое вскрывание вен, массовое неповиновение, бунт, посылание на все возможные буквы алфавита администрации, а в женской нет. Почему? Ну, потому что тюрьма не существует в вакууме. Тюрьма — это просто зеркало общества. И тюрьма всегда находится в какой-то стране. То есть наша российская тюрьма — это не американская тюрьма. И это не Orange is the New Black. Это по-другому. Наша страна патриархальна. И в женской колонии очень сильно видно, насколько те же тюремщики этим пользуются. И те же заключенные там на это ведутся. Как проще всего манипулировать? Звонками, свиданиями. Если сейчас не будешь норму делать, или на сверхурочные не выходишь, тебе не будет звонков. Если тебе не будет звонков, тебя бросит муж. Если тебя бросит муж, ты вообще будешь никому не нужная, такая выйдешь отсюда, и ничего у тебя не будет. И ребенка у тебя отнимут. И вообще ты виноват, ты совершил преступление. Ну, как бы, женщина в России, мне кажется, вообще живет с каким-то врожденным чувством того, что она в чем-то виновата. Это хрень какая-то. Можете представить мужскую колонию, где там к чуваку подходят и говорят: ну знаешь что, мы с твоей бабой тебе свидание не дадим. Если ты сейчас вот там не будешь норму отшивать, он скажет: я тебе сейчас устрою как бы норму. Да, есть две полярности. Женщин, которые попадают за решетку, чаще всего бросают. А мужчин нет. И наоборот. Есть целое сообщество, про которое я рассказывала, как бы ждуль. То есть там девчонки знакомятся с ребятами, которые сидят в зоне и имеют нелегальные мобильники по сети. И первый раз их видят вживую, приехав на длительную свиданку. Вот я же говорила, что возможно ли такая ситуация, как в женской колонии. Ты заводишь в контакт, знакомишься с чуваком, говоришь: ну мне типа осталось 4,5. У дочери есть 2 года. И он такой: да, ну сейчас приеду. Это невозможно. Ну, то есть это просто ситуация, которую вообще невозможно представить в нашем обществе. А вот с мужчинами вообще легко. И прям даже паблики эти найти легко. И почитать, что девчонки пишут, которые ездили на свидание. Изи. И потом они выходят и там время от времени вступают, наверное, в какие-то официальные отношения уже.
0: В конце беседы Мария Алехина как бы суммирует весь свой тюремный опыт и снова приводит аналогии с Советским Союзом и временами Большого террора.
2: У нас в стране как бы действует сталинский принцип: был бы человек, статья найдется. Посадить можно любого.

0: что в Швейцарии. Борьбы с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии.
1: Если брать какую-то статистику, которую я видела своими глазами, которую, наверное, легко подтвердить, в принципе, сейчас любыми данными, большая часть, то есть, я думаю, процентов 65 осужденных женщин, это женщины, осужденные по статьям, связанным с наркотиками. Наркополитику в нашей стране нужно пересматривать. Это жесть. Человека могут посадить по показаниям двух оперативников. Двух сотрудников полиции, которые нашли у нее что-то. Что-то это там, может быть, косяк марихуаны. За косяк марихуаны ты можешь поехать на 3 года. За полграмма порошков ты можешь поехать на 3 года. Ну, то есть, сами по себе эти сетки, они чудовищные, абсолютно. Нет, я не считаю, что эти люди должны получать такие сроки. Я не считаю, что человек, даже если он что-то у себя хранил там или шел с дискотеки, должен уезжать на 6 лет и выходить человеком со сломанной жизнью. А человек выходит со сломанной жизнью. То есть такого просто нету, если мы посмотрим на себя как на часть Европы. Мне хотелось бы, чтобы россияне так смотрели на себя. Вторая категория женщин, которые там находятся, по численности я имею в виду, это женщины, которые совершили преступления насильственного характера в связи с ситуацией с домашним насилием в нашей стране. Чаще всего это годами избиваемые или дерущиеся взаимно женщины, которые в какой-то момент не выдерживали и убивали этого чувака. Это очень трагичная история, потому что после этого все имущество совместное будет забрано родственниками погибшего. Никаких прав на детей, если они у нее были, у нее тоже не будет. Никакого шанса устроиться на работу у нее тоже не будет. А другого исхода ситуации ждать было бы очень странно, учитывая, что в нашей стране вообще нет никаких механизмов защитить женщину от домашнего насилия. Предположим, они живут на одной территории, то есть это общая собственность. Кроме этой общей собственности у них ничего нет. Ей некуда возвращаться. Нету социальных служб, нету психологических служб. Кризисных центров 2, и те существуют там на частные деньги. Феминизм тоже не нужен, потому что это отстой. В обществе также, да, считается же какая-то гейропейская хрень. Да-да. Ну вот, собственно, женщины чаще всего, попадая в такие ситуации, абсолютно не имеют никакого представления, как собственно, они разрешаются. И вот в какой-то момент тяжкие телесные, повлекшие смерть, 5-6 лет, это обычно. Вот, ну и что, и третья категория, ну, есть настоящие люди, которых можно, наверное, назвать преступниками. Черные риэлторы, убивающие там топором пенсионеров, 9 эпизодов. Разбойники, грабящие там людей с фарушевым нападением, 6 эпизодов. Есть цыгане, кражи чаще всего. Если говорить по категориям, тех людей, кого можно назвать действительно там людьми, которых, увидев, вы испугаетесь, их не так много. В основном 228.
2: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» будет экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
3: Отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал».

0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Мы вели договоры с президентом Путиным, но после этого я летел в Пекин.
2: Не надо втягиваться в войну, говорит Лукашенко российской делегации, уезжает к Путину, а от него сразу в Китай. Чего Россия хочет от Беларуси?
3: Лукашенко... подходит к этому очень спокойно, уравновешенно.
2: Лукашенко между Россией, Китаем и Западом. Получается ли сидеть сразу на всех стульях?
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о недосказанности в поездках Александра Лукашенко. Кремль усиливает на него давление, чтобы использовать Беларусь для запуска дронов по Украине. Так пишет газета «Вашингтон-Пост». Лукашенко два дня хранит радиомолчание на Валдае и вдруг появляется в Пекине. И Пекин говорит о поддержке независимости Беларуси. Что из этого совпадения, а что спланировано заранее, сегодня мы и разбираемся, но сперва восстановим хронологию.
5: Третий день Александра Лукашенко с рабочим визитом в Китае. Это его 17-я поездка, причем заранее не анонсированная. 29 июня Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщают белорусские медиа, обсуждали вопросы промышленности, сотрудничества в экономике, а также войну России против Украины.
1: Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
5: Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Беларуси переживают, цитата, «исторический пик». В Пекин Лукашенко прилетел после встречи с Владимиром Путиным. Причем она прошла в резиденции Путина на Валдае, где тот не проводит официальных приемов, пишет издание агентства. На встрече, по словам Путина, присутствовал премьер-министр Мишустин. Фото и видео с нее пресс-службы не публиковали.
6: Это была очень удачная и содержательная поездка.
5: Поездка прошла на фоне обострившихся отношений между Минском и Киевом, а также заявление Лукашенко о нежелании Беларуси втягиваться в войну России и Украины. Обо всем по порядку. 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси установлены 4 ретранслятора, которые помогают российским военным наносить удары по Украине. Зеленский дал Лукашенко неделю на их отключение. В противном случае пообещал сделать это силами ВСУ. 24 июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать. Встречу с Лукашенко и ультиматум Зеленского Владимир Путин прокомментировал так.
6: Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении.
5: До этого и так непростые отношения Минска и Киева усугубила атака беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области 17 июня. Автобус из белорусского города Речица перевозил детей на спортивные соревнования в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождающая подростков. В тот же день российские власти возбудили уголовное дело о теракте.
7: Установлена причастность к совершению преступления. Команда силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории.
5: В Киеве удар ВСУ по автобусу опровергли.
1: Владимир Владимирович, хоть есть на эти женские плечи что-нибудь свалить?
8: Да не что-нибудь, он многовато сваливает.
5: 25 июня до встречи с Путиным Лукашенко принимал в Минске главу Российского Совета Федерации Валентину Матвиенко. Говорили о сотрудничестве между странами, сложностях в регионе.
1: Нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
9: Хотя желающих очень много.
1: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе.
5: Тему войны и потенциальное участие в ней Беларуси Лукашенко в тот же день продолжил на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и послом России в Беларуси Борисом Грызловым.
1: Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески.
5: Украинские власти не раз заявляли о желании Кремля втянуть Беларусь в войну. В Минске это отрицают.
4: И о положении Александра Лукашенко между Украиной, Россией, Китаем и Западом мы спросим политолога Екатерину Глот. Екатерина, здравствуйте.
9: Добрый день.
4: Минск отрицает, что Кремль втягивает Беларусь в войну. Как же тогда понимать слова Лукашенко перед поездкой к Путину?
9: Ну, Минск отрицает, что... В общем-то, на самом деле отрицать нет чего, потому что мы знаем, что Минск действительно вовлечен в эту войну не напрямую, но он во многом помогает России. Это в первую очередь и оборонная промышленность, тот оборонный заказ, который Минск получает от России, это и логистическая помощь, то есть это и починка российских самолетов, например, это и шитье формы, это, естественно, и коммуникации железнодорожные, воздушные коммуникации. То есть Минск участвует не напрямую. И то, что вот мы услышали на этой встрече, втягивание, это, в общем-то, был такой достаточно, наверное, умный с его стороны ход показать и, в первую очередь, и украинцам, и западному общественному мнению, что вот то, что он делает, это он делает как бы под воздействием Москвы. Поэтому, да, напрямую Лукашенко не участвовал, но вот установка этих радаров, то есть использование белорусской территории как такого плацдарма, оно существует, и, в общем-то, это не секрет.
4: На ваш взгляд, события поездки Лукашенко, заявления, которые звучат в последние дни, они выстраиваются в какую-то взаимосвязь, в какую-то связанную цепочку событий, либо это совпадение?
9: Вы имеете в виду поездка в Россию или поездка в Китай?
4: Я имею в виду, начиная с визитов российских делегаций в Беларусь, продолжая поездкой в Россию и поездка в Китай из России.
9: Ну, я думаю, что первые две вещи, возможно, связаны с заявлением и с ультиматумом. Последнее, я думаю, визит в Китай, скорее всего, нет. То есть даже первое событие приезда российских делегаций – это, в принципе, стандарт. Это то, что Беларусь делала всегда, и она это делает особенно после 2020 года, когда Лукашенко, потеряв легитимность на выборах, стал намного более привязан к России, и он зависит от России и экономически, и политически, поэтому такие контакты участились. То есть в первую очередь это торговое сотрудничество, а также показать лояльность Россию и президенту Путину. То есть здесь ничего нового нет, они идут постоянно. Поездки Лукашенко к Путину, опять-таки, с 2020 года стали чем-то регулярным. По-моему, в одном из, вот не то 21-м, не то 22-м году он был буквально 8 или 9 раз в России. То есть это буквально раз в месяц он встречался с Путиным. Последние месяцы вот этот вот визит, он как бы действительно, с одной стороны, это вписывается в общую канву, то есть его, с одной стороны, ожидали, потому что он действительно давно не появлялся в России, а с другой стороны, наверняка его... Этот визит, его, в общем-то, появление, оно было также ускорено тем, что Лукашенко получил такой ультиматум от Зеленского, и он, соответственно, поехал в Россию получить на это, как я считаю, получить разрешение и уведомить Россию в том, что вот он действительно боится, в первую очередь, я думаю, за свою безопасность, и поэтому он хотел бы снять трансмиттеры, что подтверждает еще раз, что Беларусь, в принципе, используется в войне и вовлечена в нее, хоть, может быть, и не напрямую.
4: И после России он едет в Китай. Тут, конечно, очень много конспирологии появилось из-за того, что нет никаких совместных заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко, нет объяснений. Но мы перед эфиром связались с китаистом Алексеем Чагадаевым, и он делает важный акцент на том, что все-таки поездка в Китай, она заранее спланирована, просто потому что по-другому не бывает с Китаем. И все-таки, если посмотреть на документы, которые появляются в ходе поездки, Александр Лукашенко ехал в Китай исключительно за деньгами, за торговыми контактами, но политический смысл все равно появился у этой поездки. И вот что об этом политическом смысле говорит Алексей.
10: Политическая плоскость важна, и Китай заявил о том, что он поддерживает суверенитет Беларуси. Это одновременно и сигнал Российской Федерации. Мы можем это так расценивать, пожалуйста, Российская Федерация, не тронь Беларусь, не поглощай ее. И это одновременно сигнал Украине, в том числе, я думаю, нападение на Беларусь мы будем рассматривать как нападение на нашего партнера. Это большая и важная история, поэтому это попало в пресс-релизы и в китайские заявления. Вторая важная история, экономическая, мы читаем в китайских заявлениях проект «Один пояс, один путь», и Беларусь — это важный логистический хаб для китайских товаров. То есть очень большая часть товаров, которые приходят в Европу через Польшу, идет через Беларусь. Поэтому в том числе кризис с президентом Зеленским и вообще любая нестабильность на границе Беларуси и Европы, ну, в данном случае с Польшей, влияет экономически на Китай, на китайские поставки. Это тоже большой месседж, который Китай пытается донести до Лукашенко одновременно. И вот здесь мы с вами... Возникает вопрос, как Александр Лукашенко разыграет эти карты. То есть действительно он может пойти потом к Владимиру Путину и сказать, вот посмотри, невозможно, надо со мной договариваться, потому что за мной стоит Китай, и с этими же картами он может пойти в Польшу и в Европейский Союз, и с этими же картами он может пойти к Владимиру Зеленскому и сказать, нет, на меня не надо нападать, на тебя Китай потом очень грозно посмотрит. Поэтому здесь все в руках Александра Лукашенко. Это вот уникальный политик, которого ненавидят все, но который умудряется оставаться у власти и договариваться со всеми.
4: Екатерина, я хочу спросить вас об этих сигналах, но начну о сигнале с России. О сигнале для России. Заявление Си Цзиньпина о поддержке Беларуси, оно снимает с Лукашенко обязанность 100% быть лояльным Владимиру Путину?
9: Нет, оно, конечно, не снимает с Лукашенко такой обязанности. В принципе, заявление Китая о поддержке суверенитета и независимости мы наблюдаем не только в отношении Беларуси. Поэтому я бы, наверное, не делала на этом большой акцент. Это заявление звучит сейчас достаточно символично. Но, в принципе, это политика Китая, и Китай всегда поддерживал как бы стабильность и поддерживал независимость других стран. Конечно, в отношении к нему это не относится, к самому Китаю, но он всегда стоял за то, чтобы границы не перекраивались. Что здесь, мне кажется, более важное в этом плане, это то, что, конечно же, Лукашенко не может не зависеть от Путина. И я думаю, что это прекрасно понимает и Китай. И Китай ведет здесь гораздо более умную политику, что он поддерживает Лукашенко на риторике, но если, например, Россия и Путин непосредственно захотят какого-то большего давления на Лукашенко, то я не думаю, что Китай будет выступать в роли гаранта независимости Беларуси или в роли того игрока, на которого Лукашенко сможет опереться. Я думаю, что Китай, опять-таки, не будет ставить палки в колеса России, потому что мы видим похожую политику, например, в Центральной Азии. И этот, в принципе, визит в Китай, я думаю, что здесь важно еще отметить, что он действительно был спланирован, поскольку в мае был визит вице-премьера, вице-президента Китая Хан Чжэна в Минск. И это, в принципе, достаточно высокий политик, китайский политик, который долгое время был в китайском политбюро. То есть это, в принципе, одно из основных лиц представителей Си Цзиньпина. И во время этого визита в мае была подписана карта, директива, которую подписала Лукашенко со своей стороны о имплементации, то есть реализации на практике вот этого всепогодного стратегического партнерства. То есть визит в Китай теперь и встреча лидеров уже самих – это, в принципе, продолжение того, что мы видели в Минске, когда это было подготовлена на более техническом уровне. И теперь, естественно, Лукашенко поехал в Китай, чтобы получить подтверждение этой идеи от самого Си Цзиньпина, для того, чтобы Беларуси было проще взаимодействовать и с региональными китайскими властями, и с китайской промышленностью. То есть В принципе, с одной стороны, мы можем сказать, что да, Беларусь и Китай здесь не только политическое партнерство, но в какой-то степени это мы выходим на новый уровень. То есть если до этого это было декларативное, которое говорило декларативное сотрудничество, то теперь мы видим конкретную новую фазу, когда Беларусь хочет наполнить это сотрудничество конкретными идеями, поскольку, понятно, кроме России ей необходимы другие источники для своего импорта.
4: Ну, вот, а если вернуться к России, то чего Россия вообще может сейчас хотеть дополнительно от Беларуси? Вы уже сказали, что Беларусь де-факто помогает Путину в осуществлении его военных задумок. А чего еще он хочет? Западные газеты пишут про некий второй фронт, но я думаю, мы можем оставить это за скобками для военных экспертов. Довольно маловероятно, что Беларусь как второй фронт может помочь чем-то России, но, может быть, есть какой-то вариант гибридной помощи, политической?
9: Да, есть и политическая помощь, и гибридная. Но в первую очередь давайте поговорим про политическую и геополитическую роль. Во-первых, Путин хочет от Лукашенко полной поддержки на всех международном уровне. То есть он непосредственно хочет видеть Беларусь как вот таким вот, скажем, де-факто придатком России, что касается оборонной политики и внешней политики. То есть он хочет, чтобы Беларусь поддерживала всегда во всех структурах позицию России. Он, безусловно, хочет, чтобы Беларусь продолжала помогать России обходить санкции, которые непосредственно связаны с оборонным комплексом. То есть, опять-таки, существует уже много доказательств того, как те товары, которые, например, в Беларуси еще могут поступать, хотя санкции постоянно пытаются синхронизировать, они идут в Беларусь, и затем они из Беларуси далее транспортируются в Россию и помогают российской оборонной промышленности. В этом также и принимают роль Китай, то есть создаются такие фирмы-прокладки, которые, в общем-то, закупают продукцию двойного назначения у Запада, затем они ее пересылают в Беларусь, и затем из Беларуси она идет в Россию. То есть для Путина очень важно это направление. Безусловно, Путин, наверное, самое главное для России и для Путина – это то, чтобы Беларусь оставалась вот полностью в сфере влияния России, пусть хотя де юре Беларусь остается, в общем-то, самостоятельным государством. То есть здесь в первую очередь это вопрос о безопасности и обороны. То есть то, что мы видим сегодня, как Беларусь используется как вот плацдарм и как такой вот укрепленный тыл России, мы в последнее время видели о том, что также Беларусь используется и для отправления сигналов Западу, то есть вот, например, перенос Беларуси Орешника, Искандер, комплексов Искандер, и идут разговоры о ядерном оружии, хотя оно так и не было подтверждено, но это опять-таки показывает, что Беларусь используется вот в российской политике, военной политике сдерживания, как своя территория. И это для Путина очень важно, чтобы, в общем-то, вернуть себе, как в Советском Союзе, западные границы, и где можно устанавливать и продолжать дальше продвигать свои войска располагать, привозить свои военные системы, то есть системы вооружения. Этот аспект тоже очень важен для России. Кроме этого, ну, опять-таки, это вот оставаться таким тылом. То есть мы на сегодняшний день знаем, что много, о чем я говорила, что идет помощь из Беларуси и самого оружия, особенно в первые годы войны это было, то есть те запасы, которые были из Советского Союза. И на сегодняшний день что появилось еще нового? Вот помимо вот этой системы локализации джаминга дронов, а также трансмиттеров, которые помогали России направлять свои дроны на Украину, усиливали сигнал. Белорусские военные также используются как контрактники в России, то есть, опять-таки, рекрутинг, который Россия проводит, она теперь проводит и через белорусские военкоматы. Естественно, это делается неофициально, естественно, не по принуждению, но, тем не менее, Украине уже, по-моему, по вот, исследованиям, по данным исследовательских журналистов, около 3000 белорусов на сегодняшний день участвуют в армии России, в войсках России в Украине. И, естественно, вот это вот то, что на сегодняшний день для Путина самое главное. То есть это вот такой вот непрямой рекрутинг, и это использование Беларуси как плацдарма для войны с Западом. Будь то гибридная, опять-таки, миграция на территории, на границе Беларуси с Евросоюзом, кибератаки, где опять-таки была подтверждена роль некоторых белорусских структур, так и напрямую для вот такого сигнализирования, ядерного сигнала и для вообще расширения своей территории обороны российской.
4: Ну и говоря об этих сигналах, чтобы не быть голословными, я предлагаю посмотреть небольшой материал. Мы как раз собрали на эту тему подборку высказываний Александра Лукашенко и в поддержку войны, и в поддержку переговоров. В общем, как риторика Александра Лукашенко менялась по отношению к войне в последние 5 лет. Давайте посмотрим и вернемся к разговору.
11: Несмотря на то, что Россия и Беларусь – союзное государство, Александр Лукашенко не очень-то и стремился поддерживать своего союзника в войне. Хотя в начале боевых действий российская армия заходила в Украину, в том числе с территории Беларуси, но Лукашенко отрицал участие своих сограждан в войне.
12: Там нет ни одного нашего солдата. Там не то, что нет пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов. Там нет ни одного патрона белорусского.
13: Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно.
11: Также Лукашенко отрицал давление со стороны России на втягивание Беларуси в войну.
13: Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос. О нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации. Не собираемся. Нет такой необходимости.
11: Лукашенко регулярно призывал стороны к мирным переговорам и предлагал Минск как платформу для них.
13: У меня нет этого хотелки, хотения. Недавно пресс-секретарь об этом сказала. Естественно, согласовано было со мной. Если они хотят договорятся, это идеальное место. Для Украины, России, ну, Дональду все равно куда-то лететь. В Европу или там на Аляску. Все равно эти 8 или 9 часов. Он прилетит в Минск. Хотят, пусть прилетает. Но Зеленский же давно говорил, что Минск для них неприемлем.
11: И даже за рамками Минска Лукашенко регулярно говорит, что все войны заканчиваются переговорами. Последний раз он это повторил 15 июня, сравнивая войну в Украине и боевые действия на Ближнем Востоке.
13: Здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке.
11: Отдельно стоит отметить отношение Александра Лукашенко к Владимиру Зеленскому. Президента Украины он то ласково называет сыном или Володей, то гнидой.
13: Володя как сын мне был, но поступил как гнида. Ты как его назвать? Это да, так и называл. Ну, это, наверное, некрасиво с моей стороны, но точно было. Так нельзя поступать.
11: Однако в декабре 24-го стало известно, что Россия передала Беларуси часть своего запаса тактического ядерного оружия. Речь о ракетах для комплексов «Искандер» и самолетов Су-25.
13: Я сюда ввез ядерные боеголовки, не один десяток.
11: В том же выступлении Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят и «Орешник».
13: Вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы.
11: После начала войны с Украиной Беларусь, как и Россия, оказалась в изоляции. Политика многовекторности, свойственная режиму Лукашенко в довоенные годы, когда Беларусь балансировала между интересами Европы и России, осталась в прошлом. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Лукашенко стал ближе к прежнему курсу. Он начал обменивать политзаключенных на снятие санкций. Таким образом, на свободе в числе прочих оказались Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и Олесь Беляцкий. Взамен Лукашенко получил снятие санкций. Санкции с белорусских калийных удобрений и авиакомпаний, которым разрешили летать в США.
14: Было объявлено, я объявил президенту Лукашенко о том, что США снимают санкции.
11: Несмотря на ультиматум Зеленского, Лукашенко не сжигает мосты между Белоруссией и Украиной, а наоборот. На встрече с послом России Борисом Грызловым он заявил, что разрешит украинцам собирать грибы и ягоды в Беларуси.
4: Вот такие сигналы Александра Лукашенко для нас собрал Артур Давлешин, а мы эти сигналы обсудим с политологом Екатериной Глот. Екатерина, я полагаю, что эти сигналы направлены не только на Запад, не только на Европу, но также и частично на Кремль. Сигнал о том, что Лукашенко договаривается с Западом. Что он говорит лично Владимиру Путину?
9: Ну, я думаю, что он объясняет Владимиру Путину две вещи. Во-первых, он говорит, что то, о чем я договариваюсь, поможет мне справиться с наложенными санкциями, и что это будет выгодно для нас обоих. То есть, во-первых, я буду, как бы, на примере Беларуси можно будет смотреть, как Запад снимает санкции, как это работает. Если, например, взять Белавия, белорусские авиалинии, мы также видим то, что это может использоваться, использовано быть положительно для России, поскольку белорусские рейсы Белавия, они значительно увеличили за последние несколько лет полеты в Россию, и, соответственно, опять-таки, какие-то компоненты, которые российские авиакомпании не могут получить на Западе, они могут получить через Белавию. А с другой стороны, я думаю, что Лукашенко объясняет, что это необходимо чисто мне для моей, так сказать, поддержки в Беларуси, в первую очередь для внутренней публики, поскольку мы знаем, что с 2020 года, ну, даже, скажем, лидеры, постсоветские лидеры, они не воспринимали Лукашенко как президента. Ну, в общем-то, как вот он и не пытался себя таким представить. И вот такие контакты с Западом, когда крупные западные политики, там, типа, например, Дональда Трампа или Макрона, они звонят Лукашенко, то, конечно же, это очень сильно обыгрывается, показывается в Беларуси. И дается, в общем-то, понять людям, что Лукашенко, несмотря на 2020 год, а в принципе люди в Беларуси понимают хорошо, как прошли выборы, то есть за кого люди проголосовали, Лукашенко пытается показать, что он, в общем-то, сохраняет свою легитимность и что он, тем не менее, игрок на международной арене. Поэтому вот эти вот два месседжа он доносит до Путина, что это для внутренней стабильности, которая необходима и России, как, в общем-то, стабильный тыл российской войны, так и, в общем-то, это помощь в обхождении, в снятии каких-то санкций.
4: В таком случае теряет ли Владимир Путин рычаги влияния на Александра Лукашенко?
9: Нет, я не думаю, что Путин теряет рычаги влияния, потому что если говорить о политической выживаемости режима Лукашенко, то он полностью зависит от Кремля. И эта зависимость, мы многократно об этом говорили, она, в общем-то, сильно увеличилась с 2020 года. То есть Кремль — это единственный важный союзник, который поддержал Беларуси. Если сейчас убрать поддержку России, то, в общем-то, ситуация в Беларуси будет совсем другой. То есть мы могли бы увидеть опять, в общем-то, появление и в элитах уже какой-то смуты, поскольку в 2020 году, в принципе, белорусская элита тоже раздумывала, кого поддержать. Но вот после того, когда Путин сказал, что войска Росгвардии находятся в Смоленске, то, так сказать, переворот такой вот дворцовый в Беларуси не произошел. Поэтому на сегодня рычаги не теряются, но мы можем говорить о том, что и зависимость Кремля от Беларуси также увеличилась, и поэтому теперь Лукашенко...
4: То есть это превращается в какую-то зависимость, да, которую невозможно побороть. Извините, что перебиваю и пытаюсь как-то резюмировать, у нас просто заканчивается время эфира. Спасибо большое вам, Екатерина, что нашли время на наших зрителей, проанализировали для нас позицию Александра Лукашенко между Россией, Украиной, Китаем и Западом. И мы увидимся со зрителями завтра. До свидания.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
4: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
5: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. А, естественно, у любого кино есть свой законный жанр. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома и в окнах Елисейского дворца и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый так называемый переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи. становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122, он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года. И на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые.

0: хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
1: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
0: Верно, но это произошло ранее, чем сейчас, как сказал мой коллега Андрей Сибига. Потому что, да, действительно, начинал ее Кремль, а мы ее встречали с вооружением советского образца на 95%. И 5% там снайперские винтовки, немножко автоматов, немножко средств поражения короткого действия, там ПЗРК, ПТРК, немножко стингеров, там джевелинов, НЛАУ, натовского стандарта. Потом первые геймченджеры – это артиллерия, это МЛРС, хаймерсы те же, это боевые танки, боевые машины пехоты, ПВО типа Патриот, САМ-Т, НАСАМС и так далее, АРСТ, и в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. Стингеры применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет, не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом, как и что лучше сделать. Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храпчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать продать.
1: Ну, потому что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает история. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффред признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому

0: любому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно два интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично, и одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Это вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени, по законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа, ну, я не знаю, это философский вопрос, да, Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы, на их территории. Ну, помните, Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле. И на море.
1: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна, как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, в Болгарии, отравление производителей оружия, все эти дневнички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Блумберг пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможностей для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА. Zone of Possible Agreement. Зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась, нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО после этого. Да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
1: Ну, не потеряв, да.
0: Сохранить лицо, конечно. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим эту войну. Но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы. Но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Но будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотри, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самый главный военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы-республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продает ресурсы. Ха, что еще наш? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно. Да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном кабинете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник, я, говорит, я не на стороне, я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне? Очно или заочно? И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили, если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду, вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то?
0: Надо смотреть. Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Это вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что не НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть, условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверный, нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз, если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. В итоге получили самые сильные, ненавидящие вас часть Украины, людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории. Ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная, очень сильная. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов, или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Маринке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйства президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Uh-huh. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганско-Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг. А ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской, разведывательные, видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон, там, FPV стоимостью там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк, и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Что, ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТР. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так. Вот такой вот это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали, в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, да, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мной уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что россияне все сильнее ощущают на себе последствия начатой Россией войны против Украины. Дмитрий Песков признал, что в связи с топливным кризисом российские власти рассматривают возможность импорта нефтепродуктов, но отказался сказать, из каких стран. Сколько времени остается у ВСУ до момента, когда российская армия сможет тотально противодействовать на фронте украинским боевым дронам? Также сегодня.
1: Если распределение помощи, восстановительной работы, все это погрязнет в бесхозяйственности, в коррупции, есть большая вероятность, что все это может наконец вылиться в масштабное восстание.
0: Приведет ли катастрофическое землетрясение в Венесуэле к смене режима в этой стране? Россия и Украина продолжают обмениваться ударами беспилотниками, в результате которых с обеих сторон есть жертвы среди мирного населения. В результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу, следовавшему из Лебедина, это Сумская область, в Харьков, погибла 75-летняя женщина, 6 человек получили ранения. До 7 возросло число погибших при вчерашнем российском ракетном ударе по городу Днепр. Госпитализированными остаются 16 человек. В Харьковской области за минувшие сутки 4 человека погибли, почти 25 пострадали. В Херсонской области ранены 11 человек, включая 3 детей. 10 человек ранены в Сумской области Украины. А власти Москвы и Подмосковья сообщили о новом массированном налете украинских беспилотников минувшей ночью. В Егорьевский беспилотник попал в частный дом, под завалами оказались люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы. В связи с ударом 17 июня беспилотника в Брянской области по автобусу, перевозившему белорусскую детскую футбольную команду, в Нью-Йорке состоялось созванное по инициативе Беларуси заседание Совета Безопасности ООН. В результате этого удара в Брянской области погибла женщина, 7 человек, включая нескольких детей, пострадали. В ходе заседания Совета Безопасности заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева фактически подтвердила, что Кремль отказывается от мирных переговоров, а постпред Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что инцидент с автобусом связан с попытками втянуть Беларусь в войну России с Украиной.
2: Обращаюсь к западным членам Совета, чьи государства производят и поставляют режиму Зеленского средства поражения и дальнобойные вооружения. Продолжая упрямо и безответственно накачивать Киев вооружениями, вы давно уже стали соучастниками его многочисленных преступлений. Россия не принимает ультиматумы, не торгуется под давлением и не позволит навязывать себе решения, противоречащие коренным интересам ее национальной безопасности. Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.
3: Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну. Цена этих действий, к сожалению, жизнь и здоровье граждан Беларуси. Хочу здесь привести слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Цитирую. «Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать». Конец цитаты. Беларусь не участвует в вооруженном конфликте. Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
0: Это были фрагменты выступлений на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя России Анны Евстигнеевой и постпреда Беларуси Валентина Рыбакова. Власти Украины отрицают свою причастность к удару по автобусу в Брянской области, а также к другому удару по пассажирскому автобусу в Енакиево в Донецкой области и в обстреле здания колледжа в Старобельске в оккупированной России и Луганской области Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в своем очередном видеообращении, что ВСУ ставит своей целью не дать России возможности затягивать войну. Зеленский также отметил, что россияне все сильнее ощущают на себе последствия этой войны, начатой почти 4,5 года назад.
4: Россия продолжает
5: свою террористическую войну против Украины, против украинцев. Конечно, мы будем справедливо отвечать России на все эти удары. И мы это делаем так, чтобы страдала прежде всего система российского государства и возможность России затягивать войну. Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он вроде бы все контролирует, что бензин вроде бы есть, что российские министры вроде бы достаточно компетентны. Но сами россияне стоят в очередях за бензином в разных регионах России и реально видят, что эта их трехдневная война продолжается уже 5-й год. Так что даже нефтяное государство, бензоколонка, как любят называть Россию, теперь испытывает дефицит бензина. Это прямое следствие войны. Одно из следствий. И один из примеров того, как отвечает Украина. Метко, не террористически, мы возвращаем реальность войны в Россию и делаем максимально сложным продолжение оккупации нашей земли. Это был Владимир Зеленский. И, кстати, несмотря на недавние заверения Владимира Путина в том, что ситуация на российском топливном рынке в целом стабильна, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня публично признал, что Москва ведет переговоры об импорте нефтепродуктов из других стран. Правда, из каких, Песков сказать отказался.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
0: Это был Дмитрий Песков. 24 июня агентство Рейтер сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АЕ-92. Тогда Астана официально отрицала факт переговоров. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккинженов заявлял, что официального запроса от Москвы не поступало. Добавлю, что российские власти в последние дни смягчили требования к качеству бензина и дизеля для внутреннего российского рынка. Владимир Зеленский в своем обращении также напомнил, что Владимир Путин уже множество раз сдвигал крайние сроки, которым российская армия должна полностью захватить территорию Донбасса. И никогда, как отметил Зеленский, эти планы не выполнялись. По словам президента Украины, за время войны сроки захвата Донбасса сдвигались 15 раз, и сейчас Путин требует полностью захватить этот регион к концу года. Несмотря на явное завышение Владимиром Путиным успехов российской армии, обстановка на фронте для ВСУ остается очень сложной. Командование российскими войсками пытается адаптироваться к навязанной вооруженными силами Украины дроновой войне. Вот что на встрече с так называемыми Z-блогерами рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.
7: У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и боевые машины. То есть все это увязано в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
0: Это был министр обороны России Андрей Белоусов. Он также отметил, что ситуация с БПЛА на фронте меняется каждые 2-3 месяца. Разумеется, подобные планы России в вооруженных силах Украины не оставляют без внимания. Как рассказал в эфире радио «Донбасс Реалии», пообщавшийся с украинскими военными фронтовой корреспондент Роман Пагулич, до внедрения в российской армии тотальной системы противодействия дронам остается всего несколько месяцев, и этим так называемым окном возможностей необходимо воспользоваться.
8: Аспект протидии?
9: Если говорить о FPV,
4: перехватчиках, то сегодня это, пожалуй, один из наиболее эффективных и одновременно наиболее проблемных для украинской стороны способов борьбы с беспилотниками. Их эффективность уже можно оценить по тому, как российская армия применяет их против украинских разведывательных БПЛА самолетного типа, а также ударных дронов. Безусловно, это создает серьезную проблему. Однако, если FPV-перехватчики появляются в глубоком тылу и условно прикрывают трассу Р-280 на значительном удалении от линии фронта, это, вероятно, означает, что расчеты FPV либо были переброшены с других участков, либо их присутствие не было своевременно усилено там, где это действительно необходимо. Если говорить о текущей ситуации, то, по словам самих украинских военных, у них, вероятно, остается еще 2-3 месяца, в течение которых можно работать в условиях противодействия, которые еще не носят тотального характера. Показательно, что буквально сегодня министр обороны России Андрей Белоусов, выступая перед российскими военными корреспондентами, затронул тему, на которую они давно обращали внимание. Речь идет об отсутствии у России единой системы радиолокационного контроля, аналогичной той, что действует в Украине, когда вся информация о воздушной обстановке поступает в единый центр. Благодаря этому подразделения на земле могут в режиме реального времени понимать, где находится беспилотник, в каком направлении он движется и куда необходимо выдвигаться для его перехвата. Вместе с тем, развертывание такой системы требует времени. Насколько можно судить по заявлению Белоусова, ее полноценный ввод в эксплуатацию ожидается к концу ноября. То есть на сегодняшний день речь идет примерно о 5 месяцах.
8: Тобто від зараз це 5 місяців.
0: Это был фронтовой корреспондент радио «Донбасс Реалии» Роман Погулич. Вчера я обращал ваше внимание на то, что Владимир Путин в своем последнем интервью каналу «Россия-1» в воскресенье давал понять, что российская армия может захватить город Сумы, центр области, на которую, как сказал Путин, Россия политически не претендует. А Дмитрий Песков сегодня подтвердил планы России создать так называемую буферную зону, в том числе на территории Сумской области, в отместку за вторжение ВСУ в Курскую область России в 2024 году.
9: Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне.
0: Это был Дмитрий Песков. В последние дни по-прежнему обсуждается недавняя отставка главы самопровозглашенной Южной Осетии Алана Гаглоева и возможная аннексия Южной Осетии России уже в ближайшем будущем. Гаглоев назначен сейчас советником президента России с крайне размытыми полномочиями. Его место занял ставленник Кремля Марат Камболов. Осетинский журналист Руслан Татров считает, что аннексия Южной Осетии в том или ином виде неизбежно.
10: Очевидно, что отставка Алана Гаглоева совершенно недобровольна. Это указание, которое он получил из Федерального российского центра, и лишний раз подчеркивает абсолютную подневольную вассальность Южной Осетии как маленького сателлита России. Конечно, на это можно парировать, что превеликое множество государств по всему миру в той или иной форме являются спутниками, сателлитами, но здесь мы говорим о том, что, в принципе, Россия давным-давно забрала любую, скажем так, возможную объектность у Южной Осетии, и, в принципе, эта территория на сегодняшний день, по сути, является таким неофициальным, но де-факто придатком Российской Федерации, несмотря на декларативную независимость. Алан Гаглоев отправлен в малопочетную, на самом деле, отставку. Надо понимать, что в худших традициях еще советской политической системы, а дальше и российской, которая стала ее, естественно, первоприемницей, в худшем смысле этого термина, нельзя просто так человека из так называемой системы взять и выбросить на обочину жизни, что называется, только в каких-то вопиющих случаях это происходит. Такое у них негласное, не джентльменское, конечно, но негласное соглашение. Алана Гаглоева ровным счетом провели как кредитную карту по терминалу в этом отношении и отправили вот на должность, которая до сих пор еще внятно не сформулирована. Это удивительно, ведь в новостных лентах прошла официальная информация с цитатой уж едва ли не Пескова, который сказал, что относительно господина Гаглоева фронт работ еще проясняется. 4 года Гаглоева Конечно, говорят, что сложно было сделать хуже, чем при президенте Бибилове с точки зрения раздрая, преступности, разнузданности и прочей безнаказанности, чем было в Южной Осетии. Я не думаю, что Гаглоев был хуже. Я полагаю, что он был просто гораздо амебнее, и поэтому, в отличие от харизматичного авантюриста Бибилова, просто не сумел наградить хоть даже близко подобного огорода. Другое дело, что Гаглоев не делал ровным счетом ничего. Он все эти 4 года числился президентом Южной Осетии и собственным бездействием, с одной стороны, благополучно подмахивал дальнейшему распаду и без того, и гниению, и без того крошечной государственности, а с другой стороны, никак не препятствовал, опять же, разгулу криминала, который Южную Осетию захлестнул.
0: Это было мнение осетинского журналиста Руслана Татрова. Политолог Гела Васадзе, в свою очередь, называет последние изменения в руководстве Южной Осетии попыткой Кремля самоутвердиться на Кавказе именно на фоне неудач на украинском фронте.
11: Чисто политически, с точки зрения не формальной логики, а вот реальной жизни, не имеет никакого значения, признают они Южную Осетию, не признают они Южную Осетию, возьмут они ее в свой состав, сделают с Хабаровской областью, это не важно. Потому что после того, как, оказывается, Запорожская и Днепропетровская область являются областями России, то областью России может оказаться и штат Вашингтон. Это первое. Второе, что касается грузинских властей, понятно, что они все еще боятся идти на обострение. Понятно, что они дуют на воду, что называется. Что выглядит, конечно же, не совсем красиво, но, с другой стороны, их возмущение, оно тоже, в принципе, не имело бы никакого значения. Вот если действительно будет факт аннексии, тогда, естественно, им придется реагировать. А так, это на уровне слухов и разговоров, поэтому я думаю, что и особой реакции специально не должно было быть. Территории не поменяли своего статуса, они являются оккупированными. Если будут аннексированными, тогда нужно реагировать. А так, вот на уровне экспертов мы можем поговорить. Но это своеобразная попытка самоутвердиться на Кавказе. Я, честно говоря, не думаю, это не факт, что там будет факт аннексии. Но это, в принципе, попытка самоутвердиться на Кавказе с одной стороны, а с другой стороны, это сигнал грузинским властям, вот если вы не будете делать чего-то там, мы вот сделаем вот это. Ну а что чего-то там? Грузинские власти прекрасно уже поняли. Сила России в Грузии базировалась на том, что наши власти были абсолютно уверены, что Россия победит в Украине. Сегодня есть человек, который абсолютно уверен, что Россия победит в Украине. Думаю, что такого человека нет. И пока они не изменят эту реальность, они не изменят эту реальность, потому что не могут. Отношение к ним не изменится. Кто бы то ни был, Грузия, Буркина-Фасо или там, Словакия. Неважно.
0: Говорил политолог Гела Васадзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Монако в понедельник вечером при взрыве устройства, установленного у подъезда одного из жилых домов, тяжелые ранения получили 3 человека. По данным французских средств массовой информации, ранены украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Власти Монако называют взрыв первым в истории княжества террористическим актом. Вот что рассказал в интервью французскому телеканалу BFM TV глава монакского правительства, официально эта должность называется государственный министр, Кристоф Мирман. Взрыв произошел вчера вечером в 20:58 в районе Мулен. 3 человека возвращались домой на автомобиле Porsche, когда у их дома сработало взрывное устройство. В результате взрыва тяжелые ранения получили женщина, мужчина и ребенок примерно 13 лет. Все 3 были экстренно доставлены в больницы Ниццы. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь всю ночь. Мужчина и ребенок также остаются в критическом состоянии. Расследование ведется в тесном сотрудничестве между правоохранительными органами Монако и Франции. Благодаря записям с камер видеонаблюдения в Монако следователям удалось установить личность предполагаемого преступника. После совершения преступления подозреваемый скрылся в направлении города Бос-Солей, где его следы впоследствии затерялись. Следствие продолжается, и правоохранительные органы надеются получить дополнительную информацию, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и задержать подозреваемого. Это был государственный министр княжества Монако Кристоф Мирман, Вадим Ермолаев, уроженец Украины и гражданин Кипра. Издание «Forbes Украина» писало, что в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит группа компаний «Алев». В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины. В 2023 президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции. Ермолаева обвинили в том, что после аннексии Крыма он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжал работать в соответствии с законодательством России. Ермолаев это отрицал. Всего за 4 дня до покушения российский канал «RT» выпустил документальный фильм, в котором утверждается, что принадлежащая Ермолаеву группа компании «Алев» является бенефициаром мошеннических колл-центров, находящихся в Украине. Средства массовой информации за пределами России, насколько известно, расследования с подобными выводами не опубликовали. Ну и последняя тема. По данным на вторник, серия землетрясений на севере Венесуэлы, самая сильная из которых случилась в ночь на 25 июня, унесла жизни более чем 1700 человек. Еще почти 3500 человек ранены. И это, увы, не окончательные данные. Более 46 тысяч человек числятся после землетрясений пропавшими без вести. Местные жители мучительно продолжают искать живых и мертвых, часто раскапывая обломки рухнувших зданий голыми руками. Очевидная неспособность властей эффективно реагировать на катастрофу в и так испытывавшей тяжелейшие экономические трудности Венесуэле стала еще одним ударом по правящей в стране верхушке так называемых боливарианских социалистов. Слово международному обозревателю «Радио Свобода», специалисту по странам Латинской Америки Александру Дубровскому.
12: Нынешняя катастрофа, конечно, стала очередным тяжелейшим испытанием для Венесуэлы, которая уже многие годы погружалась все глубже и глубже в хаос. Несчастная страна, она непрерывно сотрясаема разными политическими и экономическими событиями. И, конечно, это удар по власти правящей верхушки боливарианских социалистов. В стране чрезвычайное положение, международные аэропорты закрыты, и главное, уничтожены или не функционируют важнейшие инфраструктурные объекты, включая больницы. Например, по словам председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, который, напомню, является братом временного президента страны Дельси Родригес, почти 13 тысяч человек совсем либо лишились жилья, либо вынуждены были покинуть свои очень разрушенные дома. Например, в Каракасе и окрестностях рухнули или очень сильно повреждены 774 здания. Школы вообще в стране закрыты, потому что переоборудуются под временные какие-то убежища или центры распределения гуманитарной помощи. И Венесуэлу, которая уже ясно оказалась совершенно не в состоянии справиться с последствиями землетрясения, прибыли поисково-спасательные отряды из почти 30 государств. То есть разбор завалов, поиск выживших, поиск тел погибших. Разнообразную помощь оказывают специалисты, в первую очередь, из Соединенных Штатов, из очень многих стран Латинской Америки соседних и из очень многих стран Европы. Их работу, кстати, очень усложняют уже более 430 повторных толчков подземных, афтершоков, потому что землетрясение, о котором мы говорим, оно самое катастрофическое, конечно, случилось в ночь на 25 июня, но толчки продолжаются непрерывно. Все это вызывает новые обрушения и угрожает жизни самих спасателей. Но я повторю, в Венесуэле не только из-за нынешней катастрофы, но и по причине вот этой многолетней коррупции и бесхозяйственности практически вообще полностью разрушена автомобильная и железнодорожная инфраструктура. Электроснабжение и связь вообще там всегда работают с перебоями. Вот один врач из наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра рассказывает, что больница, которая до сих пор как бы существовала более или менее нормально, она несколько дней работает вообще без воды, без водопровода. По некоторым оценкам, личный рейтинг временного президента Дельси Родригес, рейтинг одобрения, упал уже ниже отметки в 25%. И оппоненты властей и внутри страны, и вне ее указывают на то, что колоссальный масштаб жертв и разрушений – это не просто удар стихии, это прямой результат многолетнего правления чавистов, экономического упадка, коррупции и недофинансирования. У местных спасателей критически нет денег, нет современной техники, нет топлива, нет даже подготовленного персонала. Больницы не справляются с потоком раненых, а вот эти разрушенные водопроводные и электрические сети, они десятки тысяч людей совершенно лишили каких-то элементарных ресурсов. Плюс, конечно, власти очень критикуют за отсутствие какого-либо контроля за соблюдением сейсмических стандартов при застройке пострадавших районов, в первую очередь в Каракасе. Плюс правительство вообще в первые часы катастрофы показало ужасную неэффективность. Видимо, оно было шокировано, в полном параличе все это восприняло. Во многих районах люди сутками разгребали завалы голыми руками, никакой государственной помощи, никакой государственной техники не дождавшись. И Дельси Родригес сделала несколько инспекционных поездок по Каракасу, где есть видеозаписи. Разъяренные толпы кидались на нее, освистывали, требуя, ну, ускорить доставку хоть какой-то базовой помощи. Ну, и еще вообще сейчас на этом фоне внутри страны развивается действительно новый политический скандал. Почему? Потому что есть венесуэльская оппозиция во главе с известной теперь всем нынешней ее главой Марией Кариной Мачадо. Она организовала свою кампанию сбора помощи под названием «Каждый с Венесуэлой». Однако полиция, бойцы всех этих боливарианских спецслужб, там разных военизированных формирований, задерживают их грузовики, требуют отдавать грузы им, волонтеров на пунктах сбора, там подвергают избиениям, допросам и так далее. И правительство Дельси Родригес очень обвиняют в попытке, как бы сказать, монополизировать борьбу с трагедией, вот распределение еды и медикаментов, и вообще в попытке использовать трагедию для того, чтобы укрепить собственную власть и в основном для внешнего мира создать такую картинку национального единства. При этом правительство закрыло просто доступ ко многим зонам бедствия. Журналистам и гуманитарным организациям там не дают работать, и это вызывает новые подозрения, что реальные масштабы трагедии мы до сих пор не знаем, потому что они скрывают их. И, конечно, есть общее мнение, что единственный шанс венесуэльских властей сегодня удержать ситуацию хотя бы под минимальным контролем – это просто полностью передать все поисково-спасательные и восстановительные работы международным спасательным миссиям, иностранным компаниям, иностранным специалистам, потому что давно существующее в Венесуэле вот это сильнейшее социальное напряжение, оно сейчас достигло какого-то своего пика. И, кстати, я еще напомню, что вообще в истории Латинской Америки были случаи, когда именно провальная ликвидация последствий стихийных бедствий, именно землетрясений, просто хоронила разные диктатуры и авторитарные правительства, хотя и не всегда быстро. Ну, например, так было после разрушительного катастрофического землетрясения в Никарагуа в 1972 году или не менее разрушительного землетрясения в Мехико в 1985 году. И сейчас уже видно, что всякие стихийные протесты и стычки населения с полицией, с этой боливарианской милицией уже вспыхивают в пострадавших районах, в Каракасе в том числе, из-за всего, из-за нехватки еды, воды, лекарств и так далее. Из-за того, что силовики блокируют доставку гуманитарной помощи. И очень большая вероятность есть, я считаю, что если распределение помощи, восстановительной работы, все это погрязнет в бесхозяйственности, в коррупции, есть большая вероятность, что все это может, наконец, вылиться в масштабное восстание.
0: Это был международный обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Золотой. золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
15: Говорит Радио Свобода.
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Мэр этого городка Мазана, когда он про это узнал, первая его реакция была: «Ну ведь никто не убит».
18: Ее муж в течение 10 лет подмешивал ей вещества, сам насиловал ее, приглашал других мужчин.
17: Она же сделала беспрецедентную вещь, это Жизель Пелико. Она предложила вот этот слоган «Стыд должен поменять стороны». То, что она сделала этот процесс публичным.
19: Если жена в браке говорит, что она не хочет заниматься сексом, а ее муж на этом настаивает против ее желания, то да, это будет супружеское изнасилование.
18: В обществе есть стереотип, что насилие происходит в каких-то темных, безлюдных переулках со стороны каких-то маньяков, но, знаете, есть такая фраза: «Дом – самое опасное место».
20: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
21: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
20: Суд во французском Лионе приговорил 39-летнего Антони Э, полностью его фамилия не называется, к 15 годам лишения свободы за то, что он в течение нескольких лет с 2020 по 2023 год опаивал свою партнершу седативными препаратами, насиловал ее, пока она находилась в бессознательном состоянии, снимал происходящее на видео и выкладывал ее обнаженные снимки. На Антони Э следствие вышло после задержания Доминика Пелико, 71-летнего мужчины из французского города Мазан, который в течение 9 лет подсыпал снотворные и транквилизаторы своей жене, после чего насиловал ее сам и приглашал других мужчин насиловать свою жену. В 2024 году Пелико приговорили к 20 годам лишения свободы. В телефоне Антони Э следователи обнаружили переписку с Пелико, который давал ему советы и, как выразился прокурор, выступал опытным гуру для нового адепта.
21: Сегодня мы расскажем подробнее о деле Пелико, о том, каким последствиям, в том числе законодательным, оно привело, и о том, чем опасны распространенные в обществе стереотипы о сексуализированном насилии. И помогут нам в этом разобраться журналистка Инна Денисова, психолог Мария Сабунаева и юристка Дарьяна Грязнова. История супружеской пары Доминика и Жизель Пелико шокировала, пожалуй, не только Францию, но и весь мир, куда доходят новости. В ней шокирует все, что это длилось 9 лет, что насильником женщины был ее муж и еще 72 человека от 26 до 74 лет. И ни один из этих мужчин не пошел в полицию. Более того, как выяснилось уже в суде, вообще никого из них не удивляло и не смущало, что женщина, к которой они приходили, была без сознания. Как говорит журналистка Инна Денисова, благодаря этому делу Франция получила жутковатый коллективный портрет мужского населения городка Мазан.
17: Прекрасный городок в 30 километрах от Авиньона, абсолютно райское место. Как и все вот эти прованские города. Ну, подножья горы Монт-Вентона называется. Там фруктовые сады, там виноградники, вот эти вот розовые домики, которые как бы все видят на картинке. То есть это очень буржуазный райский юг французский. Мужчины, которые в этом участвовали, там абсолютно как бы там очень широкий спектр. В том-то все и дело, что там перечисляются эти профессии. Очень многие отцы семей больших, практически у всех жены. Там водитель грузовика, там пожарный, журналист один был, был один медбрат. Они потом с ней встречались на улицах этого городка, потому что городок как бы был небольшой, да, там здоровались. Вот, один человек стал такое же со своей женой проделывать. Вот его зовут Жан-Пьер Маришаль. Ему так понравилась вот эта практика. Там еще много было всего интересного после, что показывало вообще, как мужчины относятся к проблеме насилия. Так, например, мэр этого городка, его зовут Луи Бане, мэр Мазана, когда он про это узнал, первая его реакция была: «Ну ведь никто не убит». То есть он после этого извинился, в Твиттере был как бы жуткий скандал, и вот феминистки как раз говорили, что эта реакция мэра показывает, как бы, что мы не только живем в культуре изнасилования, но мы живем в абсолютно какой-то культуре безнаказанности, и мужчины даже вообще не понимают, что случилось.
20: А случилось вот что. Жизель и Доминик Пелико познакомились в 1971 году. Спустя 2 года поженились и прожили вместе почти 50 лет. Сейчас у них 3 детей и 7 внуков. Доминик Пелико по образованию электрик, который много лет проработал в Electricité de France, государственной электроэнергетической компании Франции. Там же в руководстве работала Жизель. После выхода на пенсию супруги переехали в город Мазан на юге Франции. Жизель пела в хоре, а Доминик вступил в местный теннисный клуб. Все как во вполне благополучной и обеспеченной семье. Однако в сентябре 2020 года Доминика задержали в супермаркете, когда он, используя мобильный телефон, заглядывал под юбки покупательниц.

0: 20 000 фотографий и видеозаписей изнасилования Жизель Пелико. Так история с заглядыванием под юбки переросла в масштабное дело о многолетнем насилии над Жизель Пелико. Следствие выявило 92 отдельных случая изнасилования, совершенных в отношении нее 72 разными мужчинами в период с июля 2011 года по октябрь 2020. Правда, перед судом предстали только 50 из них, ну и сам Доминик Пелико. Остальных или не опознали, или не нашли.
1: В обществе есть стереотип. С одной стороны, о пострадавших от сексуализированного насилия, а с другой стороны, есть стереотип о тех лицах, которые совершают такое насилие. В обществе есть стереотип, что насилие происходит в каких-то темных, безлюдных переулках со стороны каких-то маньяков, незнакомых лиц, безумцев и так далее. Но, знаете, есть такая фраза «дом – самое опасное место». Эту фразу используют организации, которые помогают пострадавшим от домашнего насилия. А, к сожалению, большое количество гендерного насилия в отношении женщин, большое количество случаев сексуализированного насилия совершается не где-то там, с кем-то там, а как раз с самыми близкими людьми и теми людьми, которые, сейчас показываю в кавычки, да, на первый взгляд совершенно там безопасные, хорошие, приличные члены общества. И если мы возвращаемся к делу Жизель Пелико, то ее муж по материалам дела был установлен, в течение 10 лет подмешивал ей вещества, сам насиловал ее, приглашал других мужчин, и только вот по приговору суда сам Доминик Пелико и 50 других мужчин были признаны виновными. Поэтому да, это не какие-то там другие чужие опасные маньяки, это вот те, кто среди нас.
2: Так кого же судили по делу Пелико? Помимо Доминика Пелико на скамье подсудимых оказались 50 мужчин, большая часть из которых жила в соседних с Мазаном городках в радиусе 50 километров. Мы не будем перечислять весь список осужденных мужчин, его можно найти в интернете, но назовем несколько из них. Самый длительный срок после Доминика Пелико получил Ромен Ван де Вельде.
3: Ромен Ван де Вельде, 63 года, приговорен к 15 годам заключения за изнасилование с отягчающими обстоятельствами. Дом семьи Пелико посещал 6 раз в 2019-2020 годах. В суде он объяснял, что ему было одиноко, он считал, что получил согласие Жизель, поскольку его дал Доминик. Раз муж присутствовал, муж разговаривает со своей женой, я думал, что получил разрешение. Ван де Вельде ВИЧ положительный. Он, как и большинство других обвиняемых, не использовал презерватив и не сообщил Пелико о своем статусе. По его словам, с 2005 года получает антиретровирусную терапию и не заразен. В детстве Ван де Вельде сам пережил сексуализированное насилие. Доминик Дави, 45 лет, приговорен к 13 годам заключения. Дави, выросший в приемной семье, бывший солдат, водитель грузовика. Он насиловал Жизель Пелико 6 раз, начиная с 2015 года. Согласно полицейскому отчету, тот факт, что Жизель была полностью покорной и сведенной к сексуальному объекту, усиливал его возбуждение. В суде он заявлял, что у него не было намерения совершать преступление. Шарли Арбо, 30 лет, приговорен к 13 годам заключения. Насиловал Жизель Пелико 6 раз в период с 2018 по 2020 годы. Во время первого раза ему было 22 года, Жизель – 64. В суде Арбо перекладывал ответственность на Доминика Пелико. Он мне говорил, что его жена будет лежать, будет делать вид, что спит. Он всегда говорил мне, что она согласна. У Арбо было трудное детство, его родители развелись, он сам также сталкивался с насилием. Психологический анализ, проведенный во время расследования, показал, что он был интеллектуально незрелым и страдал от низкой самооценки. Жером Велила, 46 лет, приговорен к 13 годам заключения. Отец трех детей, бывший пожарный и сотрудник супермаркета. Он посещал дом Пелико 6 раз в течение 3 месяцев в 2020 году. Он признал вину и сказал, что знал, что Жизель была под воздействием веществ. Жан-Пьер Маришаль, 63 года, приговорен к 12 годам заключения. Единственный из обвиняемых, кто отказался насиловать Жизель Пелико и не был обвинен в ее изнасиловании. Однако следствие установило, что с подачи Доминика Пелико Маришаль опаивал собственную жену и приглашал Пелико ее насиловать. Маришаль, работавший в садовом центре, оправдывал себя тем, что у него было тяжелое детство, его мать была алкоголичкой,

0: девочкой, а отец подвергал его сексуализированному насилию. «То, что я сделал со своей женой, чудовищно», — признал он в суде. «Я сожалею, я люблю ее, я в тюрьме, потому что заслуживаю этого. Я был насильником, но больше им не буду», — приводят его слова французские средства массовой информации. Низар Армида, 41 год, приговорен к 10 годам заключения. Работал на разных работах – на стройке, парикмахером, в доставке. В дом Пелико он приходил один раз в октябре 2020 года. Он считал, что посещает пару свингеров. По его словам, Доминик Пелико сказал, что ему 51 год, а его жене – 38. «Если бы он сказал мне, что его жене 67, а ему 71, я бы сказал нет», – утверждает Амида, имеющий 8 судимостей, в частности, за домашнее насилие, и отрицает обвинение. Он считает, что Доминик Пелико дал и ему наркотические вещества.
1: То, что они говорили, да, это были любопытные вещи. Ну, вот один говорил, я был так возбужден, что не обратил внимания, в сознание она или нет. А другие говорили, что она была сообщницей, она просто притворялась спящей. Это они с мужем разыграли, и они приходили заранее, зная, что у них секс с парой, и пара вместе договорилась, то есть она просто притворяется, играет спящую. Я думаю, что это была линия адвокатов. Адвокаты советовали им так себя вести.
2: Комментирует журналистка Инна Денисова, которая писала о процессе по делу Пелико. Но мы могли бы и никогда не узнать подробностей слушаний по этому делу, потому что адвокаты обвиняемых и даже прокурор пытались закрыть процесс, заявляя, что огласка будет опасна для общественного приличия и подорвет достоинство людей, как жертвы, так и обвиняемых. Но Жизель Пелико сделала то, чего от нее, пожалуй, никто не ожидал, рассказывает Инна Денисова.
1: Она же сделала беспрецедентную вещь, Жизель Пелико, из-за чего она получила вот все свои орден почетного легиона, да, и была включена там вот в это вот 100 женщин BBC, названа там самой влиятельной, по мнению там Financial Times, Time ее куда-то ставил на обложку. Она предложила вот этот слоган «Стыд должен поменять стороны». То есть это то, что она сделала этот процесс публичным. И вот это одно из самых больших ее достижений, потому что это требует, конечно, огромной смелости. Здесь это получило огромный резонанс, потому что она сделала процесс открытым. Она позвала туда прессу, всех желающих. Двери были открыты, сидели эти мужчины, они надвигали капюшоны на лица, их снимали, как бы к ним приближали камеры, их пытались защищать, их адвокаты, и говорили, что там это унижение. Ну, она поставила их в эту ситуацию. Это было очень сильной акцией, то есть она устроила просто буквально акционизм. Да, их пытались защищать их адвокаты, что характерно, тоже мужчины, пытались не разрешить сделать этот процесс открытым, но ни у кого ничего не получилось. Даже прокурор пытался закрыть эти двери суда, потому что типа огласка подорвет достоинство людей, как жертв, так и обвиняемых. Но то, что ответила на это Жизель Пелико, ты должен поменять стороны. Вот это истина, она достигалась вот таким действием, действительно, ну как бы действительно стыд менял стороны.
3: А вот что говорила об этом сама Жизель Пелико в интервью BBC.
4: Когда я решила отказаться от закрытого слушания, я хотела, чтобы стыд сменил сторону. Я несла этот позор более 4 лет. Я чувствовала, что эта боль, которую мы держим в себе, означает, что жертв таких преступлений наказывают дважды. И я подумала, что если я смогу преодолеть это, то и все жертвы тоже смогут. Я в этом уверена. Они не должны терять уверенность. Они должны найти смелость и выбрать открытый суд. Это очень важно. Это путь к самовосстановлению. Стыдиться должен виновник, а не его жертвы.
3: Слушания были открыты. В зале трансляции Авиньонского суда демонстрировались откровенные видеозаписи из спальни Пелико, куда годами приходили десятки мужчин и насиловали одурманенную женщину. Даже представить невозможно, что пережила до и что переживала во время этого суда Жизель Пелико. Позже в интервью BBC она сказала, что ее буквально спасли женщины, десятки женщин, которые поддерживали ее во время процесса. Они встречали и провожали ее аплодисментами у суда в неслушании. И эти женщины помогли Жизель выстоять.
4: Их присутствие придавало мне спокойствие перед лицом того, что происходило в зале суда. Они дали мне невероятную силу, и я думаю, что моя история отразила и их страдания. Они отождествили себя с моей историей. Женщины, с которыми я встречалась, часто были жертвами, которые никогда не осмеливались пойти в суд, и многие из них сказали мне, что теперь у них хватит сил это сделать. В зале суда вы проходите через ад. Это настоящее унижение. На самом деле ничего особенно не изменилось. Жертв по-прежнему заставляют чувствовать себя виновными. Так что, когда я выходила, аплодисменты давали мне огромную силу. Видеть свое имя на стенах Авиньона, мое имя как лозунг, моя история как пример — это дало мне много сил. В одиночку, я думаю, мне было бы очень трудно.
2: Сроки больше 10 лет заключения получили 13 обвиняемых из 50. Из всех осужденных полностью признал вину и раскаялся только Доминик Пелико. 35 человек утверждали, что думали, будто участвуют в постановке или согласованной сексуальной игре, а не в насилии. Некоторые мужчины признали факт насилия, но сожаление или раскаяние выразили немногие. Впрочем, апелляцию на приговор подали только 17 человек, но до суда дело довел только один из осужденных – Хусаметин Даган. Остальные свои жалобы отозвали. Даган оспаривал приговор, утверждая, что не осознавал, что участвует в изнасиловании, а его защита пыталась переложить основную ответственность на Доминика Пелико. В октябре 2025 года апелляционный суд в Ниме не только оставил приговор в силе, но и ужесточил его, отметив, что заявитель не потрудился взять на себя ответственность за чудовищный акт, разрушивший личность женщины и лишивший ее человеческого достоинства. Вместо 9 лет Дагану назначили 10 лет лишения свободы.
3: Это может удивлять, но для многих не очевидно, что изнасилование, сексуализированное насилие, может происходить без побоев и истязаний. А жертва насилия, как это было в случае Жизель Пелико, может даже не подозревать, что ее насиловали на протяжении многих лет. По словам психолога Марии Сабунаевой, ключевым при установлении факта сексуализированного насилия будет вопрос о согласии.
5: Нам нужно согласие нашего партнера, если оно у нас имеется. И сейчас я еще назову ряд факторов, потому что еще не любое согласие нам будет годиться. Если у нас вот ряд этих факторов имеется, имеется согласие, то у нас добровольный секс по обоюдному соглашению. А если у нас не имеется согласия, или если это согласие проблематичное, то в таком случае это у нас будет приравнено, к сожалению, к изнасилованию. Не обязательно убегать по темному переулку от насильника, да, и где-то прятаться, чтобы он догонял и избивал. Это тоже насилие сексуальное, в том числе и физическое. Но если жена в браке говорит, что она не хочет заниматься сексом, а ее муж на этом настаивает против ее желания, то да, это будет супружеское изнасилование. Изнасилование в браке — это, к сожалению, очень частая история. Просто потому, что женщинам все еще рассказывают, что они должны сексуально обслужить своего мужа, иначе они неправильные женщины. Во-первых, нам нужно активное согласие. Это когда человек говорит: «Да, я хочу заняться сексом». Во-вторых, когда человек дает согласие, он должен быть в состоянии его дать. И в этом плане лучше, особенно первый раз, вступая в сексуальную связь, не вступать в нее, например, с человеком в измененном состоянии сознания, например, под действием алкоголя. Потому что мы не можем знать, дал ли бы нам человек свое согласие без алкоголя или нет. То есть это согласие не является полностью осознанным. То есть нам нужно осознанное согласие, нам нужно активное согласие. Да, я понимаю, что ты мне предлагаешь. Да, я действительно этого хочу. Согласие должно быть, понятно, добровольным. И здесь тоже есть целая промежуточная полоса. Потому что, ну, вроде бы понятно, согласие добровольное, она сама согласилась. Ну, хорошо, а он ее начальник при этом, а он сказал ей, что он ее уволит, если она не согласится. Или он ей сказал, что он ей не даст денег на что-нибудь, что ей там важно, не знаю, если это муж и жена, то это может быть экономическое насилие и манипуляция. То есть согласие должно быть добровольным в том плане, что человек не соглашается из-за того, что он боится, или из-за того, что у него есть какая-то зависимость, или его кто-то шантажирует. Поэтому говорится, что не надо вступать в сексуальные взаимодействия с кем-то, кто от тебя зависит. Ты никогда не можешь быть уверен, что его согласие полное. Согласие может быть в любой момент отозвано. Некоторые говорят, что «ну ведь она же сказала да». Ну хорошо, сейчас сказала «да», через 5 минут ей не понравилось то, что делаешь, и она сказала «нет». И ты должен остановиться. Если тебе говорят «нет», если тебе говорят «стоп», нужно остановиться и дальше как-то справиться самому. Вообще считается, что взрослый человек в состоянии сам справиться с сексуальным возбуждением, если у него достаточно хорошо развиты механизмы самоконтроля. А если они у него плохо развиты, то вопросы, как мы понимаем, не к женщине, а к тому, кого они плохо развиты.
3: Кстати, одним из важнейших последствий дела Пелико для Франции стало изменение Уголовного кодекса. 29 октября 2025 года в него внесли принципиальную поправку.
1: Эта история имела историческое законодательное последствие, что парламент Франции принял закон, добавляющий понятие согласия в юридическое определение изнасилования. До этого французский закон признавал изнасилованием только действия с применением там, насилия, угроз, принуждения, неожиданности. Было переопределено само понятие изнасилования. Изнасилование — это все, где нет согласия.
2: 131-я статья Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за изнасилование, не содержит такого понятия, как согласие. Для российских правоохранительных органов изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. И есть постановление Пленума Верховного суда, где разъясняется, что изнасилование и насильственные действия сексуального характера следует признавать совершенными с использованием беспомощного состояния, когда жертва в силу своего физического или психического состояния, например, из-за слабоумия или возраста, не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий, либо оказать сопротивление. А если она находилась в состоянии опьянения, суды должны исходить из того, что беспомощным состоянием может быть признана лишь такая степень опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих психоактивных веществ, которая лишала бы ее возможности понимать характер и значение совершаемых с ней действий, либо оказать сопротивление. При этом не имеет значения, была ли потерпевшая сторона приведена в такое состояние виновным или находилась в беспомощном состоянии, независимо от его действий, комментирует Дарьяна Грязнова.
6: В моей работе мы как раз много работаем с законодательством о сексуализированном насилии. Одно из направлений нашей адвокации – это и с государствами, и с международными органами, да, донести до конкретных государств важность прямо прописать это в Уголовном кодексе. Потому что если в Уголовном кодексе прописано, то сотрудник там, полиции, милиции на месте, он уже как бы видит, что у него черным по белому написано, что насилование в браке карается таким-то сроком. И он уже понимает, да, что он. Это значит все-таки как бы не супружеский долг, а все-таки изнасилование. И если мы говорим про определение изнасилования на основе согласия, то это не новая концепция. Определение изнасилования на основе согласия закрепляет и Стамбульская конвенция. Это конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и предотвращении домашнего насилия. Она вступила в силу в 2014 году. Есть еще комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Он тоже в своих разъяснениях говорит про то, что изнасилование должно определяться на основе согласия. То есть есть уже большое количество международных стандартов, обязательных для государств, в том числе для России, которые говорят, что, например, статья 131 и 132 Уголовного кодекса России не соответствуют международным стандартам. Как это трактуется на практике? Если к женщине подошел мужчина и говорит, вот сейчас я тебя убью, если ты со мной не займешься сексом. Или, например, начинает ее бить, срывать одежду, держать и занимается с ней сексом. То только такие действия будут посчитаться изнасилованием с точки зрения Российского уголовного кодекса. Либо, например, если женщина находилась в состоянии там, сильного опьянения без сознания, да, и лицо совершает акты сексуального характера, то такие действия тоже с точки зрения Российского уголовного кодекса считаются изнасилованием. Мы много работаем с пострадавшими с инвалидностью, и, например, для пострадавших с инвалидностью лиц, которые осуществляют уход, могут там, принуждать к актам сексуального характера, удерживая какие-то лекарства, да, или, например, отказывая в передвижении. С точки зрения Российского уголовного кодекса там такие акты не будут считаться изнасилованием. С точки зрения международных стандартов они будут считаться изнасилованием. И вообще любые акты, на которые там пострадавшая не дала согласия. Вообще, если мы посмотрим на то, как развивались стандарты в области защиты прав женщин и девочек, мы увидим, что изначально, когда вообще разрабатывались нормы международного права, все было не очень хорошо для женщин и девочек. Даже если мы посмотрим на ту же самую конвенцию ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин, сам текст конвенции не упоминает отдельно насилие в отношении женщин. То есть насилие в отношении женщин как проблемы и подробные разъяснения по этой проблеме появились только позже уже в разъяснениях самого комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин. С течением времени стандарты углублялись, разрабатывались, дополнялись для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту пострадавших, для того, чтобы отражать те реальности, в которых пострадавшие живут. То есть, например, вот это вот определение изнасилования, которое содержится в Российском уголовном кодексе, которое содержится во многих других странах, основано на стереотипе о том, что изнасилование может совершаться только тогда, когда есть применение силы, да, есть угрозы. Это определение игнорирует большое количество ситуаций. Зависимости, подчинения, дисбаланса власти, силы и так далее. Определение, которое основано на согласии, оно как раз призвано к тому, чтобы охватывать большее количество ситуаций сексуализированного насилия, в которых оказываются женщины. Потому что если мы, вот мы говорим, что есть статья 131, да, оно охватывает большое количество актов сексуализированного насилия без ответственности, да, и без наказания. Определение, которое выдано в Стамбульской конвенции, которое международные стандарты существуют, они как раз направлены на то, чтобы дать лучшую защиту пострадавшим. Есть конвенция Совета Европы, а есть еще отдельные документы Европейского Союза. Совсем недавно Европейский Союз принял директиву по проблеме домашнего насилия. К сожалению, страны-члены Евросоюза не достигли консенсуса о необходимости указания в этой директиве определения изнасилования на основе согласия. Поэтому определение изнасилования на основе согласия в этой директиве не содержится, но в целом содержится положение про то, что, в общем, государства должны больше уделять внимание вопросам согласия. Интересно заметить, что Франция была одним из тех государств, которая возражала против установления обязательного формулирования изнасилования на основе принципа согласия. И вот как раз наступает дело Жизель Пелико, и после этого Франция переобувается, реформирует свое законодательство в сторону определения изнасилования на основе согласия, но, конечно, европейскую директиву уже не поменять, и она в том виде, в котором есть.
3: В 1986 году американский психолог и сексолог Джон Мани, известный исследованиями в области сексуальной идентичности и биологии пола, ввел термин «сомнофилия», то есть сексуальная девиация, которая выражается в навязчивом стремлении к совокуплению со спящим, находящимся в бессознательном состоянии или коме человеком. В 2021 году доктор психологических наук Джессика Тейлор провела исследование, чтобы оценить масштабы насилия над женщинами. В опросе участвовали 22 тысячи респонденток. И один из вопросов стоял так – вы когда-нибудь просыпались от того, что мужчина-партнер занимался с вами сексом или пытался это сделать? «Да», — ответил 51% участниц опроса. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Договоры с президентом Путиным, но после этого я летел в Пекин.
3: Не надо втягиваться в войну, говорит Лукашенко российской делегации, уезжает к Путину, а от него сразу в Китай. Чего Россия хочет от Беларуси?
4: Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно.
3: Лукашенко между Россией, Китаем и Западом. Получается ли сидеть сразу на всех стульях?
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о недосказанности в поездках Александра Лукашенко. Кремль усиливает на него давление, чтобы использовать Беларусь для запуска дронов по Украине. Так пишет газета «Вашингтон Пост». Лукашенко два дня хранит радиомолчание на Валдае и вдруг появляется в Пекине. И Пекин говорит о поддержке независимости Беларуси. Что из этого совпадения, а что спланировано заранее, сегодня мы и разбираемся, но сперва восстановим хронологию.
6: Третий день Александра Лукашенко с рабочим визитом в Китае. Это его 17-я поездка, причем заранее не анонсированная. 29 июня Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщают белорусские медиа, обсуждали вопросы промышленности, сотрудничества в экономике, а также войну России против Украины.
2: Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
6: Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Беларуси переживают, цитата, «исторический пик». В Пекин Лукашенко прилетел после встречи с Владимиром Путиным. Причем она прошла в резиденции Путина на Валдае, где тот не проводит официальных приемов, пишет издание агентства. На встрече, по словам Путина, присутствовал премьер-министр Мишустин. Фото и видео с нее пресс-службы не публиковали.
7: Это была очень удачная и содержательная поездка.
6: Поездка прошла на фоне обострившихся отношений между Минском и Киевом, а также заявление Лукашенко о нежелании Беларуси втягиваться в войну России и Украины. Обо всем по порядку. 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси установлены 4 ретранслятора, которые помогают российским военным наносить удары по Украине. Зеленский дал Лукашенко неделю на их отключение. В противном случае пообещал сделать это силами ВСУ. 24 июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать. Встречу с Лукашенко и ультиматум Зеленского Владимир Путин прокомментировал так.
7: Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении.
6: До этого и так непростые отношения Минска и Киева усугубила атака беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области 17 июня. Автобус из белорусского города Речица перевозил детей на спортивные соревнования в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождающая подростков. В тот же день российские власти возбудили уголовное дело о теракте.
8: Установлена причастность к совершению преступления. Командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. По данным следствия, они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории.
6: В Киеве удар ВСУ по автобусу опровергли.
2: Владимир Владимирович, хоть есть на эти женские плечи что-нибудь свалить?
9: Да не что-нибудь, он многовато сваливает.
6: 25 июня до встречи с Путиным Лукашенко принимал в Минске главу Российского Совета Федерации Валентину Матвиенко. Говорили о сотрудничестве между странами, сложностях в регионе.
2: Нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
10: Хотя желающих очень много.
2: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. рано или поздно мы будем все равно вместе.
6: Тему войны и потенциальное участие в ней Беларуси Лукашенко в тот же день продолжил на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и послом России в Беларуси Борисом Грызловым.
2: Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески.
6: Украинские власти не раз заявляли о желании Кремля втянуть Беларусь в войну. В Минске это отрицают.
5: И о положении Александра Лукашенко между Украиной, Россией, Китаем и Западом мы спросим политолога Екатерину Глот. Екатерина, здравствуйте.
10: Добрый день.
5: Минск отрицает, что Кремль втягивает Беларусь в войну. Как же тогда понимать слова Лукашенко перед поездкой к Путину?
10: Но Минск отрицает, что, в общем-то, на самом деле отрицать нет чего, потому что мы знаем, что Минск действительно вовлечен в эту войну не напрямую, но он во многом помогает России. Это в первую очередь и оборонная промышленность, тот оборонный заказ, который Минск получает от России, это и логистическая помощь, то есть это и починка российских самолетов, например, это и шитье формы, это, естественно, и коммуникации железнодорожные, воздушные коммуникации. То есть Минск участвует не напрямую. И то, что вот мы услышали на этой встрече, втягивание, это, в общем-то, был такой достаточно, наверное, умный с его стороны ход показать и, в первую очередь, и украинцам, и западному общественному мнению, что вот то, что он делает, это он делает как бы под воздействием Москвы. Поэтому, да, напрямую Лукашенко не участвовал, но вот установка этих радаров, то есть использование белорусской территории как такого плацдарма, оно существует, и, в общем-то, это не секрет.
5: На ваш взгляд, события поездки Лукашенко, заявления, которые звучат в последние дни, они выстраиваются в какую-то взаимосвязь, в какую-то связанную цепочку событий, либо это совпадение?
10: Вы имеете в виду поездка в Россию или поездка в Китай?
5: Я имею в виду, начиная с визитов российских делегаций в Беларусь, продолжая поездкой в Россию и поездка в Китай из России.
10: Ну, я думаю, что первые две вещи, возможно, связаны с заявлением и с ультиматумом. Последнее, я думаю, визит в Китай, скорее всего, нет. То есть даже первое событие приезда российских делегаций – это, в принципе, стандарт. Это то, что Беларусь делала всегда, и она это делает особенно после 2020 года, когда Лукашенко, потеряв легитимность на выборах, стал намного более привязан к России, и он зависит от России и экономически, и политически, поэтому такие контакты участились. То есть в первую очередь это торговое сотрудничество, а также показать лояльность Россию и президенту Путину. То есть здесь ничего нового нет, они идут постоянно. Поездки Лукашенко к Путину, опять-таки, с 2020 года стали чем-то регулярным. По-моему, в одном из, вот не то 21-м, не то 22-м году он был буквально 8 или 9 раз в России. То есть это буквально раз в месяц он встречался с Путиным. Последние месяцы вот этот вот визит, он как бы действительно, с одной стороны, это вписывается в общую канву, то есть его, с одной стороны, ожидали, потому что он действительно давно не появлялся в России, а с другой стороны, наверняка его... Этот визит, его, в общем-то, появление, оно было также ускорено тем, что Лукашенко получил такой ультиматум от Зеленского, и он, соответственно, поехал в Россию получить на это, как я считаю, получить разрешение и уведомить Россию в том, что вот он действительно боится, в первую очередь, я думаю, за свою безопасность, и поэтому он хотел бы снять трансмиттеры, что подтверждает еще раз, что Беларусь, в принципе, используется в войне и вовлечена в нее, хоть, может быть, и не напрямую.
5: И после России он едет в Китай. Тут, конечно, очень много конспирологии появилось из-за того, что нет никаких совместных заявлений Владимира Путина и Александра Лукашенко, нет объяснений. Но мы перед эфиром связались с китаистом Алексеем Чагодаевым, и он делает важный акцент на том, что все-таки поездка в Китай, она заранее спланирована, просто потому что по-другому не бывает с Китаем, и все-таки если посмотреть на документы, которые появляются в ходе поездки, Александр Лукашенко ехал в Китай исключительно за деньгами, за торговыми контактами, но политический смысл все равно появился у этой поездки, и вот что об этом политическом смысле говорит Алексей.
11: Политическая плоскость важна, и Китай заявил о том, что он поддерживает суверенитет Беларуси. Это одновременно и сигнал Российской Федерации. Мы можем это так расценивать, пожалуй, что Российская Федерация не тронет Беларусь, не поглощая ее. И это одновременно сигнал Украине, в том числе, я думаю, нападение на Беларусь мы будем рассматривать как нападение на нашего партнера. Это большая и важная история, поэтому это попало в пресс-релизы и в китайские заявления. Вторая важная история экономическая. Мы читаем в китайских заявлениях проект «Один пояс, один путь». И Беларусь — это важный логистический хаб для китайских товаров. То есть очень большая часть товаров, которые приходят в Европу через Польшу, идет через Беларусь. Поэтому в том числе кризис с президентом Зеленским и вообще любая нестабильность на границе Беларуси и Европы, ну, в данном случае с Польшей, влияет экономически на Китай, на китайские поставки. Это тоже большой месседж, который Китай пытается донести до Лукашенко одновременно. И вот здесь мы с вами... Возникает вопрос, как Александр Лукашенко разыграет эти карты. То есть действительно он может пойти потом к Владимиру Путину и сказать, вот посмотри, невозможно, надо со мной договариваться, потому что за мной стоит Китай. И с этими же картами он может пойти в Польшу и в Европейский Союз. И с этими же картами он может пойти к Владимиру Зеленскому и сказать, нет, на меня не надо нападать, на тебя Китай потом очень грозно посмотрит. Поэтому здесь все в руках Александра Лукашенко. Это вот уникальный политик, которого ненавидят все, но который умудряется оставаться у власти и договариваться со всеми.
5: Екатерина, я хочу спросить вас об этих сигналах, но начну о сигнале с России. О сигнале для России. Заявление Си Цзиньпина о поддержке Беларуси, оно снимает с Лукашенко обязанность 100% быть лояльным Владимиру Путину?
10: Нет, оно, конечно, не снимает с Лукашенко такой обязанности. В принципе, заявление Китая о поддержки суверенитета и независимости мы наблюдаем не только в отношении Беларуси. Поэтому я бы, наверное, не делала на этом большой акцент. Это заявление звучит сейчас достаточно символично. Но, в принципе, это политика Китая, и Китай всегда поддерживал как бы стабильность и поддерживал независимость других стран. Конечно, в отношении к нему это не относится, к самому Китаю, но он всегда стоял за то, чтобы границы не перекраивались. Что здесь, мне кажется, более важное в этом плане, это то, что, конечно же, Лукашенко не может не зависеть от Путина. И я думаю, что это прекрасно понимает и Китай. И Китай ведет здесь гораздо более умную политику, что он поддерживает Лукашенко на риторике, но если, например, Россия и Путин непосредственно захотят какого-то большего давления на Лукашенко, то я не думаю, что Китай будет выступать в роли гаранта независимости Беларуси или в роли того игрока, на которого Лукашенко сможет опереться. Я думаю, что Китай, опять-таки, не будет ставить палки в колеса России, потому что мы видим похожую политику, например, в Центральной Азии. И этот, в принципе, визит в Китай, я думаю, что здесь важно еще отметить, что он действительно был спланирован, поскольку в мае был визит вице-президента Китая Хан Чжэна в Минск. И это, в принципе, достаточно высокий политик, китайский политик, который долгое время был в китайском политбюро. То есть это, в принципе, одно из основных лиц представителей Си Цзиньпина. И во время этого визита в мае была подписана карта, директива, которую подписала Лукашенко со своей стороны о имплементации, то есть реализации на практике вот этого всепогодного стратегического партнерства. То есть визит в Китай теперь и встреча лидеров уже самих — это, в принципе, продолжение того, что мы видели в Минске, когда это было подготовлено на более техническом уровне. И теперь, естественно, Лукашенко поехал в Китай, чтобы получить подтверждение этой идеи от самого Си Цзиньпина для того, чтобы Беларуси было проще взаимодействовать и с региональными китайскими властями, и с китайской промышленностью. То есть в принципе, с одной стороны, мы можем сказать, что да, Беларусь и Китай здесь не только политическое партнерство, но в какой-то степени это мы выходим на новый уровень. То есть если до этого это было декларативное, которое говорило декларативное сотрудничество, то теперь мы видим конкретную новую фазу, когда Беларусь хочет наполнить это сотрудничество конкретными идеями, поскольку, понятно, кроме России ей необходимы другие источники для своего импорта.
5: Ну, вот, а если вернуться к России, то чего Россия вообще может сейчас хотеть дополнительно от Беларуси? Вы уже сказали, что Беларусь де-факто помогает Путину в осуществлении его военных задумок. А чего еще он хочет? Западные газеты пишут про некий второй фронт, но я думаю, мы можем оставить это за скобками для военных экспертов. Довольно маловероятно, что Беларусь как второй фронт может помочь чем-то России, но, может быть, есть какой-то вариант гибридной помощи, политической?
10: Да, есть и политическая помощь, и гибридная. Но в первую очередь давайте поговорим про политическую и геополитическую роль. Во-первых, Путин хочет от Лукашенко полной поддержки на всех международном уровне. То есть он непосредственно хочет видеть Беларусь как вот таким вот, скажем, де-факто придатком России, что касается оборонной политики и внешней политики. То есть он хочет, чтобы Беларусь поддерживала всегда во всех структурах позицию России. Он, безусловно, хочет, чтобы Беларусь продолжала помогать России обходить санкции, которые непосредственно связаны с оборонным комплексом. То есть, опять-таки, существует уже много доказательств того, как те товары, которые, например, в Беларуси еще могут поступать, хотя санкции постоянно пытаются синхронизировать, они идут в Беларусь, и затем они из Беларуси далее транспортируются в Россию и помогают российской оборонной промышленности. В этом также и принимают роль Китай, то есть создаются такие фирмы-прокладки, которые, в общем-то, закупают продукцию двойного назначения у Запада, затем они ее пересылают в Беларусь, и затем из Беларуси она идет в Россию. То есть для Путина очень важно это направление. Безусловно, Путин, наверное, самое главное для России и для Путина – это то, чтобы Беларусь оставалась вот полностью в сфере влияния России, пусть хотя де юре Беларусь остается, в общем-то, самостоятельным государством. То есть здесь в первую очередь это вопрос о безопасности и обороны. То есть то, что мы видим сегодня, как Беларусь используется как вот плацдарм и как такой вот укрепленный тыл России, мы в последнее время видели о том, что также Беларусь используется и для отправления сигналов Западу, то есть вот, например, перенос Беларуси Орешника, Искандер, комплексов Искандер, и идут разговоры о ядерном оружии, хотя оно так и не было подтверждено, но это опять-таки показывает, что Беларусь используется вот в российской политике, военной политике сдерживания, как своя территория. И это для Путина очень важно, чтобы, в общем-то, вернуть себе, как в Советском Союзе, западные границы, и где можно устанавливать и продолжать дальше продвигать свои войска располагать, привозить свои военные системы, то есть системы вооружения. Этот аспект тоже очень важен для России. Кроме этого, ну, опять-таки, это вот оставаться таким тылом. То есть мы на сегодняшний день знаем, что много, о чем я говорила, что идет помощь из Беларуси и самого оружия, особенно в первые годы войны это было, то есть те запасы, которые были из Советского Союза. И на сегодняшний день что появилось еще нового? Вот помимо вот этой системы локализации джаминга дронов, а также трансмиттеров, которые помогали России направлять свои дроны на Украину, усиливали сигнал. Белорусские военные также используются как контрактники в России, то есть, опять-таки, рекрутинг, который Россия проводит, она теперь проводит и через белорусские военкоматы. Естественно, это делается неофициально, естественно, не по принуждению, но, тем не менее, уже, по-моему, по вот исследованиям, по данным исследовательских журналистов, около 3000 белорусов на сегодняшний день участвуют в армии России, в войсках России в Украине. И, естественно, вот это вот то, что на сегодняшний день для Путина самое главное. То есть это вот такой вот непрямой рекрутинг, и это использование Беларуси как плацдарма для войны с Западом. Будь то гибридная, опять-таки, миграция на территории, на границе Беларуси с Евросоюзом, кибератаки, где, опять-таки, была подтверждена роль некоторых белорусских структур, так и напрямую для вот такого сигнализирования, ядерного сигнала и для вообще расширения своей территории обороны российской.
5: Ну и говоря об этих сигналах, чтобы не быть голословными, я предлагаю посмотреть небольшой материал. Мы как раз собрали на эту тему подборку высказываний Александра Лукашенко и в поддержку войны, и в поддержку переговоров. В общем, как риторика Александра Лукашенко менялась по отношению к войне в последние 5 лет. Давайте посмотрим и вернемся к разговору.
12: Несмотря на то, что Россия и Беларусь – союзное государство, Александр Лукашенко не очень-то и стремился поддерживать своего союзника в войне. Хотя в начале боевых действий российская армия заходила в Украину, в том числе с территории Беларуси, но Лукашенко отрицал участие своих сограждан в войне.
13: Там нет ни одного нашего солдата. Там не то, что нет пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов. Там нет ни одного патрона белорусского.
14: Белорусская армия никакого участия в боевых действиях не принимала и не принимает. Мы можем это доказать кому угодно.
12: Также Лукашенко отрицал давление со стороны России на втягивание Беларуси в войну.
14: Более того, российское руководство никогда не ставило перед нами этот вопрос. О нашем участии в вооруженном конфликте. Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации. Не собираемся. Нет такой необходимости.
12: Лукашенко регулярно призывал стороны к мирным переговорам и предлагал Минск как платформу для них.
14: У меня нет этого хотелок и хотения. Недавно пресс-секретарь об этом сказала. Естественно, согласовано было со мной. Если они хотят договорятся, это идеальное место. Для Украины, России, ну, Дональду все равно куда-то лететь. В Европу или там на Аляску. Все равно эти 8 или 9 часов. Он прилетит в Минск. Хотят, пусть прилетает. Но Зеленский же давно говорил, что Минск для них неприемлем.
12: И даже за рамками Минска Лукашенко регулярно говорит, что все войны заканчиваются переговорами. Последний раз он это повторил 15 июня, сравнивая войну в Украине и боевые действия на Ближнем Востоке.
14: Здесь очень много проблем, которые надо решать. И эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет. Ни в Украине, ни на Ближнем Востоке.
12: Отдельно стоит отметить отношение Александра Лукашенко к Владимиру Зеленскому. Президента Украины он то ласково называет сыном или Володей, то гнидой.
14: Володя как сын мне был, но поступил как гнида. Да как его назвать? Это да, так и называл. Ну, это, наверное, некрасиво с моей стороны, но точно было. Так нельзя поступать.
12: Однако в декабре 24-го стало известно, что Россия передала Беларуси часть своего запаса тактического ядерного оружия. Речь о ракетах для комплексов «Искандер» и самолетов Су-25.
14: Я сюда ввез ядерные боеголовки, не один десяток.
12: В том же выступлении Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят и «Орешник».
14: Вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы.
12: После начала войны с Украиной Беларусь, как и Россия, оказалась в изоляции. Политика многовекторности, свойственная режиму Лукашенко в довоенные годы, когда Беларусь балансировала между интересами Европы и России, осталась в прошлом. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Лукашенко стал ближе к прежнему курсу. Он начал обменивать политзаключенных на снятие санкций. Таким образом, на свободе в числе прочих оказались Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и Олесь Беляцкий. Взамен Лукашенко получил снятие санкций. Санкции с белорусских калийных удобрений и авиакомпаний, которым разрешили летать в США.
15: Было объявлено, я объявил президенту Лукашенко о том, что США снимают санкции.
12: Несмотря на ультиматум Зеленского, Лукашенко не сжигает мосты между Белоруссией и Украиной, а наоборот. На встрече с послом России Борисом Грызловым он заявил, что разрешит украинцам собирать грибы и ягоды в Беларуси.
5: Вот такие сигналы Александра Лукашенко для нас собрал Артур Давлешин, а мы эти сигналы обсудим с политологом Екатериной Глот. Екатерина, я полагаю, что эти сигналы направлены не только на Запад, не только на Европу, но также и частично на Кремль. Сигнал о том, что Лукашенко договаривается с Западом. Что он говорит лично Владимиру Путину?
10: Ну, я думаю, что он объясняет Владимиру Путину две вещи. Во-первых, он говорит, что то, о чем я договариваюсь, поможет мне справиться с наложенными санкциями, и что это будет выгодно для нас обоих. То есть, во-первых, я буду как бы на примере Беларуси можно будет смотреть, как Запад снимает санкции, как это работает. Если, например, взять Белавию, белорусские авиалинии, мы также видим то, что это может использовано быть положительно для России, поскольку белорусские рейсы Белавия, они значительно увеличили за последние несколько лет полеты в Россию, и, соответственно, опять-таки, какие-то компоненты, которые российские авиакомпании не могут получить на Западе, они могут получить через Белавию. А с другой стороны, я думаю, что Лукашенко объясняет, что это необходимо чисто мне для моей, так сказать, поддержки в Беларуси, в первую очередь для внутренней публики, поскольку мы знаем, что с 2020 года, ну, даже, скажем, лидеры, постсоветские лидеры, они не воспринимали Лукашенко как президента. Ну, в общем-то, как вот он и не пытался себя таким представить. И вот такие контакты с Западом, когда крупные западные политики, там, типа, например, Дональда Трампа или Макрона, они звонят Лукашенко, то, конечно же, это очень сильно обыгрывается, показывается в Беларуси. И дается, в общем-то, понять людям, что Лукашенко, несмотря на 2020 год, а в принципе люди в Беларуси понимают хорошо, как прошли выборы, то есть за кого люди проголосовали, Лукашенко пытается показать, что он, в общем-то, сохраняет свою легитимность и что он, тем не менее, игрок на международной арене. Поэтому вот эти вот два месседжа он доносит до Путина, что это для внутренней стабильности, которая необходима и России, как, в общем-то, стабильный тыл российской войны, так и, в общем-то, это помощь в обхождении, в снятии каких-то санкций.
5: В таком случае теряет ли Владимир Путин рычаги влияния на Александра Лукашенко?
10: Нет, я не думаю, что Путин теряет рычаги влияния, потому что если говорить о политической выживаемости режима Лукашенко, то он полностью зависит от Кремля. И эта зависимость, мы многократно об этом говорили, она, в общем-то, сильно увеличилась с 2020 года. То есть Кремль — это единственный важный союзник, который поддержал Беларуси. Если сейчас убрать поддержку России, то, в общем-то, ситуация в Беларуси будет совсем другой. То есть мы могли бы увидеть опять, в общем-то, появление и в элитах уже какой-то смуты, поскольку в 2020 году, в принципе, белорусская элита тоже раздумывала, кого поддержать. Но вот после того, когда Путин сказал, что войска Росгвардии находятся в Смоленске, то, так сказать, переворот такой вот дворцовый в Беларуси не произошел. Поэтому на сегодня рычаги не теряются, но мы можем говорить о том, что и зависимость Кремля от Беларуси также увеличилась, и поэтому теперь Лукашенко...
16: То есть это превращается в какую-то зависимость, да, которую невозможно побороть. Извините, что перебиваю и пытаюсь как-то резюмировать, у нас просто заканчивается время эфира. Спасибо большое вам, Екатерина, что нашли время на наших зрителей, проанализировали для нас позицию Александра Лукашенко между Россией, Украиной, Китаем и Западом. И мы увидимся со зрителями завтра. До свидания.

0: преступление и война.
1: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Алексей Резников – бывший министр обороны Украины. Он занимал этот пост в 2021-2023 годах, когда Россия начала масштабное вторжение в Украину. До этого он был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. С мая 2020 года был первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Пожалуй, чаще всего имя Алексея Резникова вспоминают в связи с его телефонным разговором с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. 26 февраля 2022 года, всего через два дня после начала вторжения России в Украину, Хренин позвонил Резникову и от имени министра обороны России Сергея Шойгу предложил остановить вторжение. Условием была капитуляция Украины. Резников по сообщениям СМИ ответил, что готов принять капитуляцию с российской стороны. Тем не менее, в 2022 году, в то время на посту министра обороны Украины, Алексей Резников участвовал в российско-украинских переговорах, целью которых было завершение боевых действий. Переговоры не привели к результату, так как представители России выдвинули такие условия, на которые Киев не мог согласиться. Интервью телеканалу «Настоящее время» бывший министр обороны Украины дал на полях конференции по безопасности «Глобсек», которая в мае проходила в Праге. Резников рассказывает о развитии украинского ВПК, о попытках переговоров в начале войны, шансах на достижение России и Украины договоренности о прекращении огня или же об окончании военного конфликта, а также о том, как Украина может помочь обеспечить безопасность Европе. Вопросы задает журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская.
4: Андрей Сибига заявил на встрече НАТО, что в войне наступил переломный момент, и Россия теряет преимущество. Этот тезис звучит в последнее время. Скажите, согласны ли вы с этой оценкой?
5: Понятие «переломный момент» в любой войне происходит многократно. Многие считают, что, особенно те, кто далеко находится от войны, они считают, что война – это сериал. А, естественно, у любого кино есть свои законы жанра. Да, должен быть все время сюжет какой-то меняется, который будет удерживать телезрителя у экрана. Эта война выглядела в осенью 21 года как блиц. Причем она выглядела в окнах Кремля и в окнах Вашингтона, Белого дома, и в окнах Елисейского дворца, и других ключевых окнах, как минимум, западного мира. Когнитивное предубеждение «Киев упадет за 3 дня» или «Киев упадет за 72 часа», это одно и то же, просто выберите, что кому удобнее. Оно начало звучать осенью 21 года и явно продолжалось начало зимы 22-го. Я убежден, что тот, кто запустил этот сюжет, должен получить звезду Героя России как минимум. Потому что это же пошло через доклад представителей разведки американской и Пентагона на закрытом заседании Комитета Конгресса, потом ушло в медиа, как ликс, да, потекло. И все, и в это все поверили. Инвестировать в соседа, который имеет смертельный диагноз врачей, никто не будет. Ну, максимум соболезнования. Поэтому никто не верил, что Украина выстоит. И первый, так называемый, переломный момент произошел на 73-м часу, условно говоря. Киев не упал за 3 дня и за 72 часа. И Киев стоит 3 недели, 3 месяца, 3 года, и сегодня 5-й год. Вот вам переломный момент, потому что планы Кремля были поставить своего прокси в кресло президента, новый парламент, новое правительство, и это пророссийская часть империи. становится снова. А дальше движение по восстановлению Берлинской стены. А этого не произошло. Поэтому переломный момент первый случился именно тогда. Было предубеждение, что 40-миллионная страна легко поглотит 40-миллионную страну. Переломный момент произошел, когда оказалось, что массой уже не задавишь. Следующий переломный момент – это появление артиллерии натовского стандарта, потому что снарядный голод на советские калибры 152-122 он был утолен тем, что мы убедили партнеров дать нам 155 мм. Это прозвучало в марте-апреле 22 года. И на Рамштайне, уже первом заседании Рамштайна, вот там еще один переломный момент, принимается решение. Сегодня, если смотреть на статистику потерь, а основные потери на войне – это живая сила, в первую очередь, это убитые и раненые, а потом уже техника и так далее. Так вот, по нашим оценкам, и ее подтверждают партнеры, в месяц убитыми и ранеными Россия имеет примерно 35 тысяч. По нашим оценкам, контрактуют, способности контрактовать, пока не объявлена всеобъемлющая мобилизация, и, может быть, и не будет объявлена, 30 тысяч. 30 тысяч новых рекрутов, контрактированных, убежденных, должны быть подготовлены, одеты, обуты, вооружены и отправлены в очередную мясорубку. Уже дисбаланс в 5 тысяч человек в месяц в минус. И вот это можно оценивать как переломный в том числе момент. Потому что дальше Кремлю надо принимать решение или объявлять мобилизацию, что очень не хочется делать, либо искать другие способы, как мотивировать 40 тысяч прийти каждый месяц на рекрутинговый центр. А у нас будет задача увеличить количество средств поражения, коими сегодня являются дешевые дроны. Вот и все.
4: Я вот подумала, что вы, когда будете объяснять, в чем заключается смысл этого перелома, будете говорить что-то, что вы написали в Washington Post, в материале, который вышел накануне. Мне очень понравилась формулировка, что Украина превратилась из просителя западной помощи в соавтора западного оборонного капитала.
5: Верно.

0: лететь. И в итоге F-16 самолеты. Да? Сейчас «Миражи», «Гриппины» и так далее. Но это все тоже оружие прошлого века, хоть и натовского стандарта. «Стингеры» применялись в войне в Афганистане. А вот где-то произошел главный момент, когда Украина стала производить свое собственное оружие, которое называется сегодня уже современное, модерновое, начиная от противокорабельных ракет. Два «Нептуна» украинских потопили крейсер «Москва». Не каких-то западных. Нам только потом гарпуны дали под это дело. А мы своими потопили. И 13 апреля это произошло. И сегодня, да, мы сегодня становимся не реципиентом помощи европейской, а мы спонсором безопасности европейской уже стали. Сегодня это уже не шутка, когда мы говорим, что есть приоритет. Не Украина вступает в НАТО или НАТО вступает в Украину.
1: А вы чувствуете, что западные коллеги и партнеры тоже видят, как поменялись места?
0: Я не просто чувствую, я это точно знаю. Там, где я общаюсь, на моем уровне, начиная от бывших министров обороны, моих коллег по Рамштайн-клубу, назовем так, ряд коллег все еще министры обороны, с которыми мы поддерживаем отношения европейских стран, военные, генералы, эксперты, они уже обращаются за советом. Как и что лучше сделать? Второй вопрос, который задают всегда. Какую компанию украинскую, производящую те или иные виды роботизированных систем, и важно, это дроны летающие, плавающие, ныряющие, ползающие, нам выбрать для совместного инвестирования, задают мне уже такой простой вопрос. То есть уже понимают, что я могу использовать экспертизу, знакомство, знание, как успешно наши парни и девчонки воюют, что они применяют именно украинского производства, чтобы это начать делать для защиты самих себя. Вот в чем важность момента.
1: А вот Анатолий Храбчинский, с которым разговаривали, посетовал на то, что законодательство европейское очень часто мешает даже передавать этот опыт и еще что-то. Есть такая проблема на самом деле?
0: Может, двойная. Во-первых, и украинское законодательство, особенно во время войны, я сейчас говорю украинское, естественно, ограничивает возможность, нужна спецлицензия на вывоз чего-то за границу. Это абсолютно логично. Мы защищаемся, значит, мы не можем просто так взять и что-то, любое оружие дать,
1: продать. Ну, потому что неизвестно, где оно может оказаться.
0: Нет, оно нужно здесь, на поле боя. Оно должно оказаться на поле боя с Россией сегодня. А если это какие-то условные возможности произвести на Западе за их деньги и вернуть опять в Украину, окей, это работает, стоит. А вторая вещь, европейское законодательство построено для мирного времени, которое регулирует закупки, то, что говорят procurement, очень бюрократизирован. И это абсолютно понятно. То есть в мирное время общество, конечно же, должно контролировать любые расходы государственных бюджетов, публичного бюджета. Это абсолютно нормально. Тендера, спецпроверки, спецпроцедуры и месяцами, годами поиск лучшего поставщика той или иной услуги. Я разговаривал с замгенсекретаря НАТО в один из своих визитов, будучи на должности министра. Он мне честно, тихо, так вот, оффрек признался, говорит, мы в ужасе. Если, не дай бог, сейчас придется включить статью номер 5, говорит, мы будем по закону обязаны 2 месяца объявить только первую заявку, что мы что-то хотим купить, какую-то услугу. Я говорю, это за 2 месяца у вас уже все снесут. У вас нет времени на публичные процедуры, предусмотренные в мирное время. Это бюрократия есть и сейчас. Вторая вещь. Законодательство писалось все равно большими мегакомпаниями, производителями большого и дорогого оружия. И они, конечно же, держат этот рынок. Потому что это очень большие деньги. Поэтому прорваться молодому стартапу сложно очень. Как в Америке, так и в Европе. Вот в чем как бы сегодня. Сегодня бюрократизированная система защищает одновременно 2 интереса. Публичный интерес, использование публичных денег, что логично. Одновременно интерес мегакомпаний. И вот это придется им менять.
1: Вы несколько раз просто сказали, да, по законам мирного времени. По законам мирного времени. Это длится до тех пор, пока Европа... Ну, я не знаю, это философский вопрос, да? Европа в мирном времени живет.
0: Вот, они должны признать, что это уже не мирное время. Если даже самой войны, как таковой, вроде бы, на их территории... Ну, помните, там... Мюнхенский аэропорт, Копенгагенский аэропорт. А что такое сегодня? В каких сферах происходит война? Все думают, в воздухе, на земле и на море.
1: Но я журналист, у меня есть другой ответ.
0: Да, есть еще. Ну, космическое оружие никто уже не отменял, и все об этом говорят. Вот. Но есть еще одна как бы, территория. Это когнитивные войны, информационные войны, где враг, очевидно, охотится за умами, душами и головами. Поэтому когнитивное воздействие той же России в Европе давно происходит. Подрыв складов в Чехии, Болгарии, отравление производителей оружия, все эти новички и прочее, прочее. Это же все элементы когнитивной войны в том числе. Поддержка

0: деньгами политических лидеров тех или иных движений в европейских странах, которые пророссийские.
1: Блумберг пишет вот практически сегодня, что Путин хочет завершить войну против Украины до конца этого года, но на там условиях, которые он считает победными для России. Разные аналитики, и вы в том числе, тоже говорите про то, что 26-й год, вторая половина, это там последнее окно возможностей для заморозки конфликта.
0: Не последнее, а одно из.
1: Одно из последних. Во-первых, какие условия Путин может считать выгодными для России? Во-вторых, согласится ли на эти условия Киев? В-третьих, если это окно закроется, когда будет следующее?
0: Okay. Есть как бы там, Гарвардская школа, например. На самом деле теория переговоров, она всем известна. Но когда ты понимаешь, что есть конфликт, и надо все-таки вести переговоры, чтобы закончить конфликт каким-то миром, договоренностью, первое, что нужно сделать, идентифицировать интересы сторон. И если ты идентифицируешь интересы сторон и свои тоже, ты поймешь, как выглядит, по-английски звучит смешно, ЗОПА, Zone of Possible Agreement, зона возможного урегулирования. Вот если интересы нарисованы, и вы начинаете двигаться внутри, вы ищете вот тот компромисс, не 50 на 50, 75 на 25, может быть, тоже компромисс. Вот тогда есть шанс договориться. Теперь смотрим, чтобы понять вот это окно возможностей, какие интересы у кого. Интерес в России понятен, потому что Киев за 3 дня не получился, специальная военная операция не получилась. Нет ни шагу НАТО, оказалось 1000 новых километров с натовскими странами, потому что Финляндия и Швеция, нарушив нейтралитет многолетний, вступила в НАТО. Балтийское море стало внутренним озером НАТО. После этого, да, только Калининград и Санкт-Петербург имеют доступ, все остальное натовские страны. Демилитаризация Украины превратилась в то, что у нас там 1,5 миллиона минимум профессиональных военнослужащих с опытом войны уже больше 4 лет. Мы делаем собственное уже современное оружие. Россия перестала продавать свое оружие на Запад, теряет деньги, не на Запад, в мир. Я уже не говорю про финансово-экономические провалы вообще. Инвестировать в ВПК долго нельзя. Нет обратного заработка. Поэтому рассказки главы Центробанка, что это вообще не ваши деньги в сберегательной кассе, это деньги государства, это же все не просто так.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской.
0: В интересе России реально остановить эту войну каким-то образом. И как-то продать это своему.
1: Ну, не потеряв, да.
0: Сохранить лицо, да. Анетично. В интересах Украины очевидно, да, мы, ну, все хотят жить в мирное время, как-то мы хотим этого, но, естественно, тоже защитив свои интересы. Понятно, у нас есть территориальный интерес вернуть образца 1991 года, международно признанные границы, но мы же как бы осознанно понимаем, что сейчас это невозможно. Возможно как-то заморозиться, остановиться, а потом ждать успешного момента, чтобы вернуть свои территории. И они мирным путем вернутся. У меня сомнений нет. Падение режима кремлевского приведет к возврату сегодня временно оккупированных территорий.
1: Будет ли это использовано наоборот для того, чтобы нарастить силы?
0: Естественно. Смотрите, еще раз. В интересах России, понимая, что они потеряли самую главную военную свою ценность, они потеряли, опять же, по-английски звучит professional core, профессиональную косточку. Угу. Профессиональная косточка – это люди, которые были подготовлены, служили, воевали, тренировались минимум лет 15. Сегодня призывники, ну, неважно, сколько им лет, но без опыта войны, вы их в лагеря кинули, обучили, пошли. Какой толк с него? Там нет ни мотивации, ни умения. Поэтому, чтобы восстановить собственную хотя бы более-менее боеспособную армию, минимум лет 5 им понадобится. Плюс нарастить запасы и прочее, прочее. Но мы-то тоже движемся, мы же тоже технологически развиваемся. Поэтому принятие решения, с кем они захотят, если режим дальше будет воевать, они будут принимать Субалтийский коридор, Литва, выйти к Балтике, Нарва, Эстония, русскоговорящая часть населения, использовать крымский предтекст. Это они себе придумают. Если мы говорим, что цель империи – восстановить Берлинскую стену. Да, вот такая глобальная, сумасшедшая цель, но она, мне кажется, существует. Какой интерес Америки закрыть эту войну сейчас? Очень простой. У них осенью выборы. Соответственно, конкуренция политическая, демократы, республиканцы, республиканский президент, нужен большой пример, где они реально эффективны. Поэтому, конечно же, для сегодня президента Трампа и его команды сделка, как они бизнес-языком называют, deal, да, для нас там соглашение, это тоже очень важно. В интересах Европы остановить эту войну, перестать инвестировать и более-менее выдохнуть, конечно же, тоже. То есть у всех интересы совпадают, кроме Китая, на мой взгляд. Китаю выгодна эта война, потому что чем дольше Россия воюет, тем больше китайских товаров покупают все, которые потом используются в войне, дроны, двигатели, лопасти, батареи и прочее, прочее. Но самое главное другое. Россия под санкциями и проблемами дешево Китаю продают ресурсы. Ха, что еще нужно? То есть она ослабевает. Еще раз, интерес Украины в этом году, очевидно, да, России, да, Америки, да, Европы, да. То есть основные все ключевые, кто может, участники возможного стола переговоров, что Украина не сядет сама за стол переговоров. Мы сядем за стол переговоров, если рядом будут справа и слева сидеть европейцы. Американцы назовут себя модераторами, медиаторами. Как, кстати, президент Трамп в той известной первой встрече в Овальном комитете, он сказал, говорит, я брокер, я посредник. Я, говорит, я не на стороне. Я не могу обзывать кого-то плохими словами. Окей, не вопрос. Но мы сядем с теми, кто скажет, ребят, гарантия вашей безопасности такая, такая, такая. Давайте об этом говорить. Может, Китай сядет на той стороне. Очно или заочно. И, кстати, гарантиям Китая мы бы, наверное, больше поверили. Если он будет гарантировать поведение России. Вполне может быть. Поэтому я вот так вижу окно возможностей именно в этом году. Угу. Интерес совпадает. Если же он не реализуется.
1: Но вопрос в условиях.
0: О, если условия будут, ну, глупые с позиции силы, они не будут реализованы. Если они будут с позиции интереса, они могут быть реализованы. Да, будут компромиссы, будут политические. Но особенно в России легко это продать своему населению через пропаганду. Вообще вот так.
1: Если этого сейчас не произойдет, то...
0: Надо смотреть... Во всех переговорах, в любых конфликтах есть свой, как бы, тайминг, свое время. То есть оно опять наступит. Зима холодная, морозная. Россия будет рассчитывать, что они снова нас заморозят, что мы станем слабее. Но мы уже не одну зиму прожили. И даже вот эту с минусом 25-28 я очень хорошо помню. Это вот, которая была зима, прям жуткая, и снегопады. Раньше такого не было. Но мы смогли, мы справились. В Украине есть такое очень популярное сегодня суждение среди очень простых людей. Без газа, без света, без воды, без тепла, но главное, без вас, москали. Это реально, потому что так хотели, чтобы полюбили, что сегодня количество людей, которые ненавидят, не то что не любят, ненавидят такого соседа.
1: Сейчас украинские СМИ активно цитируют Кирилла Буданова, который говорит о том, что Россия была вынуждена пересмотреть свои цели в войне в Украине и каким-то образом их переформулировать. Это, возможно, тоже относится к тому, что окно возможностей существует?
0: Ну, в принципе, я согласен абсолютно с Кириллом Будановым, потому что ведь цели были озвучены еще, скажем, наверное, в 2021 году. И если помните, было же даже публичное проведение Совета национальной безопасности перед, по сути, атакой, где члены Совета национальной безопасности России путались в показаниях, так поддерживать, не поддерживать, интегрировать, не интегрировать. Ну и в итоге потом это заявление ночное, где были озвучены вот эти цели так называемой специальной военной операции. Они не то что не достигнуты, потому что если речь шла о том, что не НАТО не ногой, и вообще мы воюем с НАТО, которое приближается, нам страшно угрожает, со слов Кремля звучало так. И они же хотели подвинуть НАТО на границе 97-го года. То есть и было официальное требование с декабря 21-го года к Брюсселю и Вашингтону: заберите натовские базы. То есть условно говоря, Румыния, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия, все до свидания. Что в результате? А в результате появляются еще две страны в альянсе НАТО, добавляющие тысячи километров новой границы прямо непосредственно с Россией.
1: Да, которые не хотели.
0: Которые сильно не хотели. Швеция и Финляндия хранили нейтралитет, боже мой, сколько декад. Хотели сократить вооруженные силы Украины. Хотели минимизировать вообще так называемую угрозу. Что в итоге мы имеем, ну, уверенных полтора миллиона, то и больше, людей с опытом, как реально воевать, с использованием всех видов оружия, в том числе современного, и как убивать. Ведь морально и этически любому солдату, который служит хоть 30 лет, но не воюет, а просто служит и не умеет убивать, это морально-психологически сложно вначале. Сегодня опыт людей убивать и хотеть убить врага, ну, неимоверный. Нет ни в одной армии Европы на сегодняшний день, как в украинской армии.
1: Но это все равно довольно печальное достижение.
0: Смотрите, но еще раз. Если вы воспринимаете нас как своих врагов, то вы просто развили нас до той степени, что мы действительно опасны. А вы хотели так называемо защитить русскоговорящее население в одной из своих там якобы целей. В итоге получили самое сильное, ненавидящее вас часть Украины людей, которые говорят на русском языке.
1: Или принципиально не говорят.
0: Или уже перестали говорить на русском языке, и дети начали говорить принципиально в русскоязычных семьях на украинском языке. То есть вы оттолкнули Украину от себя так, чтобы даже вы себе не догадывались. Если вы раньше могли играть в политические проекты пророссийские, дружественно настроенные, культурные дома и масса всяких решений, сегодня вы этого не получите. Вы в парламенте не получите при следующих выборах или в местных советах ничего подобного. То есть цели специальной военной операции достигнуты с точностью наоборот. Конечно же, Кирилл Буданов здесь прав, им придется пересмотреть эти цели, озвучить своей аудитории. Ребят, спокойно, нет паники, особенно Z-патриотам, мы всех победили, мы молодцы. Потому что все равно представителям кремлевского режима нужно сохранить лицо. Какой бы на самом деле для них сделка ни казалась бы постыдной в их внутреннем восприятии, но они будут продавать это, что мы красавчики, и мы победители. Ну, это очевидно.
1: А как вы думаете, дело против Андрея Ермака может каким-то образом сказаться на том, каким будет, если будет, переговорный процесс будущего, ближайшего?
0: Ну, смотрите, он был одним из ключевых игроков президента именно в переговорных процессах, как раз в том числе с россиянами, потому что он же был как политический советник в нормандском формате.
1: Я поэтому спрашиваю.
0: Да, поэтому там экспертиза очень сильная. Очень сильно. И он, я его видел первый раз в переговорах в Париже на встрече в Елисейском дворце, та, которая была в декабре 2019 года, когда еще Сурков был ответственный с российской стороны до Козака, до увольнения, до замены. Сурков там бегал по потолку, нервничал и психовал. Вот. Это было очень забавно наблюдать. А Ермак как удав, спокойный такой, хладнокровный. И французы с немцами потом это отметили, сказали, молодцы, что не ведетесь. Ну, в лице конкретного представителя. Поэтому, безусловно.
1: Для переговорного процесса это потеря.
0: Для, как минимум, такой сильной позиции президента с точки зрения знания оппонентов, или визави, как угодно их давайте назовем, то да, конечно.
1: Давайте тогда про тактическую составляющую. Американский институт изучения войны, последний или один из последних отчетов, говорит, что ВСУ восстанавливают тактическую инициативу на различных участках линии фронта. При этом кажется, что линия фронта на Донбассе медленно, но продолжает двигаться на запад. Что, на ваш взгляд, сейчас является главной критической проблемой?
0: Я был, будучи еще в первой своей реинкарнации в правительстве, как вице-премьер, министр реинтеграции временно оккупированных территорий, я был в Марьинке. Мы открывали очередную школу. Ну, то есть околицы, окраины Донецка я видел. Сегодня, если посмотреть на карту, не сильно далеко они и продвинулись. Угу. О том, что мы выйдем на границы Донецкой и Луганской области, эту цитату я сейчас говорю, я слышал из уст российской делегации 28 февраля 2022 года на первой встрече с российской делегацией в качестве переговоров на речке Припять в охот хозяйстве президента Лукашенко. Часто это называют стамбульскими переговорами. Меня это веселит, потому что Стамбул был там один раз и всего полтора часа. А реальные все встречи были в Беларуси. Первая встреча на четвертый день после вторжения. Вот тогда глава делегации российской сказал, мы выйдем завтра на границу Луганской и Донецкой области. Мы сказали, выходите, встретимся послезавтра. Мы встретились послезавтра, они никуда не вышли. И вот это я слышу песню про мы выйдем на границу уже давно. Что такое для солдата на фронте изменение в несколько десятков или сот метров? Ничего. Потому что ты можешь продвинуться, ты можешь уничтожить опорный пункт, как враг. А ты захватил эту территорию, ты ее контролируешь. Что дальше? Логистические дороги, доставка грузов. Вот это имеет значение для военных. Потому что там вся линия начинает зависеть от того, это опорный пункт или нет. Почему много времени мы тратили на удержание того или иного какого-то малого, казалось бы, пункта? Потому что это был так называемый stronghold, как форпост, там, да, или дзот. Сегодняшняя линия соприкосновения или контактная линия на поле боя выглядит там, условно в 1000 километров длиной, плюс еще 2000 недружественной границы, включая часть Российской Федерации, часть Беларуси, а шириной от 20 до 50 километров. Просто вдумайтесь, лента шириной 20-50 километров. Это так называемый grey zone или kill zone, где не может выжить никто. Потому что висят дроны с обоих сторон, и с украинской, и с российской. разведывательные видят все, то есть транспарентно, прозрачно все. Накопление любой техники, появление любого чего-то более-менее похожего на мотоцикл и больше. А дальше прилетают страйкеры дроны или камикадзе, но это уничтожают. Дешевый дрон там, FPV стоимостью там, 300-400 евро, 500 долларов, окей, уничтожает 12-миллионный танк. Поэтому ни один танк, и БТР там уже давно не ездит. Поэтому что значит, что-то поменялось на линии? Ну что, три коллеги пришли, это не то. Сегодня новая война вообще выглядит по-другому. Они не понимают этого. Да я вот дискутирую здесь на Глобсеке, когда я им объясняю, что у них же есть доктрина маневренной войны. Они до сих пор живут в доктрине маневренной войны. Ребята, какая маневренная война? Танки уже все, это не, забудьте про них. И БТР. Это для красоты, для парадов. Потому что сегодня то, что называется electronic warfare, вот что сегодня доминирует на поле боя. Вот что прогрессирует. Каждых минимум 3 недели что-то меняется. Прогрессирует. Гениальные инженеры в гаражах придумывают, парни на поле боя это адаптируют. И вот так, вот такой вот проект. Это гонка вооружений уже совершенно другая. Роботизированные системы. Дальше только вопрос роя, искусственного интеллекта. Противодействуя этому, человек на поле боя, как живое существо, он уже не нужен. Только потом прийти и поднять флаг. Но скоро и роботы флаг будут поднимать. Поэтому, когда мы говорим про тактические успехи российской армии на поле боя, я не понимаю, о чем идет речь. Ну, продвинулись они там на сколько-то. Освобождение оккупированных территорий, конечно, для нас будет иметь значение.
1: Принципиальное значение.
0: Да. Но как это будет происходить? Точно не массовыми колоннами, криками «Ура!» и бегущими, и гибнущими там. Вообще, даже в натовских стандартах заложен процент потери живой силы. Причем потери убитыми и ранеными. Помните, было раскрученное так называемое летнее контрнаступление, очень много мы кричали в 23-м году?
1: Да.
0: Оно не удалось. Почему? Потому что все кричали, Марио идет грабить банк в том старом мультфильме. А, скорее, кино, все смотрели сериал. Так не бывает. Многие даже генералы европейские, натовские, очень мною уважаемые, живут в парадигме подготовки к прошлым войнам. А будущая война, она уже здесь наступит.
2: С бывшим министром обороны Украины Алексеем Резниковым беседовала журналист телеканала «Настоящее время» Ксения Соколянская. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский заявляет, что россияне все сильнее ощущают на себе последствия начатой Россией войны против Украины. Дмитрий Песков признал, что в связи с топливным кризисом российские власти рассматривают возможность импорта нефтепродуктов, но отказался сказать, из каких стран. Сколько времени остается у ВСУ до момента, когда российская армия сможет тотально противодействовать на фронте украинским боевым дронам? Также сегодня.
1: Если распределение помощи, восстановительной работы, все это погрязнет в бесхозяйственности, в коррупции, есть большая вероятность, что все это может наконец вылиться в масштабное восстание.
0: Приведет ли катастрофическое землетрясение в Венесуэле к смене режима в этой стране? Россия и Украина продолжают обмениваться ударами беспилотниками, в результате которых с обеих сторон есть жертвы среди мирного населения. В результате удара российского беспилотника по пассажирскому автобусу, следовавшему из Лебедина, это Сумская область, в Харьков, погибла 75-летняя женщина, 6 человек получили ранения. До 7 возросло число погибших при вчерашнем российском ракетном ударе по городу Днепр. Госпитализированными остаются 16 человек. В Харьковской области за минувшие сутки 4 человека погибли, почти 25 пострадали. В Херсонской области ранены 11 человек, включая 3 детей. 10 человек ранены в Сумской области Украины. А власти Москвы и Подмосковья сообщили о новом массированном налете украинских беспилотников минувшей ночью. В Егорьевске беспилотник попал в частный дом, под завалами оказались люди, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, спасатели извлекли из-под завалов 2 взрослых и 2 детей. 6-месячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы. В связи с ударом 17 июня беспилотника в Брянской области по автобусу, перевозившему белорусскую детскую футбольную команду, в Нью-Йорке состоялось созванное по инициативе Беларуси заседание Совета Безопасности ООН. В результате этого удара в Брянской области погибла женщина, 7 человек, включая нескольких детей, пострадали. В ходе заседания Совета Безопасности заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева фактически подтвердила, что Кремль отказывается от мирных переговоров, а постпред Беларуси Валентин Рыбаков заявил, что инцидент с автобусом связан с попытками втянуть Беларусь в войну России с Украиной.
2: Обращаюсь к западным членам Совета, чьи государства производят и поставляют режиму Зеленского средства поражения и дальнобойные вооружения. Продолжая упрямо и безответственно накачивать Киев вооружениями, вы давно уже стали соучастниками его многочисленных преступлений. Россия не принимает ультиматумы, не торгуется под давлением и не позволит навязывать себе решения, противоречащие коренным интересам ее национальной безопасности. Пока намерение западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем.
3: Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь нашу страну в войну. Цена этих действий, к сожалению, жизнь и здоровье граждан Беларуси. Хочу здесь привести слова президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Цитирую. «Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать». Конец цитаты. Беларусь не участвует в вооруженном конфликте. Любые попытки давления или запугивания, ультиматумы, угрозы в адрес Беларуси и ее руководства недопустимы. При этом мы настоятельно рекомендуем не испытывать далее терпение белорусской стороны и ни в коем случае не считать отсутствие немедленной жесткой реакции проявлением слабости, нерешительности или трусости.
0: Это были фрагменты выступлений на заседании Совета Безопасности ООН заместителя постоянного представителя России Анны Евстигнеевой и постпреда Беларуси Валентина Рыбакова. Власти Украины отрицают свою причастность к удару по автобусу в Брянской области, а также к другому удару по пассажирскому автобусу в Енакиево в Донецкой области и в обстреле здания колледжа в Старобельске в оккупированной России Луганской области Украины. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул в своем очередном видеообращении, что ВСУ ставит своей целью не дать России возможности затягивать войну. Зеленский также отметил, что россияне все сильнее ощущают на себе последствия этой войны, начатой почти 4,5 года назад.
4: Россия продолжает
5: свою террористическую войну против Украины, против украинцев. Конечно, мы будем справедливо отвечать России на все эти удары. И мы это делаем так, чтобы страдала прежде всего система российского государства и возможность России затягивать войну. Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он вроде бы все контролирует, что бензин вроде бы есть, что российские министры вроде бы достаточно компетентны. Но сами россияне стоят в очередях за бензином в разных регионах России и реально видят, что это их трехдневная война продолжается уже пятый год. Так что даже нефтяное государство, бензоколонка, как любят называть Россию, теперь испытывает дефицит бензина. Это прямое следствие войны. Одно из следствий. И один из примеров того, как отвечает Украина. Метко, не террористически, мы возвращаем реальность войны в Россию и делаем максимально сложным продолжение оккупации нашей земли.
0: Это был Владимир Зеленский. Кстати, несмотря на недавние заверения Владимира Путина в том, что ситуация на российском топливном рынке в целом стабильна, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня публично признал, что Москва ведет переговоры об импорте нефтепродуктов из других стран. Правда, из каких, Песков сказать отказался.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелен на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
0: Это был Дмитрий Песков. 24 июня агентство Reuters сообщало, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой о поставках около 50 тысяч тонн бензина АЕ-92. Тогда Астана официально отрицала факт переговоров. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккинженов заявлял, что официального запроса от Москвы не поступало. Добавлю, что российские власти в последние дни смягчили требования к качеству бензина и дизеля для внутреннего российского рынка. Владимир Зеленский в своем обращении также напомнил, что Владимир Путин уже множество раз сдвигал крайние сроки, которым российская армия должна полностью захватить территорию Донбасса. И никогда, как отметил Зеленский, эти планы не выполнялись. По словам президента Украины, за время войны сроки захвата Донбасса сдвигались 15 раз, и сейчас Путин требует полностью захватить этот регион к концу года. Несмотря на явное завышение Владимиром Путиным успехов российской армии, обстановка на фронте для ВСУ остается очень сложной. Командование российскими войсками пытается адаптироваться к навязанной вооруженными силами Украины дроновой войне. Вот что на встрече с так называемыми Z-блогерами рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.
7: У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увез в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
0: Это был министр обороны России Андрей Белоусов. Он также отметил, что ситуация с БПЛА на фронте меняется каждые 2-3 месяца. Разумеется, подобные планы России в вооруженных силах Украины не оставляют без внимания. Как рассказал в эфире радио «Донбасс Реалии», пообщавшийся с украинскими военными фронтовой корреспондент Роман Пагулич, до внедрения в российской армии тотальной системы противодействия дронам остается всего несколько месяцев, и этим так называемым «окном возможностей»
5: необходимо воспользоваться.
4: Аспект протидії.
8: Если говорить о FPV-перехватчиках, то сегодня это, пожалуй, один из наиболее эффективных и одновременно наиболее проблемных для украинской стороны способов борьбы с беспилотниками. Их эффективность уже можно оценить по тому, как российская армия применяет их против украинских разведывательных БПЛА самолетного типа, а также ударных дронов. Безусловно, это создает серьезную проблему. Однако, если FPV-перехватчики появляются в глубоком тылу и условно прикрывают трассу Р-280 на значительном удалении от линии фронта, это, вероятно, означает, что расчеты FPV либо были переброшены с других участков, либо их присутствие не было своевременно усилено там, где это действительно необходимо. Если говорить о текущей ситуации, то, по словам самих украинских военных, у них, вероятно, остается еще 2-3 месяца, в течение которых можно работать в условиях противодействия, которые еще не носят тотального характера. Показательно, что буквально сегодня министр обороны России Андрей Белоусов, выступая перед российскими военными корреспондентами, затронул тему, на которую они давно обращали внимание. Речь идет об отсутствии у России единой системы радиолокационного контроля, аналогичной той, что действует в Украине, когда вся информация о воздушной обстановке поступает в единый центр. Благодаря этому подразделения на земле могут в режиме реального времени понимать, где находится беспилотник, в каком направлении он движется и куда необходимо выдвигаться для его перехвата. Вместе с тем, развертывание такой системы требует времени. Насколько можно судить, по заявлению Белоусова, ее полноценный ввод в эксплуатацию ожидается к концу ноября. То есть на сегодняшний день речь идет примерно о 5 месяцах.
4: Тобто від зараз це 5 місяців.
5: Это был фронтовой корреспондент радио «Донбасс Реалии» Роман Погулич. Вчера я обращал ваше внимание на то, что Владимир Путин в своем последнем интервью каналу «Россия-1» в воскресенье давал понять, что российская армия может захватить город Сумы, центр области, на которую, как сказал Путин, Россия политически не претендует. А Дмитрий Песков сегодня подтвердил планы России создать так называемую буферную зону, в том числе на территории Сумской области, в отместку за вторжение ВСУ в Курскую область России в 2024 году.
9: Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область, бандформирование киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне.
5: Это был Дмитрий Песков. В последние дни по-прежнему обсуждается недавняя отставка главы самопровозглашенной Южной Осетии Алана Гаглоева и возможная аннексия Южной Осетии России уже в ближайшем будущем. Гаглоев назначен сейчас советником президента России с крайне размытыми полномочиями. Его место занял ставленник Кремля Марат Камболов. Осетинский журналист Руслан Татров считает, что аннексия Южной Осетии в том или ином виде неизбежно.
10: Очевидно, что отставка Алана Гаглоева совершенно недобровольна. Это указание, которое он получил из федерального российского центра, и лишний раз подчеркивает абсолютную подневольную вассальность Южной Осетии как маленького сателлита России. Конечно, на это можно парировать, что превеликое множество государств по всему миру в той или иной форме являются спутниками, сателлитами, но здесь мы говорим о том, что, в принципе, Россия давным-давно забрала любую, скажем так, возможную объектность у Южной Осетии, и, в принципе, эта территория на сегодняшний день, по сути, является таким неофициальным, но де-факто придатком Российской Федерации, несмотря на декларативную независимость. Алан Гаглоев отправлен в малопочетную, на самом деле, отставку. Надо понимать, что в худших традициях еще советской политической системы, а дальше и российской, которая стала ее, естественно, первоприемницей, в худшем смысле этого термина, нельзя просто так человека из так называемой системы взять и выбросить на обочину жизни, что называется, только в каких-то вопиющих случаях это происходит. Такое у них негласное, не джентльменское, конечно, но негласное соглашение. Алана Гаглоева ровным счетом провели как кредитную карту по терминалу в этом отношении и отправили вот на должность, которая до сих пор еще внятно не сформулирована. Это удивительно, ведь в новостных лентах прошла официальная информация с цитатой «уж едва ли не Пескова», который сказал, что в относительно господина Гаглоева фронт работ еще проясняется. В 4 года Гаглоева Конечно, говорят, что сложно было сделать хуже, чем при президенте Бибилове с точки зрения раздрая, преступности, разнузданности и прочей безнаказанности, чем было в Южной Осетии. Я не думаю, что Гаглоев был хуже. Я полагаю, что он был просто гораздо амебнее, и поэтому, в отличие от харизматичного авантюриста Бибилова, просто не сумел наградить хоть даже близко подобного огорода. Другое дело, что Гаглоев не делал ровным счетом ничего. Он все эти 4 года числился президентом Южной Осетии и собственным бездействием, с одной стороны, благополучно подмахивал дальнейшему распаду и без того, и гниению, и без того крошечной государственности, а с другой стороны, никак не препятствовал, опять же, разгулу криминала, который Южную Осетию захлестнул.
0: Это было мнение осетинского журналиста Руслана Татрова. Политолог Гела Васадзе, в свою очередь, называет последние изменения в руководстве Южной Осетии попыткой Кремля самоутвердиться на Кавказе именно на фоне неудач на украинском фронте.
11: Чисто политически, с точки зрения не формальной логики, а вот реальной жизни, не имеет никакого значения, признают они Южную Осетию, не признают они Южную Осетию, возьмут они ее в свой состав, сделают с Хабаровской областью, это не важно. Потому что после того, как, оказывается, Запорожская и Днепропетровская область являются областями России, то областью России может оказаться и штат Вашингтон. Это первое. Второе, что касается грузинских властей, понятно, что они все еще боятся идти на обострение. Понятно, что они дуют на воду, что называется. Что выглядит, конечно же, не совсем красиво, но с другой стороны, их возмущение, оно тоже в принципе, не имело бы никакого значения. Вот если действительно будет факт аннексии, тогда, естественно, им придется реагировать. А так, это на уровне слухов и разговоров, поэтому я думаю, что и особой реакции специальной не должно было быть. Территории не поменяли своего статуса, они являются оккупированными. Если будут аннексированы, тогда нужно реагировать. А так, вот на уровне экспертов мы можем поговорить. Но это своеобразная попытка самоутвердиться на Кавказе. Я, честно говоря, не думаю, это не факт, что там будет факт аннексии. Но это, в принципе, попытка самоутверждения на Кавказе с одной стороны, а с другой стороны, это сигнал грузинским властям, вот если вы не будете делать чего-то там, мы вот сделаем вот это. Ну а что чего-то там? Грузинские власти прекрасно уже понимают, сила России в Грузии базировалась на том, что наши власти были абсолютно уверены, что Россия победит в Украине. Сегодня есть человек, который абсолютно уверен, что Россия победит в Украине. Думаю, что такого человека нет. И пока они не изменят эту реальность, они не изменят эту реальность, потому что не могут. Отношение к ним не изменится. Кто бы то ни был, Грузия, Буркина-Фасо или там, Словакия. Неважно.
0: Говорил политолог Гела Васадзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Монако в понедельник вечером при взрыве устройства, установленного у подъезда одного из жилых домов, тяжелые ранения получили 3 человека. По данным французских средств массовой информации, ранены украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и их 13-летний сын. Власти Монако называют взрыв первым в истории княжества террористическим актом. Вот что рассказал в интервью французскому телеканалу BFM TV глава монакского правительства, официально эта должность называется государственный министр, Кристоф Мирман. Взрыв произошел вчера вечером в 20:58 в районе Мулен. 3 человека возвращались домой на автомобиле Porsche, когда у их дома сработало взрывное устройство. В результате взрыва тяжелые ранения получили женщина, мужчина и ребенок примерно 13 лет. Все 3 были экстренно доставлены в больницы Ниццы. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, врачи боролись за ее жизнь всю ночь. Мужчина и ребенок также остаются в критическом состоянии. Расследование ведется в тесном сотрудничестве между правоохранительными органами Монако и Франции. Благодаря записям с камер видеонаблюдения в Монако следователям удалось установить личность предполагаемого преступника. После совершения преступления подозреваемый скрылся в направлении города Бос-Солей, где его следы впоследствии затерялись. Следствие продолжается, и правоохранительные органы надеются получить дополнительную информацию, которая поможет установить все обстоятельства произошедшего и задержать подозреваемого. Это был государственный министр княжества Монако Кристоф Мирман, Вадим Ермолаев, уроженец Украины и гражданин Кипра. Издание «Forbes Украина» писало, что в 2021 году его состояние оценивалось в 220 миллионов долларов. Бизнесмену принадлежит группа компаний «Алев». В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины. В 2023 президент Украины Владимир Зеленский ввел в отношении Ермолаева персональные санкции. Ермолаева обвинили в том, что после аннексии Крыма он перерегистрировал свой алкогольный бизнес на полуострове на подставных лиц и продолжал работать в соответствии с законодательством России. Ермолаев это отрицал. Всего за 4 дня до покушения российский канал «Арти» выпустил документальный фильм, в котором утверждается, что принадлежащая Ермолаеву группа компании «Алев» является бенефициаром мошеннических колл-центров, находящихся в Украине. Средства массовой информации за пределами России, насколько известно, расследования с подобными выводами не опубликовали. Ну и последняя тема. По данным, на вторник серия землетрясений на севере Венесуэлы, самая сильная из которых случилась в ночь на 25 июня, унесла жизни более чем 1700 человек, еще почти 3500 человек ранены. И это, увы, не окончательные данные. Более 46 тысяч человек числятся после землетрясений пропавшими без вести. Местные жители мучительно продолжают искать живых и мертвых, часто раскапывая обломки рухнувших зданий голыми руками. Очевидная неспособность властей эффективно реагировать на катастрофу в и так испытывавшей тяжелейшие экономические трудности Венесуэле стала еще одним ударом по правящей в стране верхушке так называемых боливарианских социалистов. Слово международному обозревателю «Радио Свобода», специалисту по странам Латинской Америки Александру Дубровскому.
12: Нынешняя катастрофа, конечно, стала очередным тяжелейшим испытанием для Венесуэлы, которая уже многие годы погружалась все глубже и глубже в хаос. Несчастная страна, она непрерывно сотрясаема разными политическими и экономическими событиями. И, конечно, это удар по власти правящей верхушки боливарианских социалистов. В стране чрезвычайное положение, международные аэропорты закрыты, и главное, уничтожены или не функционируют важнейшие инфраструктурные объекты, включая больницы. Например, по словам председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса, который, напомню, является братом временного президента страны Дельси Родригес, почти 13 тысяч человек совсем либо лишились жилья, либо вынуждены были покинуть свои очень разрушенные дома. Например, в Каракасе и окрестностях рухнули или очень сильно повреждены 774 здания. Школы вообще в стране закрыты, потому что переоборудуются под временные какие-то убежища или центры распределения гуманитарной помощи. И Венесуэлу, которая уже ясно оказалась совершенно не в состоянии справиться с последствиями землетрясения, прибыли поисково-спасательные отряды из почти 30 государств. То есть разбор завалов, поиск выживших, поиск тел погибших. Разнообразную помощь оказывают специалисты, в первую очередь, из Соединенных Штатов, из очень многих стран Латинской Америки, соседних, и из очень многих стран Европы. Их работу, кстати, очень усложняют уже более 430 повторных толчков подземных, афтершоков, потому что землетрясение, о котором мы говорим, оно самое катастрофическое, конечно, случилось в ночь на 25 июня, но толчки продолжаются непрерывно. Все это вызывает новые обрушения и угрожает жизни самих спасателей. Но я повторю, в Венесуэле не только из-за нынешней катастрофы, но и по причине вот этой многолетней коррупции и бесхозяйственности практически вообще полностью разрушена автомобильная и железнодорожная инфраструктура, электроснабжение и связь вообще там всегда работают с перебоями. Вот один врач из наиболее пострадавшего штата Ла-Гуайра рассказывает, что больница, которая до сих пор как бы существовала более или менее нормально, она несколько дней работает вообще без воды, без водопровода. По некоторым оценкам, личный рейтинг временного президента Дельси Родригес, рейтинг одобрения, упал уже ниже отметки в 25%. И оппоненты властей и внутри страны, и вне ее указывают на то, что колоссальный масштаб жертв и разрушений – это не просто удар стихии, это прямой результат многолетнего правления чавистов, экономического упадка, коррупции и недофинансирования. У местных спасателей критически нет денег, нет современной техники, нет топлива, нет даже подготовленного персонала. Больницы не справляются с потоком раненых, а вот эти разрушенные водопроводные и электрические сети, они десятки тысяч людей совершенно лишили каких-то элементарных ресурсов. Плюс, конечно, власти очень критикуют за отсутствие какого-либо контроля за соблюдением сейсмических стандартов при застройке пострадавших районов, в первую очередь в Каракасе. Плюс правительство вообще в первые часы катастрофы показало ужасную неэффективность. Видимо, оно было шокировано, в полном параличе все это восприняло. Во многих районах люди сутками разгребали завалы голыми руками, никакой государственной помощи, никакой государственной техники не дождавшись. И Дельси Родригес сделала несколько инспекционных поездок по Каракасу, где есть видеозаписи, разъяренные толпы кидались на нее, освистывали, требуя, ну, ускорить доставку хоть какой-то базовой помощи. Ну, и еще вообще сейчас на этом фоне внутри страны развивается действительно новый политический скандал. Почему? Потому что есть венесуэльская оппозиция во главе с известной теперь всем нынешней ее главой Марией Кариной Мачадо. Она организовала свою кампанию сбора помощи под названием «Каждый с Венесуэлой». Однако полиция, бойцы всех этих боливарианских спецслужб, там разных военизированных формирований, задерживают их грузовики, требуют отдавать грузы им, волонтеров на пунктах сбора, там подвергают избиениям, допросам и так далее. И правительство Дельси Родригес очень обвиняют в попытке, как бы сказать, монополизировать борьбу с трагедией, вот распределение еды и медикаментов, и вообще в попытке использовать трагедию для того, чтобы укрепить собственную власть и в основном для внешнего мира создать такую картинку национального единства. При этом правительство закрыло просто доступ ко многим зонам бедствия. Журналистам и гуманитарным организациям там не дают работать, и это вызывает новые подозрения, что реальные масштабы трагедии мы до сих пор не знаем, потому что они скрывают их. И, конечно, есть общее мнение, что единственный шанс венесуэльских властей сегодня удержать ситуацию хотя бы под минимальным контролем – это просто полностью передать все поисково-спасательные и восстановительные работы международным спасательным миссиям, иностранным компаниям, иностранным специалистам, потому что давно существующее в Венесуэле вот это сильнейшее социальное напряжение, оно сейчас достигло какого-то своего пика. И, кстати, я еще напомню, что вообще в истории Латинской Америки были случаи, когда именно провальная ликвидация последствий стихийных бедствий, именно землетрясений, просто хоронила разные диктатуры и авторитарные правительства, хотя и не всегда быстро. Ну, например, так было после разрушительного катастрофического землетрясения в Никарагуа в 1972 году или не менее разрушительного землетрясения в Мехико в 1985 году. И сейчас уже видно, что всякие стихийные протесты и стычки населения с полицией, с этой боливарианской милицией уже вспыхивают в пострадавших районах, в Каракасе в том числе, из-за всего, из-за нехватки еды, воды, лекарств и так далее. Из-за того, что силовики блокируют доставку гуманитарной помощи. И очень большая вероятность есть, я считаю, что если распределение помощи, восстановительной работы, все это погрязнет в бесхозяйственности, в коррупции, есть большая вероятность, что все это может, наконец, вылиться в масштабное восстание.
0: Это был международный обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Латинской Америки Александр Дубровский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Золо. «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
15: Говорит Радио Свобода.
16: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
15: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
16: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего love story, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
18: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
19: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
18: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году во время еще ковида, и я думал, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
19: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
18: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», ну так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, есть театр, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
19: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
18: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто

0: исторических романов, насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой, на самом деле, степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но, по большому счету, меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там, эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура. Вот
1: это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
0: Быта.
1: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
0: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
1: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как вир-литература. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
0: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. Из каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, «Бесконечно страдающий герой», который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
1: И так. Этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. И есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории.

0: историй. Здорово, если будут такие книжки, которые будут с одной стороны рассказывать о повседневности людей, а с другой стороны показывать, что, в общем-то, их быть, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно, она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия — это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
1: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с созданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
0: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, и который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы. а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия — это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и, в первую очередь, квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно... Ну, такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили, наш последний спектакль в России был весной 22 года. Это детский научный спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонят мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации. Хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто, и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. Я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень настороженно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
12: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиокомпозиция по произведениям советских писателей. Год 1941. Читают дикторы, сотрудники «Свободы». Эфир 4 ноября 1966 года.
13: Мы начинаем передачу радиокомпозиции «Год 1941». Thank you.

Четверть века тому назад, спустя несколько месяцев после начала Второй Отечественной войны, гитлеровские армии уже стояли под Москвой, Ленинградом и Харьковом. Харьков советские войска вскоре оставляют. В руках немцев вся Украина, Крым и часть Кавказа. А на следующий год Красная Армия прижата к берегам Волги. Что же случилось? Почему в 1941 году Красная Армия, армия, которая должна была, по словам сталинских полководцев, бить врага на его территории, была разбита сама и безудержно отступала под натиском врага? Народам Советского Союза правящая верхушка КПСС не разрешает знать всю правду не только о терроре сталинского лихолетия, но и всю правду о первом страшном периоде Второй Отечественной войны. Этой правды не найти в увесистых томах официальных изданий ее истории. Но за последние 3 года, по каплям, эта страшная правда все же начала просачиваться. Отрывками она всплывает в публикуемых воспоминаниях и в некоторых романах советских писателей. Русская народная поговорка гласит: «Правда тяжелее золота, а на воде всплывает».

0: На шоссе я встречал небольшие группы солдат, устало бредущих на восток. Получая на вопросы «Куда?», «Почему?», лишь сбивчивые ответы, я приказывал им вернуться назад, а сам ехал дальше. Все больше видел я военных, идущих на восток, все чаще останавливался, стыдил, приказывал вернуться. Не доехав километра 3 до переднего края обороны, я увидел общий беспорядочный отход по шоссе 3000-го полка. В гуще солдат шли растерянные командиры различных рангов. Стал выяснять причину отхода. Видим, что все отходят. Начали отходить и мы. Смотрите, какой огонь открыли немцы, а наша артиллерия молчит. Мне стало ясно, что первой причиной отхода явилось воздействие артогня на необстрелянных бойцов. Главной же причиной была слабость командиров, которые не сумели остановить панику и сами подчинились стихии отхода.
1: Так пишет генерал армии Горбатов в своих воспоминаниях «Годы и войны». А в романе Константина Симонова «Солдатами не рождаются» мы находим такие строки.
2: Положение на фронте было хуже некуда. И порой уже казалось, что отступлению нет конца. Сенцов своими глазами видел всю меру нашей беспомощности. Видел в 100 шагах от себя маршала, командующего фронтом, приехавшего на передовую наводить порядок. Приехал на своей эмке в самую гущу отхода. Ходил между бегущими, останавливал их, здоровенный, храбрый и беспомощный. Подойдет, уговорит, люди остановятся. Начнут у него на глазах ямки копать. А пройдет дальше, и опять все постепенно начинают тянуться назад. Если так и дальше пойдет, пропала Россия.
1: В этом отходе под ударами врага рождался страх. Страх перед окружением и полным уничтожением деморализованных частей. Об этом страхе пишет Бакланов в своем романе «Июль 1941 года».
0: Слыша ежеминутно, как добивают их армию, люди начали томиться, поползли слухи. По ночам казалось, что немцы обкладывают корпус со всех сторон, стягивают вокруг него силы. И уже не столько немцы, как страшен был сам страх, приумножавший все десятикратно.
1: Страшное зрелище являли собой отступавшие советские войска. Как пишет Анатолий Кузнецов в своем документальном романе «Бабий Яр», у них был вид оборванцев, утомленных, изнеможенных, потерявших боевой вид и способность сопротивляться. Сотни и сотни тысяч советских солдат, попадая в окружение, становились пленниками Гитлера. Генерал Горбатов вспоминает.
0: Колонны наших пленных. Такие длинные, как будто взяли в плен всю Россию.

0: Перед авторами советских романов и мемуаров возникает вопрос. Кто же или что было повинно в этой трагедии нашей Родины, когда гибли миллионы людей в отступлении и плену? Героя романа Симонова «Солдатами не рождаются» тоже мучает этот страшный вопрос.
1: И только в глубине души, как камень, лежал старый вопрос. Как же так? Откуда же все-таки она взялась, та, принесшая необозримые последствия, внезапность июня 41-го? Как мог Сталин так слепо верить в невозможность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не скажешь вслух, но другого слова, как ни насилуй себя, не подберешь.
0: В романе Бакланова «Июль 1941 года» тоже говорится о слепоте Сталина.
2: Командующий соседней армией писал лично Сталину, пытался посоветовать ряд срочных мер, и за это по личному распоряжению Сталина был снят и отозван, обвиненный в трусости и пораженческих настроениях. Как лечить болезнь, когда запрещено даже называть ее? Безопасно одно – зажмуриться и выражать уверенность, говорить то, что хотят слышать. А что, если за завесой строжайшей секретности охраняется от взглядов наша неподготовленность? И никому не разрешено приблизиться с советом. Вокруг, как ток смертельного напряжения, пропущен страх.
0: Слепая вера Сталина в то, что Гитлер будет честно соблюдать договор с СССР, стоило нашей Родине миллионов человеческих жизней. Даже когда гитлеровские войска уже вторглись на просторы нашей страны, даже тогда еще были в силе сталинские приказы не переходить границ. Вот об этом говорится в романе Бакланова «Июль 1941 года».
2: А после, уже в окружении, Щербатов своими глазами прочел директиву Наркома обороны. В ней, среди прочего, приказывалось войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границ не переходить. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Но уже не было самолетов, способных выполнить это. Они погибли под бомбами на своих аэродромах, не успев взлететь. И раньше, чем был подписан для них этот приказ.
0: В цитируемых нами произведениях проступают капли правды и о других причинах военной катастрофы 1941 года, о преступной неподготовленности советской армии к войне и полнейшей неразберихе на фронте. Генерал Горбатов пишет:
2: 226-я стрелковая дивизия отошла в район Харькова в составе только 940 человек. Не хватало командиров батальонов и рот, специалистов, транспортных средств, оружия. У красноармейцев было только по одной паре белья. Отход был исключительно тяжелым, и не так из-за активности противника, как из-за труднопроходимых дорог. Беспрерывно шли дожди. Не доставало тягловой силы. Технику больше тащили люди, чем истощенные лошади. Горючее полностью отсутствует. Нет надежды на его подвоз колесным транспортом. На дороге Волчанск-Бибаково-Новый брошено шоферами большое количество машин с грузом, принадлежащим 14-й кавдивизии. Кроме того, в городе Волчанске оставлено много машин, даже танков, без горючего, принадлежащих 3-й танковой бригаде, хотя боевые части уже отошли восточнее. Некоторые командиры, отступающих впереди войск, подрывают мосты, не ожидая перехода через них частей. Уничтожают тысячи тонн горючего в то время, когда исправные машины остаются стоять на дорогах, не имея бензина.
0: Константин Симонов пишет, что начали войну, по сути дела, без серьезного современного бомбардировщика. И сколько из-за этого лишних голов сложено и в воздухе, и на земле, один бог ведает. И только начальник особого отдела Шалаев в романе Бакланова «Июль 1941 года» находит свое особенное определение причин поражения.
2: Шалаева не ошеломили неудачи первых дней войны, но его поразили открывшиеся размеры предательства. Чем же иначе, как не предательством, можно было объяснить разгром и отступление нашей армии, силу которой он знал? Чем объяснить, что мы, столько времени готовясь и будучи подготовленными, проявляя строжайшую бдительность и воспитав в духе бдительности народ, оказались застигнутыми врасплох, в первые часы потеряли на аэродромах чуть ли не всю авиацию, причем, как уже только теперь выяснилось, баки многих самолетов оказались даже не заправленными горючим, а танки, по чьему-то приказу, перед самой войной стали разбирать и ремонтировать». Никакое другое объяснение ничего ему не могло объяснить. И только слова «измена», «предательство», только эти слова сразу объясняли все. Тем, что после всей работы, проделанной в стране, после стольких процессов над изменниками Родины, измена все же проявилась, да еще в таких размерах, этим с несомненностью подтверждалось то главное, что Шалаев и прежде знал. Мало искореняли ее до войны, не успели всех искоренить. Остались кое-где невырванные корешочки. И вот поросли повысунули головы навстречу немцам, как поганки после дождя.
0: Но чекист Шалаев ошибается. Одна из главнейших причин поражения была не в том, что не добили всех врагов народа в армии, а как раз наоборот. В том, что слишком много талантливых военачальников были за 4 года до начала войны уничтожены, якобы, как враги народа. Это беспримерное истребление командного состава Красной Армии и является в большой степени причиной военной катастрофы первого периода Второй Отечественной войны. Это понимают и Симонов, и Бакланов, и генерал Горбатов, попавший на фронт из концлагеря, который пишет в своих мемуарах «Годы и войны».
2: Нет, я тогда не испугался немцев. Я понимал, что они сильны, но я и не испугался их, а наоборот. С самого начала думал о том, что нам следует делать, чтобы все равно оказаться сильнее их. Об этом думал, об этом говорил. Наконец, об этом читал лекции, именно те, за которые меня посадили тогда. Нет, я не испугался. А кто же испугался? Испугался тот, кто посадил меня. Испугался тот, кто с одной стороны подозревал, что чуть ли не каждый из нас готов склониться перед этой фашистской силой, готов продаться ей. Какое проклятое время мы пережили, и во что оно нам обошлось. И как, наверное, этот вот фашист, сидящий сейчас передо мной, торжествовал тогда, в 37-м и 38-м году, когда у нас с армией делалось, казалось, буквально все, что могло облегчить им победу над нами. Меня до пота прошибали мои прежние опасения. Как же мы будем воевать, лишившись стольких опытных командиров еще до войны? Это, несомненно, была по меньшей мере одна из главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили или представляли дело так, будто, очистив армию от изменников, в 1937 и 1938 годах увеличили ее мощь. Как же это случилось, что мы оказались на Волге? Можно ли объяснить это только тем, что нападение противника было внезапным? Нет, дело не только в этом, думал я, и все больше и больше склонялся к тому, что одной из основных причин наших неудач на фронте является недостаток квалифицированных кадров командного состава. Сколько опытнейших командиров дивизий сидит на Колыме, в то время как на фронте подчас приходится доверять командование частями и соединениями людям, не умеющим воевать. Части несут потери, получают пополнение, состоящие из людей, давно уволенных из армии, в запас. Одни из них забыли военное дело, другие приходят в части, даже не ознакомившись с новым вооружением и техникой.
0: Правду говорит и Бакланов в своем июле 1941 года.
1: Когда в короткий срок были объявлены врагами народа почти все командующие округов, командармы, комкоры, комдивы, должен был неминуемо начаться стремительный рост снизу. И вот командиры батальонов, полков выросли в командармов. Вырасти-то выросли, а пригодно ли? Проверить это по-настоящему могла только война. Те, кто от первых шагов создавали Красную Армию, а теперь исчезали по одному. Так что имена их, некогда славные, было опасно произносить.
0: Переживания одного полководца, подобно генералу Горбатову, брошенного в концлагерь по ложному обвинению в 1937-38 годах, описанный Симоновым в его романе «Солдатами не рождаются».
2: В 1937 и 1938 в армии не осталось полка, дивизии, корпуса, где бы не посадили или командира, или комиссара, или начальника штаба, или всех вместе. И те из них, кого не расстреляли и не выпустили, продолжали сидеть еще и теперь. Только в том последнем лагере, где он, Серпилин, жил без права переписки, кроме него сидели три человека, которые могли бы командовать на войне дивизиями и корпусами. Допустим, эти годы выбили их из колеи. Хорошо, не давайте сразу дивизии, дайте полк, батальон. Ведь они ничего не ищут для себя. Они готовы и оправдаться, и умереть в любом звании. Самым страшным по своей неожиданности, когда Серпилин из одиночки попал в лагерь, было оказаться среди таких же людей, как он. Он ничего не признал и не подписал. Но сама жестокость, с которой у него домогались признаний, утвердила его в мысли, что действительно существует какой-то громадный и страшный заговор, из-за которого лес рубят, щепки летят, из-за которого не верили таким, как он, потому что какие-то люди, которым верили еще больше, чем ему, оказались предателями. Он убеждался, что за редкими исключениями все люди, взятые по той же проклятой 58-й статье, что и он, это такие же люди, как он. Иногда все выдержавшие и не признавшие за собой вины, чаще не выдержавшие и признавшие, такие же ровно ни в чем не виноватые, как он –

0: талантливые военачальники, люди, возможно, способные уберечь и защитить нашу родину в 1941 году от вторжения гитлеровских войск и не допустить колоссальных человеческих жертв. Такие люди, как Тухачевский, Блюхер, Якир и другие, были уничтожены Сталиным. А вместе с маршалами были уничтожены многие способные генералы и высший комсостав. В тяжелую годину родную землю пришлось защищать народу в солдатских шинелях. А командовать этим вооруженным народом было некому. Грубые, ограниченные сталинские солдафоны в генеральских чинах, бессильные справиться с позорным положением на фронте, были способны только на самодурство, на оскорбление подчиненных, на то, чтобы безрассудно посылать солдат на бессмысленную гибель. Вот что вспоминает генерал Горбатов о встрече с Хрущевым в военном совете фронта, которому он говорил:
1: «Больше терпения нет, товарищ генерал. Все руководство командарма заключается в самом беспардонном отношении к подчиненным. Надоело слушать бесконечную брань. Неужели командарм не понимает, что своим поведением не мобилизует подчиненных, а только убивает их веру в свои силы? Подобные оскорбления я слышал в Лефортовской тюрьме от следователя и больше слушать не хочу».
0: Тот же генерал Горбатов свидетельствует о том, как эти бездарные полководцы истребляли в бессмысленных атаках своих солдат.
1: «Особо непонятными для меня были настойчивые приказы, несмотря на неуспех, наступать повторно, при том из одного и того же исходного положения, в одном и том же направлении несколько дней подряд. Наступать, не принимая в расчет, что противник уже усилил этот участок. Много, много раз в таких случаях обливалось мое сердце кровью. А ведь это был целый этап войны, на котором многие наши командиры учились тому, как нельзя воевать».
0: И подготовка сталинских неучей стоила армии миллионы напрасных жертв. О подвигах сталинских военачальников в романе Василя Быкова «Мертвым не больно» рассказывается в таком эпизоде.
1: «Ну, вскочили в потьмах в деревню. Не разглядели, не разведали. Так что тут особенного? Ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи полроты обморозилось? Или как тот дурень Сарафьянов за два дня всю роту уложил?»
2: «Приказано было атаковать, ну и атаковал, пока 8 человек не осталось. Небось, его за это в особое дело не потащат».
1: «Да, пожалуй, за это не потащат. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что этот Сарафьянов набитый дурак и горлопан, и что его давно надо гнать из батальона?»

0: Партийная критика разругала роман Быкова за пацифизм и ремаркизм. Но не только это вооружило партийных критиков против романа «Мертвым не больно». Впервые в советской литературе Быков показывает омерзительный образ начальника особого отдела на фронте, некоего Сахно. Сахно на фронте не только с пристрастием допрашивал тяжело раненых, он посылал их, истекавших кровью, брать какие-то никому не нужные высоты, подрываться на минах, а при отступлении собственноручно пристреливал этих раненых, чтобы они не очутились в плену. После окончания войны герою романа, младшему лейтенанту Василевичу, искалеченному на фронте по вине Сахно, кажется, что сидящий за его столом в ресторане человек и есть тот изверг и преступник Сахно. Но он ошибается, ибо выясняется, что его собеседник – прокурор Горбатюк, на совести которого не меньше преступлений, чем у особиста Сахно.
1: Знаете, я вас принял за другого. За одного сволочного человека. С фронта еще.
2: За какого-нибудь предателя?
1: Нет, он-то не предатель.
2: Трус?
1: И не трус. Иногда он даже был храбрым. И другим трусить не давал.
2: Строгий, значит?
1: Строгий – не то слово. Скорее, жестокий.
2: Ну, на войне жестокость не грех.
1: Да, но зачем же добивать раненых?
2: При отступлении?
1: В окружении.
2: Как сказать? А если бы они в плен попали? Насчет того, чтобы не сдаваться, дорогой мой, был приказ Сталина. Ничего не попишешь. Я тебе скажу по собственному опыту. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира больше, чем немца. У такого командира все. И задача выполнена, и грудь в орденах.
1: А люди?
2: Что люди?
1: А люди в могилах.
2: Ну, знаешь, на войне с этим не считаются. Вот ты говоришь, люди. Судили командира танка. Выскочил с экипажем раньше, чем подбили машину. Ударила болванка, но он и скомандовал покинуть машину. На суде, говорит, экипаж пожалел. Видишь ли, был уверен, что вторым выстрелом его подожгут. Тигр стрелял. Поджег действительно. А лейтенант прямо с танка в штрафную загремел.
1: А вы не прокурором были?
2: Председателем трибунала.
1: Чего?
2: Военного трибунала. А что это вы так удивляетесь?
1: Да так.
2: Ты, наверное, думаешь, трибунал – это сплошное нарушение законности? Тебе так модно считать, модно реабилитировать, модно валить все на судей. И никто не задумается, во имя чего они все это делали. Распутывали преступления, не спали, не доедали, ездили на передовые, попадали под бомбежку. Во имя чего?
1: Может, во имя победы?
2: А как же? Ты что думаешь, в ней нет и нашего вклада? Война не мать родная, там твердая рука нужна. На смерть никому не хочется идти. А что ж, сознательность? Сознательность в газетах. А тут принудить надо, чтобы боялись.
1: Слушайте, Горбатюк, а не могло так случиться, что кто-нибудь из осужденных вами теперь реабилитирован? А вы не боитесь таким вот на улице встретиться?
2: А чего мне бояться? При чем тут я? Тогда были одни законы, теперь другие. Да и не встретиться, еще не встречались.
1: Что, всех к высшей?
2: Почему всех? Не всех.
1: Скажите, Горбатюк, а вы убили на войне хоть одного фашиста?
2: Я? А зачем? Зачем мне их было убивать? Это не мое дело. В 20-е столетие полное разделение труда. У каждого свое дело.
1: Ваше было судить.
2: Ну и что ж, судил.
1: Несчастных за плен. Командиров за невзятие высот и деревень.
2: Случалось. Судили и за это.
1: И теперь вы не раскаиваетесь.
2: В чем?
1: А когда сажали в 37-м, вы тоже считали это справедливым?
2: А это не нашего ума дело. Такая была линия. Что в ней не так, партия поправила.
1: Сволочь ты, Горбатюк.
2: Не те времена. Ты немного опоздал.
1: Возможно. Твое счастье. Я опоздал. А то бы я сломал тебе хребет.
0: Такова правда о причинах поражения 1941 года, которая за последние годы просачивается со страниц некоторых произведений советских авторов. Но это правда неполная. Ни один советский писатель и мемуарист до сих пор не осмелился обмолвиться еще об одной причине военной катастрофы 1941 года, а именно о том, что миллионы советских солдат не хотели защищать сталинскую систему.
3: Вы слушали радиокомпозицию по произведениям советских писателей «Год 1941».

0: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Передача «Писатель и общество». В студии Георгий Адамович, Владимир Вейдле, Георгий Черкасов. Это псевдоним Гайто Газданова. И Макс Хейворд. Ведущий Виктор Шиманский. Эфир 6 ноября 1966 года.
1: Начинаем нашу очередную беседу за круглым столом. В этой беседе мы будем говорить о роли и положении писателя в обществе. Участвуют профессор Владимир Васильевич Вейдле, Георгий Викторович Адамович, научный сотрудник St. Anthony's College в Оксфорде Макс Хейвуд и наш парижский корреспондент Георгий Иванович Черкасов. Ведет беседу Виктор Шиманский. Несколько дней тому назад наш парижский корреспондент Георгий Иванович Черкасов в одной из своих передач повторил слова Иньяцио Силлоне о роли писателя в обществе. И как раз сегодня темой нашей беседы является именно это. Писатель и общество. Может быть, можно будет вас попросить повторить эти слова Силлоне, и тогда мы начнем нашу дискуссию.
2: Силлоне по этому поводу сказал буквально следующее. Литературная и политическая деятельность для меня несовместимы. Политика – это стремление к власти. Литература – это стремление к истине. Каждая религия считает себя подлинной и выражающей божественную волю. Каждая власть считает, что именно она спасает Родину. Каждая партия претендует на то, что только она правильно понимает ту политическую идею, которую она защищает. Вот почему писатель, даже если он разделяет те или иные политические или религиозные взгляды, никогда не должен заниматься пропагандой. Всякая идеологическая дисциплина для писателя – это пытка. Вот что буквально сказал Силлоне в ответ на тот вопрос, который ему был поставлен.
1: Да, мне кажется, что первое, что можно сказать, это то, что как будто бы, если я хорошо понимаю эти слова, вся деятельность и вся жизнь самого Силлоне этому противоречит. Владимир Васильевич Вейдле, может быть, захочет сказать по этому поводу что-нибудь.
3: Эти слова Силлоне, с ними, так сказать, по человечеству хочется немедленно согласиться. Потому что, поскольку он касается, например, готовых фиксированных идеологий, если он под идеологией понимает именно это, то, конечно, для писателя неприемлемо входить, то есть принимать как свои собственные эти идеологии. Но, в общем, я думаю, что он формулировал свою мысль не совсем ясно. Потому что под политикой можно разуметь очень широкую область, которая выходит за пределы стремления к власти. Да. Есть различные политические идеи, которые со стремлением к власти сами по себе ничего общего не имеют. И, конечно, писатель вправе эти идеи разделять, их высказывать, защищать в своих произведениях и так далее. Но писателя роль, во всяком случае, гораздо шире, чем область политических идей. Любви нас не природа учит, а сталь или Шатобриан, сказал Пушкин. Ну, политика ничего общего не имеет, но это совершенно святая истина. Ибо природа нас учит только физиологическим предпосылкам любви, а ее более высоким формам учила во все века литература. Так что, видите, это выходит из области политики, но и из области чистого искусства тоже. Но вообще, я бы хотел сказать следующее, мне кажется, самое важное, что надо тут разделять две вещи. Возможную роль писателя и фактическую его роль. Возможность, какой бы то ни было роли писателя в обществе, определяется свободой слова. Там, где свободы слова нет, ему, конечно, очень затруднительно играть такую роль. Или если он ее все-таки сыграет, то за свой собственный страх и риск, что может кончиться для него весьма плачевно, как, например, мы видим на опыте Синявского и Даниэля, которые высказались в своих произведениях, выпущенных за границей, и высказались так, что это, значит, привело к очень печальным для них последствиям. Так что, если нет свободы слова, тогда не стоит говорить роль писателя, потому что она исключена. Но когда есть свобода слова, тогда другое дело. хочет ли сам писатель и прислушиваются ли к нему его читатели, хочет ли сам писатель играть эту роль и прислушиваются ли ему, к нему читатели именно в этом смысле. Тут, я думаю, есть большая разница между положением вещей в XIX веке и положением вещей в XX веке. Причем о XIX веке можно сказать почти одинаково в России и на Западе. Не во всех странах одинаково, но все-таки писатели сплошь и рядом к ним прислушивались, к их голосу, их совести, скажем, прислушивались весьма, и оно имело очень большое влияние, помимо каких-нибудь идеологий, хотя, может быть, этот голос и мог быть включен в какую-то идеологию. Когда Толстой писал «Не могу молчать», или когда писатель меньшего калибра Эмиль Золя выступил со своей статьей «Я обвиняю» в деле Дрейфуса, то этот голос оказал очень большое влияние на тогдашних людей. И точно так же романисты, особенно разных стран, я сказал, особенно, может быть, в Англии, да, и в России, и играли очень большую роль для образования общественного сознания, мнений и так далее. Но поскольку публика ждет от писателя только произведений, которые могут понравиться, то есть которые могут стать эстетическим объектом, тогда такая роль отпадает. В России это до 20 века уже, то есть в 19 веке, такая роль подчеркивалась писателем, и его чисто эстетические функции отводились на второй план. Русский писатель, он, это и слово еще сейчас, наверное, для нас всех здесь звучит особенно, да. А то есть имеет какой-то второй смысл. Это человек совести, человек долга известного, человек, который принимает очень всерьез то, что он пишет. Вот. Этот особый оттенок, например, не свойственен сочетанию слов «русский поэт». Русский поэт – это поэт, который пишет свои стихи именно по-русски, а не на другом языке. А русский писатель – это что-то другое, да, это очень любопытный оттенок, который, например, во французском языке не существует. Во французском языке, скажете ли вы французский писатель, французский поэт – это совершенно одинаково звучит, и ничего такого особенного смысла второго слоя «французский писатель» никакого нет. Просто это значит писатель, который пишет в французском языке. А у нас-то много значит. И вот я помню, в заключение скажу, как мой покойный друг, большой поэт Владислав Ходосевич, когда-то в минуту большой обиды и раздражения на тех, кто ему эту обиду причинил, я уже не помню, в чем она состояла, сказал очень характерно: «Я русский писатель». Он был, прежде всего, поэт, но он не сказал «я русский поэт», он сказал «я русский писатель», потому что дело коснулось моральных вопросов, а не эстетических. И тут он свое призвание как писателя подчеркнул, а не как поэта.
1: Мне кажется, что в Англии, например, этого совершенно нет. Вот сейчас роль английского писателя. Писатель в Англии не может сказать о себе: «Я английский писатель». Это ничего не значит. Так же, как не значит о Франции. Не правда ли?
4: Ну, это что-то, конечно, значит.
1: Да, но не то, что...
4: Говорят, конечно, английские писатели называют себя английскими писателями. Но в этом специфическом смысле, в котором русский писатель может сказать о себе, что он русский писатель, пожалуй, этого у нас нет. По одной очень простой причине, потому что роль писателя в Англии всегда была, по-моему... отличалась от роли писателя в России тем, что английские писатели мало играли такую общественно-политическую роль, какую они играли в России. Во всяком случае, в XIX веке, конечно, можно назвать Диккенса.

0: Быстро это соскальзывало в политическую область. Вот так я думаю. Например, Карляль, Раскин, правда, это не было так уж непременно и сразу же политически окрашено, их проповедь. Но некоторая проповедь в их творчестве, так, конечно, была. И также вот у Диккенса, да.
1: Но не висит ли это, я бы сказал, целиком от политической обстановки, в которой писатель живет? В конце концов, политическая обстановка в Англии в 19 столетии была совершенно иная, чем в России. Да. А в России писатель вынужден был, даже может быть, если он этого не хотел, но он вынужден был играть какую-то общественную роль. Этого читатели его ожидали. Если он эту роль не играл, так его не читали.
0: Да, с этим я совершенно согласен. Да.
2: Георгий Викторович, согласны ли вы с этим определением, с этой разницей, то есть определением этой разницы роли английского писателя и русского писателя? Вы очень долго жили в Англии, так что, наверное...
3: Я жил в Англии, но я как-то очень мало освоился с Англией в это время. И хотелось бы вернуться к началу нашей беседы. Мне показалось противоположность тому, что здесь было сказано, очень верным то, что сказал Силоней. А если он сам своим принципом в своей деятельности не совсем совпадал, то кто же из нас вообще живет или действует согласно тому, что нам хотелось бы видеть в жизни? Но мне вспомнилось вот в связи с тем, что сказал Силоней, то, что тут говорилось, что года полтора тому назад я был в Париже в огромном зале Мутуалите на собрании молодых писателей левого толка, где не председательствовал, но как-то возглавлял это собрание Жан-Поль Сартр, на тему «Что может сделать литература?». Это приблизительно тема, которая с нашей сегодняшней беседы. И молодые писатели говорили очень запальчиво и очень наивно. А Жан-Поль Сартр, к которому можно относиться как угодно, и к его философии, и к его литературной деятельности, но, по-моему, это человек с исключительно ясным умом. Это острый гальский смысл, как сказал Блок о французах. Он потом им как будто в конце прочел лекцию о том, чем может быть литература и что для нее, в конце концов, остается недоступным. И он как будто в назидание, в урок одному из молодых писателей говорил, что если вы возмущаетесь существованием атомных бомб и опасностью, которой она грозит миру, то если вы пишете роман, в котором на каждой странице будет упоминаться об атомной бомбе, то это будет пропаганда, это ничего не даст. Надо, если вы хотите написать произведение, в котором бы ужас атомной бомбы был ясен, можно о ней ни разу не упомянуть. Но надо дать представление о мире и о жизни такое, в котором этот ужас существования этой опасности, нависшей над миром, был бы ясен. И он сказал, что вообще настоящий писатель, по-моему, это глубоко верно, только тот, который дает свое общее представление о мире и жизни, как будто бы спускается к самым корням бытия. Он, по-видимому, случайно назвал два имени, которые ему представляются. Имя Толстого и имя Франца Кафки. По-моему, случайно, потому что, конечно, между этими писателями мало общего. Но верно то, что и тот, и другой дает представление свое о мире и о жизни. И вот по его утверждению, с которым, по-моему, трудно не согласиться, всякий писатель должен спросить себя, что такое жизнь, где мы живем, что такое мир, если он хочет ужаснуться тому состоянию, в котором мир сейчас находится, то он должен дать такое представление о мире, о жизни, не называя тех подробностей нашего современного состояния, такое представление, в котором этот ужас был бы ясен, и в котором было бы представление о другом мире и жизни. Мне бы хотелось бы еще сказать несколько слов о русской литературе XIX века, но это немножко другая тема, я не хочу задерживать свое слово. И, может быть, вы мне дадите потом

0: этому поводу сказать. Это, может быть, немножко долго будет даже.
1: Георгий Иванович.
2: Я хотел бы, прежде всего, напомнить Владимиру Васильевичу по поводу Ходосевича. У Ходосевича есть одно очень определенное высказывание, которое в какой-то степени относится к этому вопросу. Он говорит о долге поэта, о том, что поэт должен делать, чего он не должен делать, и говорит, что, в частности, поэт должен относиться, в общем, безразлично к тому, что происходит. И у него есть такие строчки, что два обязательства есть у поэта. Раз – победителей не славить. Два – побежденных не жалеть. Это очень веско, конечно, сказано. Но я лично думаю, мне всегда казалось такая вещь, что политика, вот в непосредственном смысле, не в том расширенном смысле, о котором говорил Владимир Васильевич только что, а политика в непосредственном смысле, это в какой-то иерархии ценностей стоит гораздо ниже, чем искусство и литература. И действительно соединение очень какое-то неподходящее, это не выходит. И я думаю, что роль писателя, конечно, совершенно другая. И характерно то, что вот то, о чем упоминал Георгий Викторович, только что высказывание Сартра, что литература, в которой очень резко выражены определенные тенденции, политические или религиозные, она обычно не достигает своей цели, и каким-то образом это уменьшает ее художественную ценность. Можно привести, скажем, вот такого французского писателя, как Мольяк, у которого всегда очень сильные католические тенденции, и это каким-то образом снижает ценность его романов. И даже у такого...
0: Заранее знаешь, чем роман кончится у Мольяка.
2: Да. И даже у такой замечательный писатель, который, по-моему, талантливее гораздо, чем Мольяк, это Грэхэм Грин, у него тоже все его романы, или почти все его романы, как-то их эффект в конце сводится на нет. Именно потому, что это все выражено вот в таком каком-то католическом смысле.
1: Да, но это же не политика, Георгий.
2: Это не политика, это не политика, но это...
1: Литература с некоторой тенденцией.
2: Совершенно верно. Но если взять политическую тенденцию, то это еще более подчеркнуто. И поэтому, например, вся оппортунистическая литература, которой сколько угодно всюду и больше всего в Советском Союзе, она всегда кажется совершенно неубедительной, и автор никогда не достигает своей цели. По-моему, обязательства, которые есть у автора по отношению к обществу, совершенно другого порядка.
3: Я с этим не совсем согласился. Ведь есть величайшие произведения мировой литературы, которые тенденциозны. «Война и мир» тенденциозны в своей философии и истории. «Братья Карамазовы» тенденциозны. «Божественная комедия» Данте тенденциозна. И уж в частности, религиозная подоплека чего-нибудь никак не может ничего мешать, потому что в религии включается все. В религии может включиться все человеческие чувства, все. Так что если у Грэма Грина и у Мольяка наблюдается действительно иногда некоторая предвзятость, это их личные недостатки как писатели. А так ничего, да. Если бы этих недостатков не было, то не беда. Теперь я перейду к тому, что говорил Георгий Ильич. С этим выступлением Сартра я не был знаком. И поскольку вы его передаете, вероятно, совершенно правильно, я с ним тоже не могу не согласиться. Он говорил совершенно правильно. Только это противоречит ему самому. И очень глубоко. Потому что ведь Сартр, как известно, после войны проповедовал знаменитый «ангажмент», чего даже по-русски перевести нельзя как следует. Это значит, так сказать, не дать себя завербовать во что-то, а самому добровольно завербоваться во что-то общее, скажем, или коллективное. Вот в этом, конечно, заключается очень большая опасность. Я думаю, что писатель, именно если он понимает всерьез свое призвание писателя, тем самым он уже лишает себя некоторой свободы в очень широком смысле слова, ибо он должен отвечать этому своему призванию. Но если он включается в какую-то политическую готовую идеологию, и особенно идеологию тоталитарного типа, то, конечно, он умаляет тогда свое значение. И самую свою роль делает тогда инструментальной. Он может играть и как пропагандист очень большую роль. Теперь, видите, под словом пропаганда, конечно, можно разуметь, обыкновенно разумеется, нечто плохое, когда это ваш противник пропагандирует. Но когда вы сами пропагандируете, тогда это очень хорошо. Да, но на самом деле слово пропаганда само совершенно нейтрально. А это же, собственно, значит миссионерство. Произошло для пропаганды Фиде, есть такая коллегия ватиканская, распространение христианства в мире. Это пропаганда этого христианства, да? Ничего, пропагары, значит, распространять. Ничего нет плохого. Если я еду в Южную Америку и там, скажем, читаю лекции о том, как бороться с какими-то заразными болезнями, или надо вот повысить уровень грамотности, я занимаюсь пропагандой, но я не вижу ничего плохого. Все дело в том, во имя чего делается пропаганда. И также в Советском Союзе ведь есть такой парадокс. Он подчеркивается все время... Поэтому можешь ты не быть, ты гражданином быть обязан. Да. Но как раз гражданином ты писателю нельзя быть в Советском Союзе, да. Поэтому еще туда-сюда как-то он может быть. Но гражданином в своей литературе, в своих высказываниях ему как раз быть не позволено. Что же касается самого этого некрасовского стиха, то, конечно, в нем есть нечто, как вам сказать, несмышленое слегка. Потому что в первой строчке поэтому можете не быть. Вы представляете себе, что вы обращаетесь с таким словом к Пушкину или к Шекспиру. Он вам скажет, но я не могу не быть поэтом. Почему вы говорите, что я могу им не быть? Нет, я не могу им не быть. Да. Это он хочет сказать, что вам позволено не быть поэтом. Государством, которое хочет от вас, или обществом, которое хочет, однако, требует от вас, чтобы вы были гражданином. Но это высказано неясно, смутно. И неверно. Хотя то, что вы обязаны быть гражданином, если вы создаете себя членом какого-то общества, совершенно правильно, то это совсем не значит, что вы должны эти свои гражданские добродетели непременно вкладывать в ваши стихи, если вы поэт.
1: Разрешите мне вернуться к Англии. Вот это разрешение, так сказать, быть гражданином, это у англичан всегда было.
4: Да.
1: Но они как-то, по-моему, я не знаю, у меня такое всегда было впечатление, что они не особенно, по крайней мере, последние несколько десятилетий, они не особенно хотят пользоваться, то есть писатели. Так ли это?
4: Это совершенно верно, да. Но я бы хотел сперва высказать более общую мысль. Мне кажется, что, во-первых, я не согласен с Илоной, я думаю, что утверждать, что писатель не имеет права заниматься пропагандой, это, конечно, нельзя. Причем нельзя утверждать, что политика и искусство, и литература несовместимы. Это явная, неправда. Примером тому могут служить многие писатели, на которых указывал господин Вейдле, которые в своих произведениях затрагивали большие злободневные политические вопросы. Не только такие общие идеологические вопросы, но злободневные вопросы. Примером тому может служить роман Достоевского «Бесы», в котором, в конце концов, он говорил о совершенно актуальных для тех дней вопросах. И мне кажется, что политика даже должна входить в литературу и в искусство, что литература и искусство должны заниматься этими вопросами, поскольку художник или литератор хочет заниматься этими вопросами. Тут все зависит от свободного выбора. Никто не имеет права, конечно, навязывать художнику или писателю вопросы, которыми он должен заниматься, или подсказывать ему, как он должен заниматься ими. Тут все зависит от добровольности. Это завербованность или самозавербованность, если можно так перевести французское слово «engagement». Должно быть добровольно. По-моему, спору быть не может в этом отношении. Что касается Англии, это верно, что, по-моему, в последние годы, даже, я бы сказал, на всем протяжении английской литературы этого века и даже прошлого века. Писатели мало занимались политикой как таковой, во всяком случае, сознательно не занимались, не играли общественной роли. И тут, по-моему, причина очень ясная, очевидная. Если в стране имеются возможности заниматься политикой, высказывать политические точки зрения путем парламента, путем тех институтов, которые существовали в Англии уже в 19 столетии, то писатель не чувствует себя обязанным заниматься. Да. Нет надобности. Причем и публика не ждет от него, чтобы он стал голосом народа, чтобы он стал голосом совести, так сказать. Поэтому это, конечно, разница в традиции. Во Франции, в России писатели всегда занимались политикой. Гораздо больше, чем в странах так называемой англосаксонской культуры. В Америке тоже. Хотя больше, чем в Англии, я должен сказать. Но в Америке тоже писатели мало занимаются политикой. Если там писатель хочет выступить в политическом плане, то он пишет манифест, он подписывает протест, он даже выставляет свою кандидатуру в Конгресс или что-нибудь такое. И, по-моему, это плохо, между прочим. Я с этим не согласен. В Англии и в Америке писатели часто отходят от политики. По-моему, это нехорошо. Они, и причем считают, что смешивать политику с искусством и с литературой – это плохо.
5: Передача «Писатель и общество». Ведущий Виктор Шаманский. Эфир 6 ноября 1966 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают Спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить Спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Мейлисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Мейлисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Мейлисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: вели договоры с президентом Путиным, но после этого я летел в Пекин.
1: Не надо втягиваться в войну, говорит Лукашенко российской делегации, уезжает к Путину, а от него сразу в Китай. Чего Россия хочет от Беларуси?
2: Лукашенко, он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно.
1: Лукашенко между Россией, Китаем и Западом. Получается ли сидеть сразу на всех стульях?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о недосказанности в поездках Александра Лукашенко. Кремль усиливает на него давление, чтобы использовать Беларусь для запуска дронов по Украине. Так пишет газета «Вашингтон-Пост». Лукашенко два дня хранит радиомолчание на Валдае и вдруг появляется в Пекине. И Пекин говорит о поддержке независимости Беларуси. Что из этого совпадения, а что спланировано заранее, сегодня мы и разбираемся, но сперва восстановим хронологию.
4: Третий день Александра Лукашенко с рабочим визитом в Китае. Это его 17-я поездка, причем заранее не анонсированная. 29 июня Лукашенко встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Как сообщают белорусские медиа, обсуждали вопросы промышленности, сотрудничества в экономике, а также войну России против Украины.
0: Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
4: А Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Беларуси переживают, цитата, «исторический пик». В Пекин Лукашенко прилетел после встречи с Владимиром Путиным. Причем она прошла в резиденции Путина на Валдае, где тот не проводит официальных приемов, пишет издание агентства. На встрече, по словам Путина, присутствовал премьер-министр Мишустин. Фото и видео с нее пресс-службы не публиковали.
5: Это была очень удачная и содержательная поездка.
4: Поездка прошла на фоне обострившихся отношений между Минском и Киевом, а также заявлений Лукашенко о нежелании Беларуси втягиваться в войну России и Украины. Обо всем по порядку. 19 июня Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси установлены 4 ретранслятора, которые помогают российским военным наносить удары по Украине. Зеленский дал Лукашенко неделю на их отключение. В противном случае пообещал сделать это силами ВСУ. 24 июня Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать. Встречу с Лукашенко и ультиматум Зеленского Владимир Путин прокомментировал так.
5: Ну, это не вызывает какой-то паники со стороны президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении.
4: До этого и так непростые.